Это когда согрешаешь. Сначала нам нужно понимать контекст, увидеть общую картину, а потом уже говорить о конкретных случаях. Чтобы понять суть истории царя Саула, нужно начать читать сначала и следовать повествованию библейского текста Священного Писания. События в жизни царя Саула и Давида развиваются параллельно. Скоро закончится история Саула, мы у финишной прямой. Но до окончания жизни Саула история жизни двух помазанников Божьих была тесно переплетена. В прошлый раз мы говорили о том, как Давид стал беженцем, спасаясь от преследований царя Саула. Гонения, преследования. И Давид оставил свою родину, но впал в депрессию, в уныние, избежал на чужбину, перешел на сторону врага. Он поселился в филистимском городе Геф. Давиду нужно было спасти не только собственную жизнь, собственную семью, но позаботиться о 600 семьях, которые последовали за ним. Их нужно было обеспечивать, кормить, заботиться. Это были не только мужчины, но и женщины, и дети. Давид стал жить среди филистимлян, среди языческой культуры. И он начал жить подобно филистимлянам. Нападал население и полностью вырезал население, а провиант захватывал, чтобы поддерживать свой отряд. Давид дошел до такого ужасного состояния, уповая только на себя, а не на Господа. В 27 главе первой книги Царств мы читаем такие слова. «Давид, и сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. Отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». То есть Давид готов был отступить от Божьих стандартов, от заповедей, лишь бы выжить. Он обманывал, он врал. И поэтому неудивительно, что в Псалме 118, 29 стихе он написал: «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Когда мы обманываем других, то обманываем Бога. Давид считал, что он погибнет от руки царя Саула, который гнался за ним, преследовал его. А Божьи обетования не выполнялись, поэтому он решил действовать сам, и его вера слабеет. Мы не знаем, чем все закончится, когда начинаем обманывать. Давид постепенно, шаг за шагом, удалялся от Господа. Ужасное положение Давида – это страдание. Давид продолжал жить в земле филистимской, находился в подчинении царя филистимского Анхуса, хотя обманывал царя Анхуса и рассказывал о том, на какие селения нападал, проводя военные вылазки. Для того, чтобы получить одобрение царя Анхуса, Давид рассказывал ему о том, что он нападал на иудейские города, и поэтому царь Анхус считал, что Давид стал верным слугой филистимлян. В 28 главе мы читаем первой книги Царств. «И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. Давид же давал отчет и стал телохранителем». Давид убежал из Израиля, из родного дома в Геф, чтобы скрыться от царя Саула. Это была главная причина его бегства. Но через год он становится охранником самого царя филистимлян. Давид, помазанный царь Израиля, становится правой рукой врага Израиля. Он совсем запутался. И сложная ситуация. Разве это человек по сердцу Господа? Филистимляне собрались пойти войной на Израиль. И ожидал, что и Давид должен участвовать в этой войне. Если он скажет «нет»,
то у него будут проблемы с царем Анхусом.

И это описано в первой книге Царств, 28 главе. Священник Самуил умер, и Саул не знал, к кому можно обратиться, чтобы узнать волю Божию. Он лично обращается к Богу, но Господь не отвечает на его молитву. Обычно советники могут во многом влиять на руководителей. Как говорят, на Руси свита делает короля. Но рядом с Саулом не было священника-пророка Самуила. Рядом не было Давида. Кто посоветует? Как поступить? И у каждого руководителя есть выбор, кого слушать и какие решения принимать. Пилат не услышал совет своей жены. Он умыл руки и предал Христа на распятие. Саул. Саул был далеко от Господа. Поэтому у него был страх. Когда возникали кризисные ситуации, он был одним из тех людей, кто обращались к Богу в молитве тогда, когда наступали трудности. А Господь не отвечал на его молитвы. Царь Саул чувствовал свою вину. Совесть осуждала его. Он не послушался священника Самуила. Он убил священника Ахимелеха и других священников в Номве со всеми жителями селения. Он охотился за Давидом, обманывал Давида, что он больше не будет его трогать. А теперь, когда ему доложили, что филистимская армия начала наступление, то он не знал, что нужно делать, и находился в панике от страха. Ужасно быть вне общения с Господом, особенно во время испытаний. В первой книге Царств, 28 главе, мы читаем: «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Господь не отвечает. Это печальные слова. Саул не знал, как восстановить свои отношения с Богом. Он начал молиться только потому, что у его дверей стоял враг. Если бы он искренне исповедовался, покаялся в своих грехах, то у него был бы шанс вернуться к Господу. И годы спустя пророк Исаия напишет слова, 55 глава: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Но Саул не обратился к Господу и вообще не услышал Божьего ответа. Дорогие друзья, неправильно думать, что Бог будет отвечать всегда, даже когда мы Его полностью игнорируем, отвергаем и обращаемся только для помощи. Господь все может, но я не рекомендую делать то, что сделал царь Саул. Игнорировать Бога, жить в непослушании, жить как хочешь, а потом ожидать, что Бог ответит на молитву. В Псалме 65, 18 стих, объясняется, почему так случилось с Саулом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял голос умоления моего». Так пишет псалмопевец. «Я слышал, как люди планировали сделать некоторые нехорошие дела, а после этого планировали просто попросить прощения. И такие молитвы не будут отвечены, пока не будет настоящего, искреннего исповедания и покаяния во грехе». Последний гвоздь забивается в гроб Саула. И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе. «Вместо того, чтобы услышать ответ от Бога, он решает получить ответ от волшебницы, от гадалки. Он решил получить духовный совет из потустороннего мира. То есть происходит духовное отступление, предательство». И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе, 3 стих, что Саул уничтожил всех экстрасенсов. Саул же изгнал волшебников и гадателей страны. И он сделал доброе дело. Но сейчас он сам решает обратиться к гадалке. И в первой книге Припоминон, 10 главе, читаем: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Саул старался жить одной ногой с Богом, а другой ногой в мире. Но в духовной жизни –

невозможно. Это называется лицемерие. Господь Иисус Христос учил, что мы не можем служить и Богу, и дьяволу. Ситуация отступничества, компромисса. У Давида тоже сложная ситуация. В прошлом году он воевал с филистимлянами, а сегодня он должен выступать за филистимлян. Да, Давид испугался Саула, обиделся, сбежал. Слуги Саула нашли гадалку, женщину в Эндоре, чтобы она проконсультировала царя Саула. Саул был вовлечен в некромантию, черную магию, общение с умершими. Царь закамуфлировал себя, переоделся. Тайно пошел к женщине, которая занималась этим нечестивым занятием. И он попросил вызвать дух Самуила, чтобы он мог спросить его совет и узнать, каково будущее. Воевать ли ему с филистимлянами? Но когда она установила контакт с Самуилом, то Саул узнал, что он и сыновья его будут убиты, и армия Израиля будет разбита филистимлянами. Все дошло до глубокого морального упадка в Израиле. Давид вооружался против народа Божьего в стане филистимлян. А Саул не только покинутый Богом за то, что сам отошел от него, сам теперь нарушает тот непреложный запрет, отстаивавший чистоту Израиля, который до сих пор поддерживал, несмотря на все прочие свои нарушения. Ибо Саул действительно, как известно из истории, был непоколебим в своей ненависти ко всякого рода колдовству, гаданиям и запрещал их в Израиле. И умер Самуил, как здесь еще раз напоминается в 3 стихе. Саул же изгнал волшебников и гадателей страны. Он теперь видел, что воинство филистимлян собирается воевать с Израилем, и его сердце затрепетало от страха. Где же был защитник и вождь Израиля? И почему? Не решился ли он сам ослабить царство Саула? И не имея возможности узнать об этом у Бога, Саул обращается к гадалке. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратила женщина к Саулу. «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» В чем тут связь? Почему она, увидя Самуила, поняла, что перед ней Саул? У нас нет основания быть уверенными в том, что Самуил сказал ей, что это был Саул. Но она без колебаний объявила, что этот человек Саул. Почему? Да потому что вызванный ею дух был не тем, кого она ожидала, а подлинным духом Самуила, которого мог послать только один Бог. Но зачем, если не для царя Саула? Она ведь ждала появления обычного духа, помощи которого прибегала, беса на языке Нового Завета, беса, который мог выдавать себя за любого, кого вызывали. И когда эта женщина увидела, что это был дух истины Самуила, она поняла, что это Саул. Таким образом, я почти не сомневаюсь, что это была глубокая проницательность женщины, чутье той, что привыкла к чарам дьявола. И она, не почувствовав наличия их в этот момент, своим чутьем уловила, кто предстал перед ней, а также истинное положение вещей пред Богом. Тот факт, что это был необычный злой дух, но дух самого Самуила, женщина признает по этому весьма необычному обстоятельству. Именно оно и потрясло так сильно ее душу. Дьяволу не дана власть являть души падших или блаженных. Только Бог способен делать это. И Он делает это лишь в самых исключительных случаях. Мы читаем в Священном Писании, что дьявол обманывает, обольщает. К сожалению, сегодня существует целая индустрия по созданию фильмов ужасов или фильмов, рассказывающих о действиях бесов, демонов. Экранизация произведения русско-украинского писателя Николая Васильевича Гоголя показывает о том, как языческие, плотские, греховные мотивы приводят людей в искушение. Но есть большая разница между этим и тем, что мы здесь видим. Здесь, я повторю, действовал не злой дух, а дух Самуила. Ведь только Бог имеет власть над мертвыми. Все падшие души, как известно, находятся под надежной охраной.
и им не разрешается покидать место своего заточения. Их называют духами в темнице. Мы читаем об этом в первом послании Петра, в 3 главе. Именно в таком положении находятся умершие во грехах. Они заключены в темницу и ждут судного дня. Никакая сатанинская сила не освободит их из этого заключения. Они находятся под властью Бога. В данном же случае Бог вмешался вопреки намерениям колдуни. Она должна была иметь дело только со злой личностью, так называемым привычным духом, тем, что советовал ее чудовищному образу жизни колдуни. Она ожидала, что этот злой дух притворится Самуилом, но когда колдунья обнаружила вместо привычного духа дух истинной личности, дух усопшего пророка, она сразу же правильно рассудила, что это должно быть вмешательство Бога ради царя. Отсюда ее глубокая тревога и уверенность в том, что человек, советовавшийся с ней, никто иной, как сам Саул. Она прекрасно знала, что царь, будь он добрый или злой, являлся важной персоной в Израиле. Первая книга Царств, 28 глава, 13 стих. «И сказал ей царь, не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Самуил же, узнанный Саулом, спрашивает у него, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне». Странное, но правдивое признание. «Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Он не знал, что делать, беспомощный перед людьми и забытый Богом. Какой конец первого и привилегированного царя Израиля? Читаем дальше. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Иными словами, они должны были расстаться со своей жизнью. «И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем. Так что самой волшебнице пришлось успокаивать его, как только она могла. Нам нужно остановиться и прояснить, чем же занимался Саул в общении с гадалкой. Потому что данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам, экстрасенсам было нарушением Божьей заповеди. И об этом говорит пророк Исаия. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых и живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, мы живем в физическом мире, но существует духовный мир. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас бодрствовал и искал Божьего. Мы должны помнить, что в мире духовном есть добро и зло, есть Бог и дьявол. Поэтому, читая Священное Писание, Бог призывает к познанию Бога, к спасению, избавлению от греха. Вот послушайте начало 2 главы
послании к Ефесянам пишет апостол Павел: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Дорогие друзья, это хорошее напоминание каждому из нас, что в этом мире господствует дух дьявола. Он действует в сынах противления, желая погубить, желая погубить душу, чтобы мы жили по нашим плотским похотям, чтобы исполняли желания плоти, были чадами гнева. И противоположному этому состояние, когда мы можем стать чадами света, чадами Божьими. Сегодня звучала истина о том, что в этом мире мы можем поклоняться себе, дьяволу или Богу. И самое правильное – это склониться перед Богом живым и отдать свое сердце, совершить молитву покаяния, чтобы Господь изменил наше мышление, наполнил Духом Святым наше сердце и вел по пути покаяния, освящения, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство своей славы. Человек, не познавший Бога, так и называется. Это человек мертвый, духовно мертвый. Духовную жизнь дает только Христос, только Бог. Он Духом Святым преображает каждого из нас, и мы должны родиться свыше, должны родиться в семью духовную, в Церковь Божию, присоединиться к Господу. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это бесплатное спасение, бесплатный Божий дар по великой милости, любви Божией, который единородного Сына Божьего Христа дает на крест, чтобы человек мог быть спасен, чтобы его душа жила вечно. Это такое благословение. Вы благодатью спасены через веру. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Бог. Бог спасает. Христос может спасти любого грешника, который приходит к Нему. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Пусть Господь благословит познавать Его, любить Его и следовать за Ним.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи. Не думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите себя, свою душу, старайтесь жить праведно, поступайте чисто и мудро. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в 10 притче в 12 стихе и в 1 послании Коринфянам в 13 главе. Там написано: «Любовь покрывает», и далее: «Достигайте любви». «Одному Богу поведай свои огорчения, поступи по примеру одной сестры, которая рассказывает следующее свидетельство. Однажды в полночь меня одолела бессонница, целая волна мыслей о жестокой несправедливости охватила меня, а любовь, которая все покрывает, казалось, покинула мое сердце. Тогда я в отчаянии обратилась к Богу, прося помочь исполнить Его предписание: «Любовь покрывает». Дух начал действовать мгновенно, рождая во мне силу, которая помогла забыть зло. Я мысленно стала рыть могилу, неторопливо вынимая землю, пока яма не стала глубокой. С печалью опустила я в нее то, что так ранило меня, и быстро закопала его. Холмик я убрала дерном. Затем я украсила его белыми розами и незабудками и быстро ушла прочь. Я сладко уснула. Рана, которая казалась почти смертельной, зажила, не оставив шрама. И сегодня я даже не знаю, что именно причинило мне столько горя. Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская заря. Учись прощать, прощение — это сила, а месть — бессилие призрак гробовой. И капли непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Умей прощать, когда душа обижена, пусть сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена, ты вспомни, как прощал людей Христос. Учись прощать, естественно, как дышишь, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб, ведь Бог тогда твою молитву услышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение то рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам, ведь кровь Христа за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 46. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы слов человеческих. «Сын мой, стань твердо и уповай на меня». Что такое слава, как не слова одни? По воздуху летают, но не вредят камню. Если ты виновен, думай, что самому тебе охотно желать, как бы исправиться. Если ничего за собою не знаешь, рассуди, что охотно желаешь потерпеть ради Бога. Еще недовольно тебе потерпеть иногда от слова, когда в другой раз сильнее того наказание тебе невыносимо кажется. И не от того ли такую малую вещь принимаешь ты к сердцу, что сам еще весь во плоти и на людей взираешь больше, чем нужно? Оттого боишься пренебрежения, оттого и не хочешь, чтобы замечали тебе твои проступки и ищешь призраков извинения. Но смотри в себя внимательнее и узнаешь, что жив еще в тебе мир, и живо суетное желание нравится человеком. И если бежишь от унижения и от обличения в недостатках, явно, что нет в тебе истинного смирения, и не вправду умер ты для мира, и мир тебе не распялся. Но послушай слов моих, и не станешь внимать даже десяткам тысяч слов человеческих, когда бы и все против тебя было сказано, что только выдумать может самая сильная злоба, какой будет вред тебе, если все мимо себя пропустишь и за порошинку примешь себе? Разве от того спадет у тебя хоть один волос? Но кто не хранит внутри сердца своего и Бога не имеет пред очами, тот легко и скоро возмущается словом хуления. А кто на меня уповает и не склонен утверждаться на собственном своем суждении, тот не будет под страхом человеческим. Я судья и сердцеведец всего сокровенного. Я знаю, как произошло всякое событие. Знаю, кто обидел и кто понес обиду. От меня идет то слово, что было сказано. По моему соизволению случилось, да откроются помышления многих сердец. Виновного и невинного я рассужу. Но прежде восхотел я и того, и другого испытать сокровенным судом своим». Свидетельство человеческое часто изменяется. Мой суд истинный, станет и не разорится. Он чаще всего бывает сокровен и немногим в полноте является, но не заблуждается никогда и не может заблуждаться, хотя бы неправ казался пред очами человеческими. И для того ко мне прибегать следует во всяком суде, а не утверждаться на своем рассуждении». Не смутится праведник, что бы ему ни приключилось от Бога. Хотя бы и неправедно, в чем люди его осудили, не станет много тревожиться, но не будет и превозноситься напрасно, когда другие по разуму его оправдывают. Знает он, что я испытываю сердца и утробы, нелицеприятно сужу и не по видимости человеческой. И часто перед моими очами является преступно, что по суду человеческому похвальным кажется. Господи Боже, судья праведный и крепкий и долготерпеливый, ведаешь Ты бренность и злобу человеческую. Да будет Тебе сила моя и все мое упование, ибо своей совести мне недовольно. Тебе все известно, чего не знаю я, и для того должен я смириться во всяком обличении и все переносить с кротостью. Прости мне милосердно, когда не так поступал я, и даруй мне снова благодать совершенного терпения. Лучше мне в преизобильной милости Твоей искать себе прощение, нежели мнимою Своею правотою защищать сокровенную совесть. Если же и ничего о себе не знаю, то этим не оправдываюсь. Ибо если Ты отнимешь от меня милость Свою, не оправдается перед Тобою никакая плоть. Псалом 142, 2. Глава 47. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни. Сын мой, не сокрушайся от трудов меня ради воспринятых, и никак не попускай себе приходить в уныние от бедствий. Но во всем, что с тобой происходит, мое обетование да будет тебе в укрепление и в утешение. Силен я воздать тебе свыше всякой меры и всякого предела. Недолго станешь трудиться здесь, и не всегда будешь обременен печалями. Подожди немного, и увидишь скоро конец бедам своим. В единый час всякий труд перестанет, и всякое смятение. Кратко и неважно все, что проходит со временем. Делай дело свое, верно работая в винограднике моем, и я воздам. Пиши, читай, пой, воздыхай, безмолвствуй, молись, все неприятности переноси мужественно. Стоит всего этого жизнь вечная, стоит еще и большего борения. Придет мир в день единый, который знает только Господь. И то будет не нынешнего времени день или ночь нынешняя, но будет свет непрестанный, светлость бесконечная, мир крепкий и верное упование. И не скажешь тогда, кто избавит меня от всего тела смерти, и не станешь взывать, увы, мне, пришельцу здесь на земле. Ибо низвержется смерть, и будет спасение неизменное, отложение всякого попечения, блаженная радость, сладостное и славное общение. О, когда бы увидел ты в небе вечные венцы, которыми святые венчаются, увидел бы, какой славой ныне сияют те, кого в здешнем мире имели в презрении и ни во что вменяли, точно недостойных самой жизни, верно смирился бы ты до земли и лучше захотел бы всех ниже быть, нежели хоть над одним превосходствовать. Не пожелал бы радостных дней в здешней жизни, а стал бы радоваться страданию ради Бога и самым великим прибытком.

покое, и без конца в царстве Отца моего пребудут со мною». Глава 48. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни. О блаженное жилище Вышнего Града! О пресветлый день вечности, и где ночь его не помрачает, и верховная истина озаряет непрестанно. День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый. О, когда бы просиял тот день, и все бы временное конец приняло, и сияет он святым, непрестанно лучезарным светом, а странникам на земле издалека лишь виден, и точно в зеркале. Знаю, да, граждане небесные, как радость стен тамошний день. Стенают изгнанники, сыны Евы, что здешний день горек и несносен. Малы и злы дни нынешнего века, исполнены скорбей и бедствий. Тут человек оскверняется множеством прегрешений, оплетен множеством страстей, стеснен всяческим страхом, развлечен множеством забот, рассеян всяческою пытливостью, множеством сует опутан, обнесен множеством заблуждений, подавлен множеством трудов, отягчен искушениями, обессилен наслаждениями, измучен нищетою. О, когда будет конец такому множеству бед? Когда освобожусь от несчастного рабства пороку? Когда о Тебе едином, Господи, помнить буду? Когда в полноте о Тебе возрадуюсь? Когда буду без всякой помехи в истинной свободе, без всякой тягости в духе и в теле? Когда будет мир совершенный, мир безмятежный и безопасный, мир внутри и вне, мир крепкий отовсюду? Иисус благой, когда восстану я и узрю Тебя? Когда славу Царствия Твоего созерцать буду? Когда будешь Ты мне все во всем? О, когда буду с Тобой в Царстве Твоем, которое Ты уготовил возлюбленным Твоим от века? Оставлен я нищий и изгнанник в земле вражеской, где война каждый день и беда великая. Утешь меня в изгнании, укроти скорбь мою. К Тебе все желание мое воздыхает, ибо все мне бремя, все, что здешний мир предлагает в утешение. Из глубины желаю Тобою насладиться и не могу достигнуть. Жажду прилепиться к небесному, но давят меня к низу временные вещи и неумерщвленные страсти. Духом над всем хочу возвыситься, а плоть против воли нудит меня ей покоряться. Так я, несчастный человек, борюсь сам с собою и сам себе стал несносен. Дух кверху зовет, а плоть увлекает к низу. О, как страдаю я внутренне, когда духом помышляю о небесном, и вдруг на молитве роем встречают плотские помышления. Боже мой, не удались от меня, не отступи во гневе от раба Твоего, блесни молнией, и пусть стрелы Твои сразят врагов моих. Собери все чувства мои к Тебе, сотвори мне событие все мирское, дай мне скоро отринуть, отвергнуть и презреть порочное мечтание. Помоги мне, истина вечная, да не подвигнет меня ни единая суета. Приди, небесная сладость, и да убежит всякая нечистота от лица Твоего. И еще прости мне и отпусти милостиво, когда что иное, кроме Тебя, в мыслях держу на молитве. Исповедуюсь воистину, что привык я оставлять себя в великой рассеянности, и где телом стою или сижу, там часто нет меня вовсе, но там больше присутствую, куда уносит меня помышление. Там нахожусь, где находится мысль моя. Там часто бывает мое помышление, где любовь моя, и то всего чаще приходит мне на мысль, что по природе меня услаждает или по привычке нравится мне. Об этом явно говорит и Твое Слово, вечная истина, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:21.
Если люблю не

0: небо, охотно помышляю о небесном. Если мир люблю, радость моя о сладостях мирских и печаль моя о бедствиях мира. Если к плоти любовь меня, всего чаще воображаю плотское. Если к духу, то о духовном помышляю в сладость. Что люблю, о том охотно и говорю, и слушаю, того и образ в дом свой уношу с собою. Но блажен человек тот, который ради Тебя, Господи, все сотворенное отпустил от себя на свободу, кто осоляет природу и похоти плотские распинает духовной ревностью, да принесет Тебе в ясной совести чистую молитву свою и да будет достоин встать перед лицом Твоим, упразднив и внутри, и вне себя все земное».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Не только захватывающе, но полезно рассмотреть жизнь и служение великого апостола к язычникам, а именно Павла. Несмотря на то, что он прежде был злейшим врагом Евангелия и преследователем церкви, Савл, как его тогда звали, обратился, когда шел в Дамаск, чтобы арестовать тех, кто призывали имя Господа Христа. Повествование об его обращении, которое записано в 9 главе «Деяния святых апостолов», нужно читать и изучать тщательно и молитвенно. Мы ясно увидим, что Господь положил свою руку на жизнь этого ревностного фарисея. И все, что он испытал, стало частью его обращения. В 5 стихе 9 главы говорится: «Кто ты, Господи?» И, получив ответ от воскресшего прославленного Сына Божия, Савл сразу же отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» Бог поступил с Савлом чудным образом. Савл, который позже стал известным как Павел, никогда не забыл, как милостиво с ним поступил Бог. Спустя десятилетия он написал: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он призвал меня на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». На протяжении столетий мужчины и женщины свидетельствовали о чудной милости Божией, проявленной в их жизни, которая обратила их от тьмы к свету и избавила от осуждения, которое они заслужили в связи с их греховной жизнью. Апостол Павел также свидетельствует об этой истине, обращаясь к Ефесской церкви: «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, оживотворил во Христе, благодатью вы спасены». Мы не знаем точно времени обращения Савла, который стал известен как апостол Павел, но он сразу же стал свидетельствовать о чудном и славном деле, совершенном Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте ради спасения человечества. В книге «Деяния святых апостолов» вкратце описывается непосредственная реакция на проповедование в Дамаске и последующее посещение Иерусалима. Затем он, вероятно, вернулся в родной город Тарс, Киликию, где он провел несколько лет в служении, о которых нам Священное Писание не повествует. Некоторые предполагают, что этот период длился примерно 6 лет. Наступил период относительного покоя, и церковь быстро размножилась. Рассеяние евреев в разные части, как, например, в Антиохии, способствовало тому, что многие приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Барава, уважаемый член Иерусалимской церкви, разыскал Савла в Тарсе для того, чтобы поделиться новостью о Божьей милости, действующей в Антиохии как среди евреев, так и среди язычников. Павел принял это как призвание от Бога и провел некоторое время в Антиохии. Из 11 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что этот период продолжался один год. Он укреплял уверовавших в их вере. Для всех это было, вероятно, временем обильного благословения. Затем Павел и Варнава посетили Иерусалим. Передать нуждающимся членам христианской церкви материальную помощь, которую предоставили развивающиеся церкви в Антиохии. Варнава, должно было, считал, что это чудесный случай предоставить им того, которого он полюбил в Господе, Савла из Тарса. Некоторые христиане в Иерусалиме все еще боялись этого человека, который так ревностно преследовал церковь до своего обращения. И по сей день мы встречаем, что если человек жил распутно до своего обращения и громогласно противился Евангелию, то после своего обращения найдутся такие, которые, по крайней мере, на время будут сомневаться в истинности его возрождения. Но в случае с апостолом Павлом, верующие в Антиохии радушно приняли его учение о жизненно важных истинах из Библии. Итак, Антиохия стала важным центром дела Христова и распространения Евангелия. Руководящие местной общиной были побуждены Духом Святым послать Варнаву и Савла на служение в другое место. Со своей стороны эти два мужа были хорошо подготовлены для этого задания. Итак, начались миссионерские путешествия апостола Павла. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что Павел, который позже стал известен как апостол к язычникам, не начинал с того, что свидетельствовал только язычникам, исключая евреев. Его метод служения Господу был таков, что он посещал синагоги, путешествовал вместе с Варнавою с одного места в другое. Исторический фонд рассматриваемого периода. Савл из Тарса родился во время правления Августа, который имел власть 63 года до Рождества Христова по 14 после Рождества Христова. Павел обратился, вероятно, во время правления Калигулы, который был у власти 4 года с 37 по 41 годы после Рождества Христова. Записано, что в течение 4 лет, когда Калигула занимал престол мировой Римской империи, были очень тяжелым временем для всех провинций. В 36 году два главных действующих лица, участвовавших при распятии Христа, а именно Пилат и Каиаф, исчезли со сцены. Понтий Пилат был уволен и возвратился в Рим, а на его место был поставлен другой. Первосвященник Каиафом был смещен той же римской властью, его последователем был Иоаннафан. Сам факт, что первосвященник в то время назначался римским правительством, было для еврейского народа оскорблением. В конце своего правления император Калигула в своем высокомерном богохульстве пытался заставить евреев поклоняться ему как Богу. Хотя римским императорам оказывалось такого рода почтение, для евреев это было оскорбительным. Они не смогут сойти до того рода поклонства. В этот период среди евреев было явное откровение, и Калигула был убит в начале 41 года после Рождества Христова. С восшествием на престол Клавдия в 41 году после Рождества Христова Палестина, святая земля, опять заимела царя. Иудея была присоединена четверовластью Филиппа и Антипы, и в то время как Ирод Агриппа I правил обширной территорией, которая ранее была управляемой его дедом Иродом Великим. Четверовластник был начальником или правителем над четвертой частью царства или провинции. Римляне присвоили это звание и употребляли как подходящий титул для принца, который назначался на незначительную должность и кому они не желали приписать титул царя. В Новом Завете мы встречаем трех. Ирод, четверовластник в Галилее, Филипп, четверовластник в Итурее, и Лисаний, четверовластник в Алиине. предполагает, что церкви имели покой во время правления Калигулы, потому что его занимали другие дела, которые причиняли страдания. Но после смерти Калигулы и восшествия на престол Клавдия евреи как народ были освобождены от дурных предчувствий и обид. Тем временем, как общее страдание израильского народа облегчилось, пропорционально стало увеличиваться страдание христиан. Из 12 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Ирод, ради того, чтобы угодить евреям, бросил Иакова в темницу и убил Иакова брата Иоаннова мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра и заключил его в темницу. В 12 главе записан также чудный эпизод о превосходящем провидении и контроле Бога. Стефан был первым мучеником христианской эры. Несколько лет позже Иаков был мученически убит другим римским четверовластником. Не можем ли мы утверждать, что Бог в своем провидении допустил убийство Стефана и Иакова с той целью, чтобы с убедительностью показать, что есть люди, готовые отдать свою жизнь за Иисуса Христа? Не можем ли мы также утверждать, что Бог показал свою силу в чудном избавлении Петра из темницы? Люди могут думать, что они имеют силу и власть действовать особым образом, но в действительности они могут сделать только то, что допустит Божие провидение. Иаков был убит, Петр был освобожден, назначенный Римом Ирод управлял широкой территорией и страстно желал престижа и власти, умер в жалкой смерти от руки Бога. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать, воспитывает. Об этом читаем в послании евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал, наконец, тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали, донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид», будем внимательны, что он ему сказал, «если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, Пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, Небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с опавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофела, и руки их не довершают предприятия, не замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел сатаны». Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу, а нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянам 6, стихи 10 по 12 читаем: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел,

за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притчи 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притчи 27, 9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе «давать и брать». Длительное время Хусси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хусси является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово?» На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу. Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусси рисковал потерять голову, но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусия в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусий прав.

0: его совет лучше совета Ахитофела. Каким образом Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусии Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хуси, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет, это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иакова 4, стих 4. Читаем. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимосвязи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос, в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом. Нам очень быстро станет ясно, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли и чувства жадности, они становятся все громче и сильнее, так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу? На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим Небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. Притчи 17:17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано: «Как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить, и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о Тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32:11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконе 34, стих 10. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Трижды во второй главе первого послания к Фессалоникийцам мы находим выражение «благовестие Божие» во втором, восьмом и девятом стихах. Апостол Павел несколько раз употребляет в своих посланиях это выражение. В нашем сегодняшнем тексте во втором стихе второй главы первого послания к Фессалоникийцам Павел пишет: «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Павел не только трудился день и ночь для благовестия Божия, он не только до крови сражался, подвязаясь за него, но в конце концов он положил и жизнь свою за благовестие. Да, с момента его встречи с воскресшим Христом по пути в Дамаск апостол Павел целиком, духом, душой и телом отдал себя для благовестия Божия. И вот сегодня мы еще раз желаем с Божьей помощью поразмыслить над этой чудной, неисчерпаемой темой «благовестие Божие». Что значит «благовестие» или слово «евангелие»? В нашем русском тексте эти два слова, как «благовестие», так и «евангелие», переведены с одного и того же греческого слова «евангелион», что значит «благая весть», «радостная весть» или еще точнее «добрая новость». Слово «евангелион» или «евангелие», которое первоначально именно употреблялось в смысле «радостной доброй вести», впоследствии стало означать повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, записанные четырьмя евангелистами. Но читайте Библию, и вы не можете не заметить, что об этой радостной вести говорят не только четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и при том не только весь Новый Завет, но вся Библия, все 66 книг Священного Писания. Это библиотека, которую мы называем Библией. И была она написана в течение 16 столетий, приблизительно 40 различными авторами. Среди них были пророки, цари, священники, рыбаки, богословы, пастухи и врачи. Притом, в ней вы найдете историю, поэзию, притчи, законы, доктрины, родословие и жизнеописание различных людей. И что поражает каждого серьезного читателя Библии, это то, что во всех этих 66 книгах существует не только какая-то неискусственная внутренняя согласованность, но что тема ее едина. Причина этой согласованности, гармонии и единства та, что хотя и человеческих авторов этой книги несколько, но вдохновляющий их автор един – Дух Святой. И вот, читая эту божественную книгу, вы обнаружите, что от самого ее начала и до последней страницы она возвещает единую весть. Ее Павел называет Евангелием – радостной, доброй вести, или, как в нашем тексте, благовестие Божие. Называя ее благовестием Божьим, он этим указывает ее происхождение, что начало она имела у Бога. Не человек ее выдумал, но еще в вечности, прежде бытия мира, она имела свое начало у Бога. Да, она зачата была в далеком прошлом, в сердце Божьем. Теперь, если Бог является автором благовестия, то кто же его исполнитель? Кто сыграл главную роль в этой радостной и доброй вести? Заметьте, как в Новом Завете эта радостная весть называется и благовестием Христовым. Насколько оно благовестие Божие, оно не менее благовестие Христова, ибо Иисус Христос является его исполнителем. Фактически, оно чаще всего называется благовестием Христовым. Ибо от искупительной смерти Сына Божия льется эта радостная весть. В основу нашей сегодняшней беседы можно было бы взять целый ряд мест, как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Возьмите, например, 43 главу книги пророка Исаии. Говорит сам Бог. Разве это не радостная весть? Слушайте, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехи твои не помяну. Тут мы слышим о незаслуженной милости Божьей грешнику, что Бог ради себя самого готов простить и изгладить, то есть вычеркнуть из памятной книги своей, своей же собственной рукой, твои и мои грехи, чтобы больше никогда их не вспоминать. Нерадостная ли это весть, дорогие друзья? Или возьмем Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тут благая весть выражена с большей детальностью. Не напрасно это место называется «Евангелие в одном стихе». Тут вы встретитесь с любящим Богом, с Его единородным Сыном. Тут вы узнаете, что Бог сделал для человека, что из себя представляет этот человек, что он должен сделать, чтобы спастись, и кому спасение доступно. Что сделал Бог ради нашего спасения? Он так возлюбил нас, что отдал самого драгоценного своего единородного Сына на крестную смерть. И почему нужно было Ему умереть? Потому, возлюбленные, что если Он не взял бы на Себя наши грехи и не понес бы их на древо смерти, то мы бы погибли. Слушайте, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это говорит нам, что мы, каждый из нас, являемся грешниками, и потому без спасения, без искупления мы должны были бы мучиться в озере огненном во веки вечности». И, о, какая радостная весть в одном слове этого чудного стиха! «Всякий». Подумайте, это слово такое, которое ни под каким видом не допускает хотя бы одного единственного исключения. «Всякий, и ты, мой друг, включен в него». Чтобы правильно понять Евангелие, благовестие Божие, радостную весть, нужно начать с того, с чего Слово Божие ее начинает. С чего начинается Евангелие? Оно начинается с того, что человек грешник, и что Бог ненавидит и никак не может примириться с его грехом. В первых трех главах послания римлянам апостол Павел говорит в первую очередь о греховности человека и заключает, что все согрешили и потому все лишены славы Божьей. Да, Евангелие, радостная весть, начинается откровением гнева Божия с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Заметьте, как апостол Павел включает самого себя в эту категорию. Он говорит, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Для кого эта благая весть? Кому она принадлежит? Дух Святой дает ответ на этот вопрос из всех вопросов. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, когда до нас доходит благая весть Евангелия Иисуса Христа, то первое, что Дух Святой делает, Он пробуждает нашу совесть и обличает нас в грехе, и мы видим себя погибшими грешниками. Но что дальше говорит благая весть? Она говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вы слышали? Разве это не радостная весть? Представьте себе тонущего человека, чтобы его обрадовало. Только одно знание, что до него доходит спасательная лодка. А тут грешник, он в тисках греха. Его ожидает вечное мучение. Что могло бы дать ему больше радости, чем услышать, что кто-то взял на себя его вину и полностью заплатил его долг. И потому он может не только избежать вечного суда, но он может и иметь жизнь вечную. Да, возлюбленные, это именно Христос и сделал. Он взял грехи всего мира, твой грех и мой грех, и понес их на Голгофский крест. Но благая весть говорит еще больше. А именно, что человек может быть полностью спасен верой в Иисуса Христа. То есть Христос жертвой Своею на Голгофском кресте не только отчасти, но полностью удовлетворил правосудие Божье. Иисус Христос дал Себя за нас, сказано в послании к Титу, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Но Он жертвой Своею не только целиком избавил нас от наших грехов, но также и от требований закона. В послании к Галатам Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Итак, благая весть значит, что Христос один совершил полное и окончательное спасение для нас смертью Своею.

необходимо, но спасение невозможно без крещения. Если крещение спасает, то почему апостол Павел говорит верующим в Коринфе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать»? Не поймите меня превратно. Крещение является ясным учением Слова Божия. И если кто-нибудь, уверовав в Иисуса Христа, спросит меня, должен ли я креститься, то, не запинаясь ни на секунду, я сказал бы: «Да, конечно». Но в то же время я повторяю, что водное крещение не имеет спасательной силы. Ты должен сперва веровать, а потом креститься. Слово Божие учит о единственном крещении верующих в Иисуса Христа, возрожденных людей. Нам не раз писали и спрашивали, могу ли я быть спасенным, не говоря на иных языках. Например, совсем недавно мы получили письмо от одного нашего слушателя, который имел чудное обращение, будучи в заключении за преступление. В концлагере он встретился с посланниками Христовыми в узах, которые привели его ко Христу, и он сделался новым творением во Христе Иисусе. Вышедший из заключения, он встретил людей, которые ему сказали: «Брат, ты еще не обращен, ты не чадо Божие, пока ты не получишь дар языков. Дорогие мои, это ложь. Подобно тому, как водное крещение, так и дары Святого Духа принадлежат не грешникам, а к уже искупленным детям Божьим, и притом ни крещение, ни один дар духовный не делает человека более спасенным. Только вера в Иисуса Христа спасает». Но есть еще и другие, которые настаивают на соблюдении субботы и омовении ног, и другие обряды, как необходимые для спасения. Возлюбленные, Павел предупреждает, что если мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема. Это не иное Евангелие, а только есть люди, смущающий вас и желающий превратить благовестие Христово. И, наконец, дорогие мои, прошу отметить, что эта радостная весть, она для всего мира. Проповедь первого благовестника Иоанна Крестителя была: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В своем первом послании апостол Иоанн пишет: «Он, Иисус Христос, праведник, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это и есть та радостная весть, в которой некогда уверовали и язычники в Фессалониках, и уверовавшие стали детьми Божьими. Мой друг, и для тебя это добрая весть. Подумай, за один взгляд веры на распятого Спасителя ты можешь получить прощение грехов, иметь жизнь вечную и жребий со святыми. Дорогой радиослушатель, кто бы ты ни был, как глубоко бы ты не погружен в болоте греха, послушай эту радостную весть. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, Он пришел спасти всякого рода грешников. Рассказывает, как одна молодая девушка решила оставить родной дом и начала вести распутный образ жизни. Мать сильно горевала за свою блудную дочь и умоляла своих друзей найти ее и привести ее домой. Один человек обещал серьезно принять все меры, чтобы ее отыскать. Долго он ее искал, и, наконец, он сказал скорбящей матери: «Пойди и принеси мне все твои фотографии, которые ты имеешь». Она их немедленно принесла, и на каждой из них этот человек написал два слова: «Вернись домой». Затем он взял эти фотографии матери и разнес их по разным местам греха и разврата и оставил их там на видном месте. Недолго после этого девушка явилась в одно место греха, и там она увидела лицо своей матери. Слезы потекли по ее щекам, так что она сначала не могла различить написанные на фотографии слова. Но когда она стерла слезы, то она прочла: «Вернись домой». Немедленно она побежала к своему родному дому, который был за городом, и когда она коснулась до двери, то оказалось, что дверь не была запертой. Вошедший в дом, мать встретила ее объятиями и поцелуями и сказала:

0: твоя дочь. С того времени, как ты покинула нас, дверь никогда не была заперта. Мой друг, и для тебя отверста дверь. Ты можешь войти ею сейчас и броситься в объятия Христа, ожидающего тебя. Почему не прийти к Нему сейчас? Он примет, и Он простит тебя. Это и есть благая весть для тебя. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила замечательно освещает жизнь пленника в Вавилоне, который был благородного происхождения вместе с другими молодыми князьями. Как мы уже сказали раньше, это произошло по причине всеобщего отступления от Бога в Иудее. Потому что эти юноши были княжеского происхождения, их увезли в пленение в Вавилон. Навуходоносор повелел привести их из Иерусалима, имел в виду некоторых из них сделать своими придворными советниками. Поэтому самые мудрые и наилучшие из них были в группе для дальнейшего их образования и физического хорошего положения. Было определено известное время для такой подготовки. А потом эти благородные юноши были представлены пред царем. Даниил оказался наиболее способным и получил первое место, хотя его три друга также были возвышены пред другими. Дальнейшие главы книги повествуют о них. Этот факт ярко свидетельствует, что хотя народ Иудеи духовно пал, предавшись идолопоклонству и тому подобное, но в то же время были и другие люди, верные Господу, которые поклонились живому Богу и были послушны закону Божию, данному им народу через Моисея. Они не отступали от Бога, живя в Иерусалиме, и, будучи в пленении, оставались верными Ему, сохраняя духовную жизнь. Несомненно, что это относится и к нам в наше время. Где бы мы ни были, в каких обстоятельствах бы мы ни находились, наш характер и образ жизни должен быть сохранен от духовного загрязнения. Это совершается в сердцах верующих благодатью Божией, при подкреплении Духом Святым и послушании нашим Ему Слову. Даниил должен был оставаться чистым каналом, через который божественная весть о мирных империях была послана и открыта Богом. Важные пророческие возвещения, открывающие будущие мировые события, находятся в этой книге. Уже было сказано раньше, что Даниил находился во дворце царском, тогда как пророк Иезекииль трудился среди пленников, рабов. Контраст в положении этих двух мужей Божиих весьма очевиден. Иезекииль, книгу которого мы недавно изучали, совершал очень важное служение, поддерживая дух и надежду плененных на всемогущего Бога, но строго опровергая нечестие и отступление от Бога, которое привело их в пленение. По-видимому, Даниил не был в состоянии облегчить положение пророка Иезекииля, хотя и находился во дворце. Но пророк был весьма ободрен фактом, что Даниил жил во дворце. Это свидетельствует о таинственных путях Божиих, что иногда ему бывает угодно поместить своих служителей во влиятельное положение, тогда как другие переносят трудности и страдания. Вы помните 12 глава Деяний апостолов, когда царь Ирод преследовал церковь Христову, апостол Иаков был казнен, и апостола Петра арестовали и поместили в темницу, чтобы также и его предать смерти мученической за Господа Иисуса Христа. Но мы читаем, что Бог чудесно спас апостола Петра, послав ангела своего в темницу. мы можем сказать, что оба эти апостолы были достойны в очах Господних, но Он допустил смерть Иакова, чтобы церковь получила духовное наставление. Несомненно, что многие верующие были укреплены в вере, потому что увидели готовность апостола Иакова прославить смертью своего Иисуса Христа. А потом они были весьма ободрены чудесным спасением апостола Петра из темницы. Пути Господни всегда правильны. Одних Он отдает на путь страданий и смерти за имя Свое, а других избавляет от рук гонителей. Эта истина остается неизменной и в наши дни. Поэтому, каково бы ни было положение, в котором поставил вас Господь, Он желает, чтобы вы прославили Его имя. Хотя Даниил имел серьезные обязанности во дворце политического характера, но это не мешало ему уповать на Господа и ожидать от Его мудрости для духовной жизни. Он был принужден и прилежен в изучении Слова Божия, пророческих книг, что можно заметить в 9 главе 2 стихе его книги. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Он вникал старательно в Слово Божие, чтобы понимать его откровение и видение о языческих царствах, которые Бог после даровал ему, о судьбах мировых империй. Да научимся из этого примера, чтобы и мы ежедневно пребывали в изучении Слова Божия, а наш дух и ум воспринимали его близость и откровение, невзирая на многие заботы ежедневные и на ответственность по службе. Езекииль, будучи пленником, вероятно, имел мало времени для уединения, однако он находился в тесном общении с Господом и получал от Него откровение о народе своем. Так же и Даниил, пунктуально исполняя свои важные обязанности во дворце царя, все же находил время для общения с Богом, для изучения Его слова и молитвы. Он имел от Бога откровения пророческие о будущем народов, которые исполнится в конце этого времени. Пророчества Иезекииля и Даниила тесно связаны с книгой Откровения. Их легко понять, изучая молитвенно эти книги вместе, хотя апостол Иоанн написал Откровение через несколько столетий после этих пророков. Даниил был возвышен Богом не только на земле, но также и на небе. Не менее двух раз Господь послал своего служителя передать ему важное возвещение, который сказал такие слова: «Даниил, ты муж желанный». Он был возлюблен Богом. Не напоминает ли это слов Отца Небесного, когда Иисус Христос принимал святое крещение? «Се, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Молитвы и пост Даниила Бог почтил тем, что послал к нему Гавриила, архангела, сказать, что молитвы его услышаны. 10 глава, 12 стих. Все эти великие переживания не повредили душе Даниила и его кротости духа. Наоборот, они побудили его еще более смириться и прославлять его святое имя. Некоторые христианские служители утратили свою духовную силу и полезность, потому что они прославили себя самих за свои достижения, не воздав вполне славу Богу. Но Даниил проявил глубокое смирение, хотя Господь употребил его в своих планах величественно. Нельзя пройти мимо глубокого уважения и сочувствия Даниилу, которое обнаружил царь Дарий в ту тревожную ночь, когда Даниил был приготовлен сатрапами к смерти во рву львином. Дары не мог преодолеть власти этих царедворцев. Они обманули его. Получив подпись на указе, не думая, что это касалось Даниила, 6 глава. В ту ночь он не мог спать и рано утром хотел знать о судьбе Даниила. Когда он услышал его голос, что он жив и благополучен, Дарий весьма обрадовался. Он немедленно повелел освободить его, а жестоких сатрапов предал смерти. Когда Дарий занял престол, Даниил уже достиг преклонных лет, но его влияние все еще было весьма заметно в государственных делах Персии. Знание Священного Писания содействовало ему в служении. Он знал Писание Исаии, который говорил о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь оставлен». Исаии 44 глава, 28 стих. Это поразительное пророчество, произнесенное за 100 лет с лишним до Рождества Кира, произвело на Даниила сильное впечатление. А потом он лично изложил это пророчество перед царем Киром. Вероятно, Даниил был еще жив, когда указ был издан царем о постройке храма в Иерусалиме. Таким образом, Бог совершил свой план, употребив слугу своего так величественно, хотя тот и перенес много страданий. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас, крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходит пламя, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас». Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединой. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову. Сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар валов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Киренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.
0: Книга псалмов Давида.
2: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня,
1: и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы каждый день изучаем Священное Писание вместе с вами. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Мы сегодня подошли к 38 главе книги «Исход». В этой главе продолжается разговор о скинии, и особое внимание обращено здесь на ее внешний двор. Внешний двор, огороженный оградой из льняных завес, составлял 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. В нем находились медный жертвенник и медная умывальница. В этом дворе происходила расплата за совершенный грех. Грешник подходил к воротам двора, и священник водил его внутрь. Грешник клал свою правую руку на голову приведенного им жертвенного животного, после чего животное убивали, и священник возлагал его на жертвенник. Сам грешник мог войти только во внутренний двор скинии. Дальше во святилище от его имени входил священник. Перед тем, как войти в святилище, священник совершал омовение в медной умывальнице. В святилище находились золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курений. Все эти три предмета, дорогие слушатели, говорят о богослужении. Далее следовала завеса, которая вела в святое святых. Священник не входил за завесу, где находился ковчег завета с крышкой, потому что в эту последнюю комнату мог входить только первосвященник, то есть самый главный священник, и при этом только один раз в год, как представитель всего израильского народа. Написано в первом стихе. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольной, вышиною в 3 локтя». Друзья, на медном жертвеннике совершался суд над грехом. Суд за грех падал не на самого грешника, а на приведенную им заместительную жертву. Этот жертвенник был единственным местом, где разрешалось приносить жертву. Принесение жертвы в любом другом месте считалось, конечно, богохульством. Медный жертвенник являлся очень важным местом для народа Израиля, так как на нем, именно на нем, разрешалась проблема греха. Без этого медного жертвенника богослужение и благословение были бы невозможны, дорогие друзья. Роги жертвенника говорят о силе, о способности Христа Иисуса спасти каждого раскаявшегося грешника. В главе дается немало деталей по уходу за жертвенником. У жертвенника было много принадлежностей – горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все эти принадлежности были сделаны из меди. В 8 стихе говорится «и сделал умывальник из меди, и подножье его из меди, и с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Этот умывальник из меди говорит о очищении грешника после его раскаяния в грехах. «И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Мы читали 9 по 11 стихи книги «Исход» 38 главы. Друзья дорогие, тонкий весон говорит о человеческой природе Христа. И этот весон, или человеческая природа, фактически разделяет человека с Богом. Таким образом, нас спасает не жизнь Христа. Его жизнь нас осуждает. Спасает нас Его смерть. Слово Божье, и особенно описание скинии, собрание очень напоминает книгу с картинками. Если вы посмотрите на эти картинки, вам станет ясно, что жизнь и учение Иисуса не могут вас спасти. Начать с того, что мы просто несоизмеримы ни с Его жизнью, ни с Его учением, учение Христа не может спасти вас, мои дорогие друзья. Только Его смерть и Его крест способны сделать это. Вот почему здесь, во внешнем дворе скинии, собрания, был поставлен медный жертвенник, символизирующий крест Иисуса. Медь, из которой сделаны все предметы внешнего двора скинии, говорят о Божьем суде над грехом.

Однако крючки и связи к ним в ограде внешнего двора скинии были сделаны из серебра. Серебро – это символ искупления. Ограда внешнего двора скинии отделяет человека от Бога, но Бог, Бог создал для человека путь, каким он может прийти к Нему. Бог предусмотрел особый план действий, когда грех осуждается, а грешник искупается от наказания и облекается в праведность Христа. Какую ясную картину вы, слушатели, видите здесь, ясную картину искупления и спасения дает нам этот внешний двор скинии собрания? Вы можете взглянуть на скинию собрания и увидеть в ней Евангелие. Бог дал нам его здесь в картинках. В ограде, окружавшей скинию собрания, были ворота, так что человеку не нужно было перелазить через забор, чтобы попасть во внешний двор скинии. Он должен был входить туда воротами. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. Мы читали 18 стих. Друзья, как я сказал уже выше, и материал, и цвета – все это говорит о личности Христа. Мы уже видели это с вами в предыдущих беседах, но повторить не мешает. Голубой цвет говорит о том факте, что Он пришел с неба, как Бог. Червленый говорит о Его человеческой природе и о крови, которую Он пролил за человечество. Соедините, друзья, соедините синий и красный, то есть червленый вместе, и вы получите пурпуровый. Пурпур говорит о том, что Христос – царь. Он был рожден царем иудейским. Во внутренний двор скинии невозможно было попасть иначе, как через специальные ворота. Эти ворота, дорогие слушатели, имели высоту примерно 2 метра 30 сантиметров. Такой же высоту был забор вокруг двора скиния. Вход через ворота был довольно широким, достаточно широким, чтобы во двор мог войти любой грешник. Но это был также единственный вход, через который он мог войти. Христос сказал, что Он есть путь и истина и жизнь. Мне нравится думать об этих воротах, ведущих во двор святилища, как об этом пути, о котором говорит сам Христос. Следующий вход вел в самое святилище. Мне нравится сравнивать его с истиной. Христос сказал, если вы собираетесь поклоняться Господу, вы должны делать это в духе и истине. Если вы поклоняетесь Богу и при этом отрицаете, допустим, божественность Иисуса Христа, как некоторые делают это, в вашем поклонении нет истины и, следовательно, нет никакого смысла. Следующий и последний вход вел, друзья, в святые святых, за завесу. Эта завеса говорит о жизни Христа, которую Он отдал на кресте. Когда Христос умер, завеса, как вы знаете, в храме разорвалась пополам, символизируя этим тот факт, что путь к Богу был, наконец, открыт. Таким образом, этот последний вход через завесу символизирует жизнь. Христос есть путь, да, Христос есть путь, истина и жизнь, дорогие слушатели. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него, говорит нам Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я повторю эту цитату из Евангелия Иоанна, 14 главы, 6 стих, где написано, что Христос есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Это очень важная истина, друзья. Было бы хорошо, чтобы вы ее выучили наизусть. Да,
Это очень важно, чтобы мы знали, что есть только один путь, есть только одна жизнь и есть только одна истина, слушатели. И все это в Иисусе Христе. Далее я хочу обратить ваше внимание на вопрос об индивидуальном, личном спасении каждого израильтянина. Израиль называется в Писании Сыном Божьим. Бог никогда не называл своим сыном отдельного израильтянина. Поэтому каждый отдельный израильтянин, чтобы спастись, должен быть искуплен индивидуально.

0: В 25 и 26 стихах 38 главы книги «Исход» написано: «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». В 27 стихе 38 главы книги «Исход» написано: «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий и завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были, как я уже упомянул, выше вылиты из серебра, принесенного израильтянами для искупления. На подножьях из этого серебра устанавливалась сама скиния собрания. Она устанавливалась на искуплении. Сегодня, друзья, каждый отдельный человек должен лично принять искупление, заплаченное Иисусом Христом. Он уплатил, друзья, своей кровью на кресте, пролив свою кровь за меня и за вас. Мы должны заплатить цену нашего искупления. Эта цена не исчисляется серебром или золотом. Единственное условие, которое ставится перед нами, это чтобы вы жаждали получить эту воду жизни. Она дается бесплатно, но за нее Богу уже пришлось заплатить дорогою ценою. Да, и цена ее – это смерть Сына Божьего на кресте и пролитие Его крови за вас и за меня, дорогие друзья. Мы были искуплены Его кровью, дорогие слушатели. Мы были искуплены Его кровью. Слава Господу за то, что нам с вами сегодня не надо платить за свое искупление. За нас уже было заплачено сполна. Если вы понимаете, что вы грешник, если вы понимаете, что за ваши грехи необходимо платить, если вы хотите спастись, тогда придите к Нему. Придите к Нему, к тому, кто заплатил за нас своей кровью. И когда вы примете это искупление кровью Христа, для вас откроется доступ к Богу. Бог примет вас через Иисуса Христа в свою семью. На этом, слушатели, сегодня мы оканчиваем нашу лекцию из 38 главы книги «Исход». Я желаю, конечно, вам самого хорошего, самого лучшего, благословений от Господа. И кроме этого, я хотел бы оставить вам один вопрос, вопрос, касающийся того, что мы изучали, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания Библии. Вопрос такого: как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? Как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? На этом, друзья, всего вам хорошего.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по изучению первой книги Библии «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам вышел победителем в войне против четырех царей, захвативших в плен его племянника Лота, жившего в Содоме. Это событие описано в 14 главе. И вот Авраам возвращается после сражения, освободив Лота и его семью. Что произошло дальше, вы узнаете из дальнейшего повествования 14 и 15 глав. Итак, давайте приступим к чтению Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я читаю с 17 по 19 стихи из 14 главы книги «Бытие», где рассказывается об Аврааме. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». У меня здесь возникает несколько вопросов, и у вас, я уверен, тоже. Для начала, откуда взялся этот Мелхиседек? Он появляется на этой странице Писания, выносит хлеб и вино, благословляет Авраама и затем также неожиданно исчезает из Писания. И все. Мне интересно знать, откуда он пришел. Мне интересно знать, куда он уходит, а также какова его роль. Я вижу, что он царь Салимский и также священник Бога Всевышнего. И тут у меня возникает другой вопрос. Откуда он узнал о Боге Всевышнем? Ученые говорят, что первоначально все люди знали живого и истинного Бога. И только затем у них развилось многобожие, поклонение многим языческим богам. Апостол Павел в послании к римлянам в 21 стихе 1 главы говорит, что люди опустились до того, что стали поклоняться твари, творению вместо Творца. Но сейчас пред Авраамом стоит священник Бога Всевышнего. Он знает живого и истинного Бога, и он выносит Аврааму хлеб и вино. Имя Мелхиседек упоминается в Писании 3 раза. Кроме этого места из книги «Бытие», о Мелхиседеке говорит Псалом 109 в 4 стихе, где предрекается явление Христа. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наконец, о Мелхиседеке говорится в послании к евреям. Прочитав послание к евреям, я понял, почему в книге «Бытие» нет ни слова о происхождении Мелхиседека. Это странно, ведь книга «Бытие» — это книга родословий, а о родителях Мелхиседека в ней нет ни слова. Апостол Павел в своем послании к евреям ясно говорит, что Мелхиседек без отца, без матери, не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Павел уподобляет служению Мелхиседека священство Христа, которое также велось по чину Мелхиседека, то есть не имело ни начала дней, ни конца жизни. Священство по чину Аарона было обращено лишь к Израилю и Скинии. А наш Господь в своей сущности не имеет ни начала дней, ни конца жизни, и священство Его есть священство по чину Мелхиседека. В 20 стихе этой главы книги «Бытие» мы читаем слова Мелхиседека. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Далее мы читаем, что Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть из всего, то есть десятину. Откуда он узнал, что должен платить священнику десятину? Видимо, об этом ему было дано божественное откровение. Об этом и о многом другом. Прочтем стих 21 из 14 главы. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Вот оно, искушение. В соответствии со сводом законов царя Хаммурапи, Авраам в то время имел полное право и на имение, и на людей. Но царь Содомский был хитер. Он сказал, отдай нам людей, а сам забирай имущество, оно твое. Авраам оказался перед искушением. Если бы он не устоял, то отныне царь Содомский мог бы сказать, «Этот Авраам очень богат, но благословил его не Бог. Это я сделал его богатым». Послушайте, что сказал Авраам царю Содомскому. «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, даже нитки». И ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Когда Авраам только уходил на войну, он положил завет с Богом и, наверное, сказал, «Боже, я иду на войну не за добычей, мне не нужно богатство. Я хочу освободить и вернуть моего племянника Лота». И Бог благословил его. Теперь Авраам говорит это царю Содомскому, как своего рода свидетелю. А вот стих 24. «Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Энер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Авраам в этом стихе говорит, «Остальные имеют право на добычу, пусть возьмут ее». Я же ничего не возьму. Пусть платой моим молодым спутникам за то, что служили мне, будет пища, которую они съели. Я же от тебя не возьму ничего. Теперь мы переходим к 15 главе книги Бытие. В стихе 1 главы 15 мы читаем. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам». «Я твой щит, награда твоя весьма велика». В тексте об этом не говорится, но позвольте предположить, что, может быть, во время битвы жизнь Авраама оказалась в очень серьезной опасности, и он уже не надеялся, что останется в живых. А Бог ему теперь просто напоминает, «Я твой щит, Авраам». «Награда твоя весьма велика». Другими словами, Бог говорит, «Хорошо, что ты отказался от добычи. Я твоя награда. Я хочу наградить тебя». Подумать только, что Бог может сделать с человеком, если этот человек хочет лишь поверить ему и обратиться к нему. Если вы думаете, что Авраам похож на одного из благочестивых людей, столь знакомых нам сегодня, каждое утро наводящих глянец своей набожности, вы глубоко ошибаетесь. Авраам очень практичен, он сразу же переходит к деталям. Мне кажется, Бог хочет, чтобы и мы так поступали. И я хочу, чтобы мы избавились от этой ханжеской набожности и лицемерия, присущих сегодня многим фундаменталистам, представителям традиционных протестантских церквей. Послушайте, что говорит Авраам во втором и третьем стихах. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Другими словами, он просит, «Мне не нужно более богатства. На сердце у меня одно, у меня нет детей, и я хочу сына. Ты обещал сделать меня отцом народов. Ты обещал, что потомство мое будет как песок земной, но у меня вообще нет детей». В соответствии с законами того времени, а именно со сводом законов царя Хаммурапи, Елиезер, его управляющий, у которого были дети, со временем должен был унаследовать все имущество, если у Авраама не появится детей. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Так написано в стихе 4. Если вы ведете себя практично с Богом, то и Он становится очень практичным. Он говорит: «Я дам тебе сына, Авраам», и берет Авраама за руку и ставит его под звездным небом и говорит далее: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков». Вот что замечательно. Сначала Бог сказал, что потомство Авраама будет как песок на берегу моря, а теперь Он говорит, что потомков у него будет так же много, как звезд на небе. Авраам не мог сосчитать всех звезд на небе. Его взору было открыто около 4000 звезд. Но в небе их тогда было, может быть, более 50 тысяч. Авраам не мог сосчитать свое потомство. Не можете его сосчитать и вы сегодня. У Авраама на самом деле два потомства. У него есть человеческое потомство, народ Израиля, и духовное потомство – церковь. Как церковь стала духовным потомком Авраама? Верой. Павел в 29 стихе 3 главы послания к Галатам сказал, что верующий во Христа – это семя Авраамова. И по вере в Иисуса Христа они становятся не физическим, а духовным потомством Авраама. Поговорим теперь о вере Авраама. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность, гласит стих 6. Перед нами одно из величайших утверждений Писания. Авраам поверил Господу. Это значит, что Авраам сказал Богу: «Я полностью полагаюсь на Тебя. Я верю Тебе». Аминь. И эта вера вменилась ему в праведность. Апостол Павел говорит об этом в послании к Римлянам, глава

вера его вменяется в праведность. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это, то есть его вера, вменилась ему в праведность. Это не было праведностью, но Бог вменил ему это в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если вы, друзья мои, делаете что-то для своего спасения, тогда получается, что Бог в долгу у вас. Но, друзья мои, Бог спасает исключительно благодатью. Другого метода у него нет и не было. И если вы спасетесь, то только потому, что вы примете Христа как своего Спасителя и поверите, что Бог позаботился о вашем спасении. Апостол Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, независимо от заслуг». Вера его вменяется в то, чем она не является, то есть в праведность. Авраам просто поверил Богу. Он принял то, что сказал ему Бог. Именно так можно спастись. Поверить в то, что Бог сделал что-то для вас, поверить, что Христос умер ради вас и воскрес. И Бог объявит вас праведником только за то, что вы приняли Христа. В 3 главе послания к Галатам, стихи 6 по 9, мы находим ту же великую истину. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вера Авраама сделала его верующим перед Богом, но спасся он не потому, что был верующим. Он спасся, потому что Бог сделал все для его спасения. Понять это для нас крайне важно. Теперь поговорим о завете Бога с Авраамом. Прочтем стихи 7 и 8. «И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И снова мы видим, какой Авраам практичный человек. Он хочет иметь дело с реальностью. И нам надо тоже так же поступать. Нам нужна реальность в нашей христианской жизни. Авраам же очень практичен. Он хочет быть уверенным наверняка, что хочет достоверных подтверждений. А знаете, что Бог ему скажет? Он скажет: «Авраам, хорошо, что ты об этом заговорил. Встретимся у нотариуса, и я заверю контракт, который мы хотим заключить. У тебя будет сын. Итак, встречаемся, и я поставлю свою подпись». Подождите возражать и возмущаться. Позвольте мне сказать, что вы правы. Библия ничего такого не говорит. Бог и Авраам не встречаются у нотариуса. Но если перевести Библию на современный юридический язык, то получается, что именно так Бог сказал Аврааму. В стихах 9 и 10 мы прочтем, что именно он сказал. «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Бог велел Аврааму приготовить жертвоприношение. Он должен был взять телицу, козу и барашка, рассечь их пополам и положить их части одну против другой. Горлицу и голубя он не рассекал,
но тоже положил

0: их друг напротив друга. Так в те времена люди заключали договоры. Допустим, один человек договаривается купить овец у другого. Они начинают готовить жертву. Один, стоя у одной половины жертвы, берет за руку другого, стоящего у другой половины жертвы. Они заключают сделку и проходят между двумя частями жертвы. Это соответствовало нашей сегодняшней процедуре заключения договора у нотариуса. Мы видим, что Бог прибегает к юридической процедуре, которая была в ходу во времена Авраама. В книге пророка Иеремии, глава 34, стих 18, мы видим упоминание об этом обычае, который был широко распространен не только у этого народа, но и у всех народов того времени. «Я отдам преступивших закон мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем моим, рассекши тельца надвое и прошедшим между рассеченными частями его». Так люди заключали договор. Они брали жертву, рассекали ее и проходили между ее частями. И Авраам все приготовил в соответствии с указаниями, которые ему дал Бог. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, читаем мы в стихе 11. Очень жизненная сцена. Авраам все приготовил, и пока он ждет Господа, слетаются стервятники. Авраам отгоняет их, иначе они сожрут жертву. «Окажись вы там, вы бы, зная обычаи, могли сказать, а с кем же ты заключаешь договор, Авраам? Что-то его не видно». «Опаздывает, наверное?» Авраам же ответил бы, «Да нет, не опаздывает. Он ведь велел мне все приготовить и сказал, что придет заключать договор». При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Это стих 12. Авраам во сне утратил способность двигаться. Он бездействует. Очень странно, что Бог решил усыпить его в то время, когда он должен был заниматься заключением договора. Но ведь это был необычный договор. Сам Бог заключал его и проходил между частями жертвы. Бог давал обещание Аврааму. Авраам же не совершал никаких действий, потому что он ничего не обещал. Авраам просто поверил Богу, только и всего. То же самое произошло почти 2000 лет назад, когда Бог послал к людям Иисуса Христа. Бог Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, и Сын согласился прийти на землю и умереть за грехи людей, за ваши грехи и мои, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Шотландии жила одна милая женщина, у которой был сын. И он уехал учиться в колледж города Глазго, а вернулся оттуда атеистом, неверующим человеком. Когда за завтраком мать рассказала ему о том, что она верит в свое спасение, сын сказал, «Откуда ты знаешь, что ты спасена? Твоя маленькая душа ничего не значит в этом мире». Когда они кончили завтракать, мать, присев рядом с ним, сказала, «Ты знаешь, наверное, ты прав. Моя душа и правда ничего не значит. В безграничности своей вселенной Бог обо мне может и не вспомнить. Но если Он не спасет меня, Он потеряет больше, чем я. Я потеряю только свою никому не нужную душу. Он же потеряет свою репутацию, ведь он обещал спасти мою душу». Бог обещал каждому верующему во Христа жизнь вечную. Именно Бог участвовал в принесении жертвы. Именно Бог заключил договор с человеком. Я читаю стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бог как бы говорит Аврааму: «Я не могу сейчас дать тебе эту землю, потому что амореев я тоже люблю, и хочу дать им еще время прийти ко мне». И Бог дал амореям 400 лет. Ведь это немало, как вы считаете, чтобы они пришли к нему. Но единственным в той земле человеком, кто пришел к нему, была хананеянка, блудница Раав. Она пришла к Богу, она поверила ему. А ведь возможность спастись Бог дал всем амореям. В заключении беседы я читаю стихи с 17 по 21. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кенеев, кенезеев, кедмонеев, хиттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев. И дым, и пламя, прошедшие между рассеченными животными, говорят о Христе. Печь говорит же о суде. Огонь – это Христос, свет миру». Бог обозначает землю, которую Он обещал Аврааму. А кстати, вспомним еще раз, что Авраам обещал сделать Господу? Да ничего, он просто поверил Богу. Бог спасет и вас, спасет своей благодатью, если вы поверите в то, что Он сделал для вас.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Почему Евангелие называется именно благой вестью? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Технология наоборот. Человеческий мозг похож на сложнейшую сеть, в которой каждая ячейка, клетка мозга, соединена с тысячами других. Ученые давно подозревали, что мощь человеческого интеллекта объясняется именно уникальным строением мозга. А устроен он настолько сложно, что расшифровать это устройство не могут даже самые гениальные математики. В итоге ученые, стремясь совершенствовать компьютеры, вынуждены изучать мозг методом проб и ошибок. Недавно был сделан очередной шаг на этом пути. Ученые разработали компьютерную микросхему, напоминающую сеть нейронов. Эта сеть грубо имитирует работу нервной сети мозга. Предполагается, что такие созданные человеком сети должны сами запоминать информацию. Ученые соединили несколько сетей и заложили им в память трехмерные образы. Затем они предъявили этой нервной сети совершенно новые образы, чтобы выяснить, способна ли она сравнить их с теми, что уже хранятся в ее памяти, и определить, являются ли и эти новые образы трехмерными. Ученые сообщают, что за довольно продолжительное время сеть научилась распознавать третье измерение – глубину, даже если ей предъявляли не весь образ, а лишь часть. Ученые признают, что, исследуя работу мозга, учатся создавать более совершенные компьютеры. Один из участников этого проекта назвал это технологией наоборот. Изучая гений Творца, создавшего человеческий мозг, ученые начинают понимать, как происходят процессы мышления и познания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть вторая.
2: Очень-очень многие люди посещают харизматические или пятидесятнические церкви по одной простой причине. Потому что они попробовали экстаза немножко. Их влечет туда. Их влечет туда почему? Потому что адреналин поднимается в крови. А когда адреналин в крови поднимается, сердце бьется чаще, чувство особое человек переживает. Во многих разных ситуациях это происходит. Вот почему людей тянет в различные подобные ситуации. Вот почему сегодня это так популярно. Но тот факт, что это так популярно, не говорит о том, что это истина. Нигде не написано, что исполняя Святым Духом, они будут говорить на иных языках. Даже нигде не написано, что они в транс какой-то входить будут, то есть в экстатическое состояние. Священное Писание говорит о том, что при исполнении Святым Духом люди будут назидать друг друга. Первое качество. Второе. Посмотрите, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть речь идет о том, что вот это действие Святого Духа, когда мы в своем сердце, мы приходим в церковь, или мы сидим дома, или вы едете на работу, или вы сталкиваетесь, смотрите новости, видите то, что происходит. И когда вы на все вот это можете реагировать так, что вы в сердце своем можете воздать славу Богу. И это действительно человеку самому по себе невозможно сделать. Ему нужно подчиниться Святому Духу. Ему нужно увидеть этот мир с точки зрения Святого Духа, иначе он не сможет благодарить, иначе он не сможет воспевать, иначе он не сможет петь Богу. Кстати, очень многие верующие, которые, так скажем, сторонятся или уходят от вот этого злоупотребления, эмоционального злоупотребления действием Святого Духа, они уходят в другую крайность. Они вообще не знают, что значит петь, что значит воздать славу Богу. Они чаще похожи на таких христиан, которые угрюмые. Они думают, что христианство – это значит, нужно быть насупленным. Вот тогда ты их верующий. А если ты улыбаешься, какой же ты верующий? Если тебе радостно, если у тебя душа поет – не, это что-то не так. Вот мы должны сесть вот так вот, чтобы мы были один в один, и чтобы на наших глазах, на нашем лице был отпечаток вот этот, знаете, подавленности, отпечаток серости, отпечаток сектантства. Так многие люди воспринимают христианство. Но оно не таким представляется здесь. Исполняйтесь Духом, радуйтесь в Боге, пая и воспевая Ему. То есть речь идет о том переживании, об определенном переживании сердца, когда мы сознательно, видя то, что происходит вокруг, мы сознательно можем посмотреть на Бога и сказать: «Господи, Ты достоин славы. Господи, я это вижу. Господи, я вижу Твою славу в том, что я сегодня поднялся с постели. Я вижу Твою славу в том, что мир этот еще существует, и Ты еще его не разрушил. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь спасать еще грешников. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь действовать через Твое Слово» и так далее. Вот это то, что мы с вами должны научиться видеть, и не только видеть, а радоваться этому. Славить Бога за это. Действительно говорить Богу об этом. Здесь еще есть следующее качество. Благодаря всегда за все Бога Отца. Вы очень часто сталкивались, наверное, каждый из вас, я думаю, сталкивались с таким понятием неблагодарных людей. Когда вы сделали что-то доброе человеку, и когда человек в ответ на это доброе, насупив голову, повесив голову с насупленным таким выражением лица, просто отвернулся и никак не прореагировал. Неприятно, да? Но потом вы встретитесь с ним, поговорите, и он скажет: «О, я в душе благодарил. Я очень сильно благодарен в душе». Ну, это неплохо, что очень сильно благодарен душе, но когда улыбнешься и скажешь,

пишешь еще о своей благодарности, немножко лучше выглядит. Так, да? Так вот это то, о чем здесь говорится. Исполняйтесь Духом. Это реальность действия Божьего, действия Святого Духа сегодня в нашей жизни, когда мы можем сказать: «Господи, я Тебя благодарю». Даже тогда, когда нам трудно. Смотрите, здесь не зря подчеркнуто: благодаря всегда и за все Бога Отца. Опять-таки, это невозможно без действия Святого Духа. Посмотрите, мы уже перечислили так много колоссальных действий Духа Святого, действий, без которого люди не могут прожить. Мы говорили уже о том, что свести Святого Духа только к говорению на иных языках или к пророчеству, это значит очень и очень неправильную картину его представить. Посмотрите, речь идет об исполнении. Но мы перечислили только три идеи причастия. Только три качества, которые сопровождают исполнение Святым Духом. Есть еще одно, четвертое. Посмотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это повиновение объясняется дальше. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 5 главу. 5 глава послания к Ефесянам, с 21 стиха, где апостол Павел говорит о исполнении Духом Святым, об одном из качеств исполнения Святым Духом. Точно так, как мы не можем назидать друг друга без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем воспевать в сердцах наших славу Господу без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем благодарить всегда и за все Бога без действия Святого Духа. Вот точно так повиновение друг другу невозможно без Святого Духа. Это реальность, в которой мы сегодня с вами живем, братья и сестры. Вот это та сфера нашего практического познания действия Святого Духа. Заговорить на ином языке много ума не надо. Это известный факт. Один из институтов в Соединенных Штатах лет 20 тому назад провел этот анализ, и они изучили феномен говорения на иных языках или экстатического говорения. Вот, и они пришли к выводу, что это поведение людей, которому они учатся. Это определенное состояние мозга в экстатическом положении, когда человек может эти вещи выдавать. Причем в самых различных деноминациях, возьмите, язычники говорят на языках, мусульмане говорят на языках, люди, которые, мормоны, свидетели Иеговы, среди них есть группы, которые говорят на иных языках. То есть люди абсолютно различных теорий, вероучений и так далее, они сегодня практикуют вот этот экстатический спич или экстатическое говорение на иных языках. Но для того, чтобы повиноваться друг другу в страхе Божьем, для этого нужно действие Святого Духа. Это практическое действие, друзья. Это когда мы подчиняем себя Духу Святому. Посмотрите, вы открыли Ефесянам 5 глава. 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так вот, с 22 стиха 5 главы и по 6, по 9 стих 6 главы апостол Павел объясняет вот этот маленький стих, 21. 21 стих говорит: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше апостол приводит примеры этого повиновения. Посмотрите, жены, повинуйтесь мужьям своим. 22 стих, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Он объясняет весь этот спектр, почему это так важно. Посмотрите, 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям». 4 стих, 6 глава. «И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим». Дальше 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость» и так далее. То есть речь идет о всем спектре общества человеческого. Если вы исполнены Святым Духом, если вы исполняетесь Святым Духом, исполнение Святого Духа должно преобразовать вашу жизнь. Оно должно преобразовать ваши отношения. Оно должно преобразовать. Это не какой-то момент, который произошел сейчас, вот я затрепетал. Вот сейчас меня эмоции прошибли, вот сейчас меня коснулось. Абсолютно нет. Это то, что меняет мое отношение, мою позицию к жизни. Вот почему это так обширно, так глубоко и так действенно.
Мы благодарим Бога за то, что Он таким уникальным образом устроил жизнь. Если бы Он просто призвал нас к каким-то высоким моральным идеалам и поместил нас в этом мире, в этой жизни, и сказал бы: пожалуйста, стремитесь достичь вот этого уровня, постройте общество, которое отражало бы мои качества, мои принципы. Никто из нас не способен был бы даже на малейшую часть приблизиться к этому. Бог так устроил. Он сам сошел на землю. Он сам сошел в виде Святого Духа, который наполняет сознание людей, который возрождает людей, который делает их способными жить. И не просто жить, но жить в процессе освящения, жить, принося плоды Божьи, плоды Святого Духа, жить, подчиняясь Ему, жить, исполняясь Святым Духом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня вот в этом изучении действия Святого Духа прежде всего увидел свое положение. Вот где мы в нашем видении, в нашем понимании действия Святого Духа, где мы еще не можем ясно это представить в своей жизни, ясно видеть его эффект, ясно понимать свою роль. Как это касается нас? Здесь написано: исполняйтесь Духом. То есть речь идет о повелении, которое нас касается. И каждый из нас должен иметь ясное представление, как я его выполняю. Что я делаю для того, чтобы это повеление выполнялось? Раз это повеление сказано верующим людям, которые способны это делать, значит, это то, что мы должны делать. Это повеление требует серьезного отношения, требует подчинения. Дорогие друзья, вот в вашей жизни, вот в той сфере, где вы находитесь, я знаю, что у вас ваши собственные трудности. У вас ваши битвы, которые вы сегодня ведете. У вас ваши какие-то переживания. У каждого уникальные. У каждого свои. И вот Бог, обращаясь к вам конкретно, в ваших обстоятельствах, Он говорит: исполняйтесь Духом. Подчините себя.

не столько отношение Святого Духа к церкви, сколько отношение Святого Духа к миру вообще. Посмотрите, перед тем, когда Иисус Христос оставил землю, Он обращался к Своим ученикам со следующими словами. Иоанна 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». То есть, посмотрите, у Духа Святого есть еще одна работа. Эта работа заключается в том, что он обличает мир. Людей, которые не знают Бога. Людей, которые не хотят принимать Иисуса Христа. Людей, которые живут своевольно. И вот каждому из этих людей написано, что у Духа Святого есть достаточно свидетельства. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вы знаете, что каждый человек, который приходит к Богу, он приходит к Нему только по одной причине, потому что Дух Святой его обличает. И вот это обличение имеет два действия. Одно действие, когда человек, обличаемый Духом Святым, принимает Иисуса Христа, это оправдывающее действие. И второе действие, когда человек, слушая это обличение, зная о том, что это обличение есть, отвергает это обличение, и это обличение имеет осуждающее действие. Откройте, пожалуйста, еще один текст, связанный с этим очень тесно. Первая глава послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам, где апостол Павел говорит о том же самом действии, несколько другими словами. С 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть в мире достаточно Божьего откровения для того, чтобы обличать его. Эта функция, то же самое, духовная функция, это функция Святого Духа. Это функция, с которой люди, пребывающие в нечестии, спорят. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть это самый тяжелый грех, которым люди грешат, это грех неверия, когда они отказываются от действия Святого Духа. И еще одно действие, девятое действие – это сохранение мира от разрушения. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он настолько порочен, в нем так много зла, что если бы не некоторые структуры, которые даны Богом, установлены Богом, если бы не некоторые его личные действия, которые простираются сегодня по отношению к обществу, этот мир давно бы уже уничтожил сам себя. Еще тогда, сегодня мы говорим о том, что много взрывчатки, много бомб, много ядерного оружия. Но еще тогда, вспомните, сколько кровавых войн было, когда люди буквально готовы были уничтожить друг друга. Вспомните, сколько человечество переживало таких ситуаций, где оно стояло на грани катастрофы глобальной, на грани полного вымирания. Поэтому апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, обращаясь к этим людям и говоря о втором пришествии, о последних событиях, он говорит о том, что Бог удерживает ситуацию от полного разрушения. И один из элементов вот этого действия Божьего как раз и заключается в действии Духа Святого, определенном действии. Давайте почитаем с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящий

выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Очень много разных мнений существует по поводу того, кто же удерживает теперь. Наиболее вероятно, что речь идет о Духе Святом, который действует через церковь. О церкви сказано, что вы соль земли, вы свет мира. О церкви сказано о том, что церковь оказывает влияние на мир, в котором она живет. И вот это влияние, оно оказывается только по одной причине, потому что Бог Святым Духом наполняет сознание людей, наполняет сердце людей, и Он действует. Он действует сегодня на мир через церковь. Мы знаем, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой был на земле, Он действовал. Люди обращались к Богу, люди каялись, люди каким-то образом имели отношение с Богом посредством Духа Святого. Мы знаем, что после взятия церкви то же самое Дух Святой будет действовать. Люди будут каяться во время великой скорби, люди будут каяться. Израиль, во всяком случае, покаяться. Написано, узрят того, кого, которого пронзили. И обратятся к нему, и написано, будут рыдать каждое колено особо, каждое колено отдельно. В книге Захарии написано. Но между Днем Пятидесятницы, между Днем взятия церкви, было одно качество, одно действие Святого Духа, которое по-особенному действовало на весь мир. Это крещение или погружение в церковь, погружение в тело Христово. Поэтому здесь речь идет вот об этом действии, об этом особом статусе Святого Духа, когда Он, создавая церковь, действует через церковь на окружающий мир, таким образом, что мир предохранен от окончательного разрушения, от окончательного разложения. Действительно, человечество настолько пропитано злом. Люди настолько движимы личным эгоизмом, что если этот эгоизм не контролировать, то его достаточно будет, чтобы человечество буквально уничтожило себя в считанные дни. Вот почему Бог специально хранит нас сегодня. Вот почему Бог специально, продолжая это время благоприятное, дает все необходимое для того, чтобы человечество существовало в каких-то рамках. В воскресенье мы будем говорить об еще одном инструменте, который Бог использует для того, чтобы держать человечество от абсолютного разрушения. Но это несколько другая категория, то, о чем мы вспомним в связи с последними событиями в мире. Итак, действие Святого Духа. Первое действие – возрождение души. Самое важное, самое яркое, которое касается каждого христианина. Второе – это утешение детей Божьих. Опять-таки, это то, в чем каждый из нас нуждается. В наших обстоятельствах. У кого-то болезнь, у кого-то недостаток средств, кто-то работу потерял, кто-то чувствует себя неудачником, кто-то не видит будущего, кто-то каким-то образом потерян, растерялся, он в замешательстве. Люди, знающие Бога, приходят ко Христу и находят в Нем утешение. Это делает Дух Святой. Способность понимать Слово Божие. Тогда, когда мы подходим к Священному Писанию, мы можем воспринимать его и жить им, и правильно применять его в жизни. Освящение – это наше уподобление Иисусу Христу. Это тогда, когда мы позволяем Духу Святому жить через нас. Когда мы позволяем Ему приносить плод. Когда мы, любя Его, подчиняем себя Ему. И Он действует в нашей жизни, изменяя наше сознание, наше восприятие того, что происходит вокруг. И мы приносим плоды. Дух Святой в нас, через нас, вместе с нами приносит вот эти плоды, которые непонятны миру. Это способность свидетельствовать. Это когда Дух Святой наполняет наше сердце, и мы говорим о Нем. Мы источаем этот свет из наших глаз, из наших жестов, наши слова, наши манеры, наше поведение, наше выражение лица. Это то, что несет на себе отпечаток. Этот человек имеет дело с Богом. Он имеет мир в сердце.
У него на лице тихая радость. У него уверенность и удовлетворенность. Это не нервный, не раздраженный, не ропщущий, не недовольный человек, который постоянно брюзжит, который постоянно каким-то образом указывает на недостатки, на проблемы. Он постоянно чем-то недоволен. Это абсолютно не такой человек. Человек, который способен свидетельствовать, этот человек говорит: слушайте, у меня есть что-то, чего у вас нет. Я получил в жизни радость и удовлетворенность, в которой вы нуждаетесь. Это человек, который имеет эту способность от Святого Духа свидетельствовать. Крещение в тело Христово. Люди, которые пришли к Богу, которые действительно родились свыше, они сразу же соединены со всем остальным телом Христовым. Они вступили в одно родство. Почему? Потому что Дух Святой, тот же самый Святой Дух, который наполняет вас, он наполняет других детей Божьих. И он, как сообщающиеся сосуды, соединяет всех одной вот этой атмосферой, атмосферой присутствия Божьего, атмосферой Божьего благоговения, атмосферой поклонения Богу. Это действие Святого Духа, которое происходит в момент обращения к Нему. Исполнение Святым Духом. Мы уже говорили о четырех качествах, которые сопутствуют этому. Это назидание друг друга, это прославление Бога, поя и воспевая в сердце. От сердца, когда мы это делаем, когда мы живем, когда мы славим Бога, когда мы думаем о Боге, когда мы видим то, за что мы Его славим, когда мы благодарим Бога всегда за все. И четвертое, когда мы подчиняемся друг другу, когда мы свою жизнь ставим в зависимость друг от друга, когда мы добровольно подчиняем себя, уступая свои права, уступая то, что нам кажется принадлежит нам, уступая это ради наших ближних. И последние два действия, которые касаются всего мира, это обличение мира во грехе, Иоанна 16 глава, и сохранение мира от окончательного разложения. Итак, посмотрите, вот как минимум 9 действий Святого Духа, о которых сказано в Писании, о которых, друзья, нужно говорить. Нужно говорить, нужно изучать, нужно пребывать в этом. Почему? Потому что это то, что Бог делает сегодня. Бог сегодня присутствует с нами посредством Духа Святого. Поэтому нам вот эти качества, вот эти действия Святого Духа нужно знать хорошо. Нужно проповедовать о них. Нужно молиться, искать, чтобы мы могли это ясно понимать, чтобы мы знали, каким образом это касается нас сегодня, как мы практически это осуществляем в наших конкретных делах и в наших поступках. И я думаю, что это гораздо важнее, чем говорить о тех неверных пониманиях или качествах, или аспектах, так скажем, духовной жизни людей, касающейся Святого Духа. Итак, на следующий раз мы будем говорить, если Господь позволит, будем живы, все будет нормально, будем говорить конкретно о дарах Святого Духа и будем касаться дара иного языка, что это такое, откуда он, этот дар появился, какую роль он играл, какую роль он сегодня играет. Опять-таки, все то, о чем мы будем говорить, мы будем брать Священное Писание и смотреть, что Писание учит по этому вопросу. И потом еще, наверное, один раз мы будем говорить об остальных дарах, о чудотворении, о пророчествах, вот, и о остальных дарах Святого Духа, которые перечислены на страницах Священного Писания. А сейчас мне хотелось бы помолиться. Я хотел бы, чтобы мы, склонив колени, могли вознести к Богу не только то, о чем мы сейчас слышали. Это, конечно, прежде всего важно. Посмотрите на этот список, если вы видите что-то в вашей жизни. Может быть, в вашей жизни вы не способны понимать слово. Вы недостаточно исполняетесь Духом Святым или подчиняетесь Ему, что вы не можете понимать Его слово. Вам трудно его понимать. И причина – вы не подчиняете себя Святому Духу. Вы подчиняете себя каким-то своим чувствам, желаниям, мечтам, может быть, и так далее. Утешения, может быть, вы не имеете. Может быть, кто-то возрождения не имеет сегодня. Сегодня у нас есть время для того, чтобы молиться Богу и просить у Него Его особого действия. Или освящения в вашей жизни нет. Или же вы не можете, не знаете, что такое исполнение Святым Духом. И так далее. Мы сегодня об этом будем молиться. Но я хотел бы еще, чтобы мы могли помолиться в этом волнующемся мире. О народах, которые сегодня в смятении. Молитесь о тех солдатах, которые воюют сейчас. О тех
родственниках, их женах, и матерях, и детях, которые переживают о них. Молитесь о тех мусульманах, которые живут в тех странах, где воюют. Молитесь о том, чтобы Бог касался сердец этих людей. Чтобы весь вот этот бушующий мир, мы не способны остановить войну, но мы способны молиться об этих людях. И поэтому сегодня это наша с вами ответственность. Мы христиане, дети Божьи, которые знают силу Божию, мы должны сегодня встать и обратиться к Богу в молитве, чтобы Бог сегодня действовал. Мы не знаем, почему Он это допускает, но мы хотим просить Его о том, чтобы через это действие Бог использовал вот эти обстоятельства, чтобы произвести перемену в сердцах людей. Одних, и других, и третьих. И, может быть, прежде всего, в наших сердцах. Может быть, для того, чтобы мы сегодня немножечко яснее посмотрели на реальность мира, в котором мы сегодня с вами живем. С этими словами мы обратимся к Господу.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Дорогой друг! Мы снова вместе, и снова мы слушаем удивительные и поучительные истории из Слова Божьего. Напомню, что желание Давида построить храм Богу исполнил его сын Соломон. Для этого Давид многие годы собирал наилучшие материалы для постройки. Теперь они пригодились. В строительстве Соломону помогали израильтяне, которые ничего не жалели для Бога. 7 лет храм строили лучшие строители. И вот, когда ковчег Завета оказался внутри храма, Бог наполнил его своим присутствием. Царица Савская. Библия. 3 книга Царств. Глава 10. Вдали от Израиля, там, где теперь находится государство Йемен, правила своей страной царица Савская. Путешественники рассказали ей о могуществе и богатстве царя Соломона, а более всего о его мудрости, слава о которой шла по всей земле. И вот царица сама решила проверить, действительно ли Соломон так великий и мудр, как о нем говорят. Для этого ей нужно было отправиться в путешествие в Израиль, чтобы лично встретиться с царем Соломоном. Царица Савская приказала своим рабам снарядить караван верблюдов, груженных драгоценными благовониями, пряностями, которыми славилось ее царство. Их она хотела преподнести в дар Соломону. Долго караван был в пути, и вот, наконец, прибыл в Иерусалим. Войдя во дворец и приблизившись к трону Соломона, царица с трудом могла поверить своим глазам. Роскошное убранство дворца, бесчисленное множество рабов, прислуживших царю, все превосходило слышанные ею рассказы о богатстве Соломона. Чтобы проверить, правда ли Соломон так мудр, как об этом говорили люди, царица Савская стала задавать ему вопросы, труднее которых, как она думала, и быть не могло. Она спрашивала Соломона обо всем, что было для нее непонятного в мире. Обо всем, чего ей не смогли объяснить величайшие восточные мудрецы. Царь отвечал на все ее вопросы. Казалось, ничто не могло поставить его в тупик. Изумлению царицы не было границ. «Воистину верно то, что я слышала о тебе!» — воскликнула царица. «Я не верила молве, а теперь вижу, что мне не сказали половины о твоей мудрости и богатстве». «Блаженны люди твои, блаженны слуги твои, которые стоят перед тобой и каждый день слышат мудрость твою». И подарила царица Савская Соломону все драгоценности, которые привезла, и великое множество благовоний. Царь Соломон тоже щедро одарил царицу. Изумленная и довольная царица Савская отправилась домой. Совет нам. Дружи с людьми, которых Бог наградил мудростью. Они научат тебя полезному. В нашей сегодняшней истории мы узнали о царице Савской, которая много слышала о Соломоне и хотела лично убедиться в его мудрости. Даже задавая Соломону самые трудные вопросы, она убеждалась, что он действительно мудрый и способен дать ей ответы. Это было хорошим свидетельством для царицы о Боге. Ведь сам по себе Соломон был простым человеком, и то, что его отличало от других, было только то, что Бог ему дал. Но наступила пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 32. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Это Божье обещание для всех, кто надеется на Него. В Библии употребляется слово «уповает», что означает «твердо, непоколебимо надеяться». Такого человека Бог будет не только охранять в жизни, но и указывать ему верный путь в небесное царство. Если вы уже читали Евангелие, то должны помнить слова Господа Иисуса Христа: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот как важно знать правильный путь, ведущий в небеса, чтобы не погибнуть в аду. И никто лучше Бога не знает этого пути, ведь Он сам Царь Небесного Царства. Римская дорога. Гуляя в высоких горах Альп в Австрии, среди густого леса я набрел на старую, мощенную крупным камнем дорогу. Потом такую же дорогу я видел в швейцарских Альпах и ходил по этой дороге. По ней не проносились с шумом быстрые автомобили или тяжелые грузовики. Да они не смогли бы этого сделать. Дорога была не очень широка и проходила в стороне от ровных, покрытых асфальтом шоссе.

0: но идти по ней вниз по склону или подниматься вверх было удобно, несмотря на то, что местами она сильно заросла травой. Мне было интересно, откуда появилась эта дорога в Альпах, кто ее построил и когда. Конечно же, на свои вопросы я нашел ответы. Этой дороге в Альпах было около 2000 лет, и построена она была во времена могущественной Римской империи. Из учебника истории и из других книг вы можете многое узнать о Римской империи, о ее правителях, воинах, о торговле. Сильное римское государство стремилось подчинить себе соседние территории. Императоры Рима посылали опытных и храбрых воинов воевать с народами этих стран. И постепенно, одержав много побед, римское государство стало большой Римской империей. Для того, чтобы поддерживать порядок в завоеванных странах и для развития торговли, римляне начали строить прочные каменные дороги. По таким дорогам в любой конец Римской империи быстро могли пройти войска, или проехать путешественники, или купцы с товарами. Дороги были настолько прочными, что многие сохранились и по сей день. Люди их так и называют – римские дороги. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Первая глава послания к римлянам, 14 стих. Бог использовал дороги, построенные римлянами, не для войн и не для торговли. Верный Божий служитель апостол Павел шел по римским дорогам в разные страны Римской империи и проповедовал людям об истинном пути, который приведет людей к Богу. Везде, в больших городах или малых, или в небольших селениях апостол рассказывал людям о спасении от грехов всем верующим в Господа Иисуса Христа. «Я есмь путь и истина и жизнь», так сказал Господь Иисус. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 и 7 стихи. «Никто не попадет в небесное царство, если не будет веровать в Господа Иисуса Христа. Это самый верный путь в прекрасный рай. Слышите, как Бог направляет вас на этот путь веры?»
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Ой, слова-то какие! Пи! Тепленькие. Ой, мой животик они, ну так и греют, так и греют.
0: А дальше-то строчки какие пошли, вот. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. На злачных пажитях. Это такие вот какие. О, такая полянка, а на ней дубки там всякие растут. С такими вот аппетитненькими желудями. Не полянка, целая дубовая роща.
1: Ой, классно. А рядом такой, такой родничок журчит, такой прозрачный, такой студеный.
0: Ой, как же мне захотелось на эти там мои злачные пажити.
2: Привет, кабанчик. Что это ты с позаранку про дубовые рощи рассуждаешь? Наверное, еще не завтракал?
1: Ой, привет, Белочка! Ну да, еще и не успел. Я решил сначала Библию почитать. И так зачитался, вот даже размечтался.
0: Представил Господа, ну как пастыря, ну пастуха, значит. И вот ведет он меня на злачные пажити. Это там, где желудей видимо-невидимо. Вот ты только представь, Белочка.
2: Представляю. Знаешь, кабанчик, давай-ка я тебе завтрак приготовлю. А потом мы поспешим на нашу передачку «Солнечные строчки». Надеюсь, ты не забыл?
1: Так значит, у нас сегодня в эфире стихотворническая, то есть поэтическая передача «Солнечные строчки». Ну, то есть мы сегодня стихи там всякие будем в передачке читать, да? А на какую тему-то, Белочка?
2: Тема передач звучит так. «Пастырь наш Иисус Христос».
1: Ой, как это чудесно! Белочка, да я ведь только что прочитал 22-й псалом. Ну вот там как раз эта тема развивается. Там Господь в псалме сравнивается с пастухом, храбрым, мудрым, а главное, любящим своих овечек. С таким пастухом чувствуешь себя безопасно и радостно. И это, и никогда не проголодаешься.
2: Ты прав, кабанчик. В Библии мы часто находим сравнение Бога с пастырем. Иисус даже говорит про себя так в Евангелии от Иоанна в 10 главе. «Я пастырь добрый». А еще о силе своей любви к верующим в Него. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Ну, Белочка, чего ж ты уже стоишь-то? Пи! Ну, давай быстрее, вари мне кофе, а то я на поэтическую передачку опаздываю. Да вот и дядюшка Лось нас уже, наверное, давно дожидается.
2: Дорогие ребята, спешу пригласить вас на эфирное время детских радиопередач «Смотрите, радуга».
1: Поэтическая передача «Солнечные строчки» начинается. Ой, дядюшка Лось, ну давай уже начинать нашу поэтическую передачку «Солнечные строчки».
3: Здравствуйте, ребята. Давайте же начнем нашу передачу стихотворением Владимира Кнышева. Кто над нашей головою солнце яркое зажег, небо дал нам голубое?
2: Всемогущий, мудрый Бог.
3: Кто на всей земле огромный видит маленький цветок, пчелку в бархате зеленом?
1: Наш Творец, великий Бог.
3: Кто создал такие розы, птичкам крылья подарил? Кто хранит детей и взрослых?
2: Бог нетленный, полный сил.
3: Кто дал жизнь животным, людям на планете голубой? Кто свое творение любит?
1: Бог бессмертный, Бог живой.
3: Кто младенцем в мир родился, в послушании Богу рос? В Иордане кто крестился?
2: Божий Сын Иисус Христос.
3: Кто принес всем людям радость? Кто детишек обнимал? Кто открыл нам двери рая? Кто за грешников страдал? Чьи кресту прибили руки? Кто воскрес и мир принес? Кто спасает, а не губит?
1: Пастырь наш Иисус Христос.
2: А я прочитаю стихотворение Владимира Кузьменкова «Бога-человек». Для бедных мира и коллег, живущих в темноте, Спаситель Бога-человек родился в бедноте. Но нищих он обогатил, голодных накормил, к отцу заблудших возвратил, сирот усыновил. Он проповедовал любовь, он нам явил ее, и нас, потерянных, привел в наследие свое.
0: А теперь моя уже очередь. Вот, смотрите, Нелли Логовская, «Христос – надежная скала». Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в нем источники добра, спасение от слез. Христос – надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с ним идти готов.
3: А вот еще послушайте, Виктор Артехов. Что такое благодать? Это значит просто дать. Это значит не продать, это так, в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес.

0: А вот еще одно стихотворение Татьяны Жембровской. Называется «Счастлив». Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставление Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.
1: Ой, а у меня вот такое стихотворение «Спасибо за все». А написала его Анна Шатунова-Вайнерт. Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебе очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу, ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю.
2: Родион Березов. Самый счастливый. Есть крылья у птицы, у речки разливы, есть запах чудесный у роз. Я самый богатый, я самый счастливый, живет в моем сердце Христос.
0: А вот еще одно стихотворение Анны Шатуновой «Вайнерт». «Иисус со мной». Когда иду я в школу, Иисус идет со мной. Живет Он в моем сердце, хранитель добрый мой. С друзьями ли играю, работаю ли в саду, Иисус со мной, я знаю, ведь я Его люблю. И Он, конечно, знает, что в Нем нуждаюсь я. Ведет меня по жизни, отечески любя. И в радости, и в горе всегда Иисус со мной. Мой праведный учитель, наставник славный мой.
1: Ой, какие же мы стихи прочитали! Наверное, многие наши радиослушатели, ну, тоже думают так же, ну, как авторы этих чудесных стихотворений. Ну, там про любовь к Иисусу и про то, что Он самый лучший друг и учитель.
0: И добрый пастырь.
2: И что Он всемогущий Бог, хочет Духом Святым поселиться в сердцах детей и взрослых, чтобы стать их небесным отцом.
0: Дорогие ребята, пришло время прощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Солнечные строчки, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Да, и еще не забудьте про электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: А знаете что? Я решил стать известным поэтом. Ну, чтобы меня за пределами нашего заповедника знали все, да, вот. Дядюшка Лось, а дай-ка мне справочник по стихосложению. Ну, там самый простенький для начала –

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Всегда ли грех несет за собой наказание? Может ли прощение смыть все последствия греха?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни, и что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на ужасные результаты греха. И в частности, мы зададим несколько вопросов. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее? Один грех всегда ведет к другому греху. И чем больше мы грешим, тем глубже погрязаем в грехах. Самое правильное, чтобы не погибнуть, это не грешить или каяться, когда согрешаешь. Сначала нам нужно понимать контекст и увидеть общую картину, а потом уже говорить о конкретных случаях. Чтобы понять суть истории царя Саула, нужно начать читать сначала и следовать повествованию библейского текста Священного Писания. События в жизни царя Саула и Давида развиваются параллельно. Скоро закончится история Саула, мы у финишной прямой. Но до окончания жизни Саула история жизни двух помазанников Божьих была тесно переплетена. В прошлый раз мы говорили о том, как Давид стал беженцем, спасаясь от преследований царя Саула. Гонения, преследования. И Давид оставил свою родину, но впал в депрессию, в уныние, избежал на чужбину, перешел на сторону врага. Он поселился в филистимском городе Геф. Давиду нужно было спасти не только собственную жизнь, собственную семью, но позаботиться о 600 семьях, которые последовали за ним. Их нужно было обеспечивать, кормить, заботиться. Это были не только мужчины, но и женщины и дети. Давид стал жить среди филистимлян, среди языческой культуры. И он начал жить подобно филистимлянам. Нападал население и полностью вырезал население, а провиант захватывал, чтобы поддерживать свой отряд. Давид дошел до такого ужасного состояния, уповая только на себя, а не на Господа. В 27 главе первой книги Царств мы читаем такие слова. «Давид, и сказал Давид сердце свое, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. Отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». То есть Давид готов был отступить от Божьих стандартов, от заповедей, лишь бы выжить. Он обманывал, он врал. И поэтому неудивительно, что в Псалме 118, 29 стихе он написал: «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Когда мы обманываем других, то обманываем Бога. Давид считал, что он погибнет от руки царя Саула, который гнался за ним, преследовал его. А Божьи обетования не выполнялись, поэтому он решил действовать сам, и его вера слабеет. Мы не знаем, чем все закончится, когда начинаем обманывать. Давид постепенно, шаг за шагом, удалялся от Господа. Ужасное положение Давида – это страдание. Давид продолжал жить в земле филистимской, находился в подчинении царя филистимского Анхуса, хотя обманывал царя Анхуса и рассказывал о том, на какие селения нападал, проводя военные вылазки. Для того, чтобы получить одобрение царя Анхуса, Давид рассказывал ему о том, что он нападал на иудейские города. И поэтому царь Анхус считал, что Давид стал верным слугой филистимлян. В 28 главе мы читаем первой книги Царств. «И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. Давид же давал отчет и стал телохранителем». Давид убежал из Израиля, из родного дома в Геф, чтобы скрыться от царя Саула. Это была главная причина его бегства.
Но через год он становится охранником самого царя филистимлян. Давид, помазанный царь Израиля, становится правой рукой врага Израиля. Он совсем запутался. И сложная ситуация. Разве это человек по сердцу Господа? Филистимляне собрались пойти войной на Израиль и ожидал, что и Давид должен участвовать в этой войне. Если он скажет «нет», то у него будут проблемы с царем Анхусом. А если скажет «да», то будут проблемы с иудеями. Тогда он станет предателем Родины. Давид попался в ловушку, в очень сложное положение. Вот к чему приводит ложь и обман. И если мы ожидаем помощи от этого мира, то придется заплатить цену. Давайте посмотрим на это скорбное состояние царя Саула. А теперь картина меняется. Теперь Саул собирает свою армию, чтобы защищать Израиль от нападения филистимлян, но очень боится. И это описано в первой книге Царств, 28 главе. Священник Самуил умер, и Саул не знал, к кому можно обратиться, чтобы узнать волю Божию. Он лично обращается к Богу, но Господь не отвечает на его молитву. Обычно советники могут во многом влиять на руководителей. Как говорят, на Руси свита делает короля. Но рядом с Саулом не было священника-пророка Самуила. Рядом не было Давида. Кто посоветует? Как поступить? И у каждого руководителя есть выбор, кого слушать и какие решения принимать. Пилат не услышал совет своей жены. Он умыл руки и предал Христа на распятие. Саул. Саул был далеко от Господа, поэтому у него был страх. Когда возникали кризисные ситуации, он был одним из тех людей, кто обращались к Богу в молитве тогда, когда наступали трудности. А Господь не отвечал на его молитвы. Царь Саул чувствовал свою вину, совесть осуждала его. Он не послушался священника Самуила, он убил священника Ахимелеха и других священников в Номве со всеми жителями селения. Он охотился за Давидом, обманывал Давида, что он больше не будет его трогать. А теперь, когда ему доложили, что филистимская армия начала наступление, то он не знал, что нужно делать, и находился в панике от страха. Ужасно быть вне общения с Господом, особенно во время испытаний. В первой книге Царств, 28 главе, мы читаем: «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Господь не отвечает. Это печальные слова. Саул не знал, как восстановить свои отношения с Богом. Он начал молиться только потому, что у его дверей стоял враг. Если бы он искренне исповедовался, покаялся в своих грехах, то у него был бы шанс вернуться к Господу. И годы спустя пророк Исаия напишет слова, 55 глава: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Но Саул не обратился к Господу и вообще не услышал Божьего ответа. Дорогие друзья, неправильно думать, что Бог будет отвечать всегда, даже когда мы его полностью игнорируем, отвергаем и обращаемся только для помощи. Господь все может, но я не рекомендую делать то, что сделал царь Саул. Игнорировать Бога, жить в непослушании, жить как хочешь, а потом ожидать, что Бог ответит на молитву. В Псалме 65, 18 стих объясняется, почему так случилось с Саулом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял голос умоления моего». Так пишет псалмопевец. «Я слышал, как люди планировали сделать некоторые нехорошие дела, а после этого планировали просто попросить прощения. И такие молитвы не будут отвечены, пока не будет настоящего, искреннего исповедания и покаяния во грехе». Последний гвоздь забивается в гроб Саула. И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе. «Вместо того,
чтобы услышать ответ от Бога. Он решает получить ответ от волшебницы, от гадалки. Он решил получить духовный совет из потустороннего мира. То есть происходит духовное отступление, предательство. И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе, 3 стих, что Саул уничтожил всех экстрасенсов. Саул же изгнал волшебников и гадателей страны. И он сделал доброе дело. Но сейчас он сам решает обратиться к гадалке. И в первой книге Припоминон, 10 главе, читаем: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Саул старался жить одной ногой с Богом, а другой ногой в мире. Но в духовной жизни так невозможно. Это называется лицемерие. Господь Иисус Христос учил, что мы не можем служить и Богу, и дьяволу. Ситуация отступничества, компромисса. У Давида тоже сложная ситуация. В прошлом году он воевал с филистимлянами, а сегодня он должен выступать за филистимлян. Да, Давид испугался Саула, обиделся, сбежал. Слуги Саула нашли гадалку, женщину в Эндоре, чтобы она проконсультировала царя Саула. Саул был вовлечен в некромантию, черную магию, общение с умершими. Царь закамуфлировал себя, переоделся,

А Саул не только покинутый Богом за то, что сам отошел от него, сам теперь нарушает тот непреложный запрет, отстаивавший чистоту Израиля, который до сих пор поддерживал, несмотря на все прочие свои нарушения. Ибо Саул действительно, как известно из истории, был непоколебим в своей ненависти ко всякого рода колдовству, гаданиям и запрещал их в Израиле. И умер Самуил, как здесь еще раз напоминается в третьем стихе. Саул же изгнал волшебников и гадателей страны. Он теперь видел, что воинство филистимлян собирается воевать с Израилем, и его сердце затрепетало от страха. Где же был защитник и вождь Израиля? И почему? Не решился ли он сам ослабить царство Саула? И не имея возможности узнать об этом у Бога, Саул обращается к гадалке. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратила женщина к Саулу. «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» В чем тут связь? Почему она, увидя Самуила, поняла, что перед ней Саул? У нас нет основания быть уверенными в том, что Самуил сказал ей, что это был Саул. Но она без колебаний объявила, что это человек Саул. Почему? Да потому что вызванный ею дух был не тем, кого она ожидала, а подлинным духом Самуила, которого мог послать только один Бог. Но зачем, если не для царя Саула? Она ведь ждала появления обычного духа, помощи которого прибегала, беса на языке Нового Завета, беса, который мог выдавать себя за любого, кого вызывали. И когда эта женщина увидела, что это был дух истины Самуила, она поняла, что это Саул. Таким образом, я почти не сомневаюсь, что это была глубокая проницательная женщина, чутье той, что привыкла к чарам дьявола. И она, не почувствовав наличия их в этот момент, своим чутьем уловила, кто предстал перед ней, а также истинное положение вещей пред Богом. Тот факт, что это был необычный злой дух, но дух самого Самуила, женщина признает по этому весьма необычному обстоятельству. Именно оно и потрясло так сильно ее душу. Дьяволу не дана власть являть души падших или блаженных. Только Бог способен делать это. И Он делает это лишь в самых исключительных случаях. Мы читаем в Священном Писании, что дьявол обманывает, обольщает. К сожалению, сегодня существует целая индустрия по созданию фильмов ужасов или фильмов, рассказывающих о действиях бесов, демонов. Экранизация произведения русско-украинского писателя Николая Васильевича Гоголя показывает о том, как языческие, плотские, греховные мотивы приводят людей в искушение. Но есть большая разница между этим и тем, что мы здесь видим. Здесь, я повторю, действовал не злой дух, а дух Самуила. Ведь только Бог имеет власть над мертвыми. Все падшие души, как известно, находятся под надежной охраной. И им не разрешается покидать место своего заточения. Их называют духами в темнице. Мы читаем об этом в первом послании Петра, в третьей главе. Именно в таком положении находятся умершие во грехах. Они заключены в темницу и ждут судного дня. Никакая сатанинская сила не освободит их из этого заключения. Они находятся под властью Бога. В данном же случае Бог вмешался вопреки намерениям колдуни. Она должна была иметь дело только со злой личностью, так называемым привычным духом, тем, что советовал ее чудовищному образу жизни колдуни. Она ожидала, что этот злой дух притворится Самуилом, но когда колдунья обнаружила вместо привычного духа дух истинной личности, дух усопшего пророка, она сразу же правильно рассудила, что это должно быть вмешательство Бога ради царя. Отсюда ее глубокая тревога и уверенность в том, что человек, советовавшийся с ней, никто иной, как сам Саул. Она прекрасно знала, что царь, будь он добрый или злой, являлся важной персоной в Израиле. Первая книга Царств, 28 глава, 13 стих. «И сказал ей царь, не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу, как бы Бог...»

бога, выходящего из земли. «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Самуил же, узнанный Саулом, спрашивает у него: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне». Странное, но правдивое признание. «Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Он не знал, что делать, беспомощный пред людьми и забытый Богом. Какой конец первого и привилегированного царя Израиля? Читаем дальше. «И сказал Самуил: „Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Иными словами, они должны были расстаться со своей жизнью. «И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем. Так что самой волшебнице пришлось успокаивать его, как только она могла. Нам нужно остановиться и прояснить, чем же занимался Саул в общении с гадалкой. Потому что данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам, экстрасенсам было нарушением Божьей заповеди. И об этом говорит пророк Исаия: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых и живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, мы живем в физическом мире, но существует духовный мир. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас бодрствовал и искал Божьего. Мы должны помнить, что в мире духовном есть добро и зло, есть Бог и дьявол. Поэтому, читая Священное Писание, Бог призывает к познанию Бога, к спасению, избавлению от греха. Вот послушайте начало 2 главы послания к Ефесянам, пишет апостол Павел: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе». Дорогие друзья, это хорошее напоминание каждому из нас, что в этом мире господствует дух дьявола. Он действует в сынах противления, желая погубить, желая погубить душу, чтобы мы жили по нашим плотским похотям,
чтобы исполняли желания плоти, были чадами гнева. И противоположному этому состояние, когда мы можем стать чадами света, чадами Божьими. Сегодня звучала истина о том, что в этом мире мы можем поклоняться себе, дьяволу или Богу. И самое правильное – это склониться перед Богом живым и отдать свое сердце, совершить молитву покаяния, чтобы Господь изменил наше мышление, наполнил Духом Святым наше сердце и вел по пути покаяния, освящения, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство своей славы. Человек, не познавший Бога, так и называется. Это человек мертвый, духовно мертвый. Духовную жизнь дает только Христос, только Бог. Он Духом Святым преображает каждого из нас, и мы должны родиться свыше, должны родиться в семью духовную, в Церковь Божию, присоединиться к Господу. «Ибо благодатью вы спасены, через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Это бесплатное спасение, бесплатный Божий дар. По великой милости, любви Божией, который единородного Сына Божьего Христа дает на крест, чтобы человек мог быть спасен, чтобы его душа жила вечно. Это такое благословение. Вы благодатью спасены через веру. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Это Бог. Бог спасает. Христос может спасти любого грешника, который приходит к Нему. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Пусть Господь благословит познавать Его, любить Его и следовать за Ним.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи. Не думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите себя, свою душу, старайтесь жить праведно, поступайте чисто и мудро. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 23 июня записано в Евангелии от Матфея в 14 главе в 29 и 30 стихах. Там есть такие слова: «Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» По словам Буньяна, несмотря на сомнения Петра, у него все же было немного веры. Так что, возопив о спасении, он все же шел и был поддержан рукой Христа. В данном случае, однако, мы видим, что зрение оказалось помехой. Если уж Петр вышел навстречу Господу, он не должен был обращать внимание на волны, он должен был сосредоточиться только на пронзающем тьму луче света, который исходил с того места, где стоял Иисус. Пусть даже опасности вокруг были бы в 10 раз ужаснее египетских полчищ, Петру не было бы необходимости озираться. Когда Господь позовет тебя через воды, и ты услышишь Его слово «иди», ступай вперед с радостью. Ни на миг не своди с Него своего взора. Измеряя высоту волн, ты не достигнешь цели. Определение силы ветра не придаст тебе сил. Изучение опасностей может лишь привести к падению духом перед ними. В раздумье стоять перед грозой значит дать ей возможность разразиться над твоей головой. Возведи очи вверх и иди вперед, другого пути нет. На Христа взирая, жизнь Ему отдай, грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам, на Христа взирая, верь Его словам. На Христа взирая, в бой за Ним вступай, будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная, слаба пред врагом, на Христа взирая, верь, победа в Нем. На Христа взирая, не забудь о Нем, в час, когда сияя, день горит лучом, радость ведь земная исчезает вдруг, на Христа взирая, в Нем прибудь, о друг. На Христа взирая, труд свершай ты свой, и свой день кончая, в Нем найдешь покой, и рука святая приготовит пир, на Христа взирая, в Нем ищи свой мир. В мире скорби жгучий взор твой устает, затемняют тучи вид Христа красот. Там же, в царстве рая, горе позабыв, на Христа взирая, будешь ты счастлив.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 46. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы слов человеческих. «Сын мой, стань твердо и уповай на меня». Что такое слава, как не слова одни? По воздуху летают, но не вредят камню. Если ты виновен, думай, что самому тебе охотно желать, как бы исправиться. Если ничего за собою не знаешь, рассуди, что охотно желаешь потерпеть ради Бога. Еще недовольно тебе потерпеть иногда от слова, когда в другой раз сильнее того наказание тебе невыносимо кажется. И не от того ли такую малую вещь принимаешь ты к сердцу, что сам еще весь во плоти и на людей взираешь больше, чем нужно? Оттого боишься пренебрежения, оттого и не хочешь, чтобы замечали тебе твои проступки и ищешь призраков извинения. Но смотри в себя внимательнее и узнаешь, что жив еще в тебе мир, и живо суетное желание нравится человеком. И если бежишь от унижения и от обличения в недостатках, явно, что нет в тебе истинного смирения, и не вправду умер ты для мира, и мир тебе не распялся. Но послушай слов моих, и не станешь внимать даже десяткам тысяч слов человеческих, когда бы и все против тебя было сказано, что только выдумать может самая сильная злоба, какой будет вред тебе, если все мимо себя пропустишь и за порошинку примешь себе? Разве от того спадет у тебя хоть один волос? Но кто не хранит внутри сердца своего и Бога не имеет пред очами, тот легко и скоро возмущается словом хуления. А кто на меня уповает и не склонен утверждаться на собственном своем суждении, тот не будет под страхом человеческим. Я судья и сердцеведец всего сокровенного. Я знаю, как произошло всякое событие. Знаю, кто обидел и кто понес обиду. От меня идет то слово, что было сказано. По моему соизволению случилось, да откроются помышления многих сердец. Виновного и невинного я рассужу. Но прежде восхотел я и того, и другого испытать сокровенным судом своим. Свидетельство человеческое часто изменяется. Мой суд истинный, станет и не разорится. Он чаще всего бывает сокровен и немногим в полноте является, но не заблуждается никогда и не может заблуждаться, хотя бы неправ казался пред очами человеческими. И для того ко мне прибегать следует во всяком суде, а не утверждаться на своем рассуждении. Не смутится праведник, что бы ему ни приключилось от Бога. Хотя бы и неправедно, в чем люди его осудили, не станет много тревожиться, но не будет и превозноситься напрасно, когда другие по разуму его оправдывают. Знает он, что я испытываю сердца и утробы, нелицеприятно сужу и не по видимости человеческой. И часто перед моими очами является преступно, что по суду человеческому похвальным кажется. Господи Боже, судья праведный и крепкий и долготерпеливый, ведаешь Ты бренность и злобу человеческую. Да будет Тебе сила моя и все мое упование, ибо своей совести мне недовольно. Тебе все известно, чего не знаю я, и для того должен я смириться во всяком обличении и все переносить с кротостью. Прости мне милосердно, когда не так поступал я, и даруй мне снова благодать совершенного терпения. Лучше мне в преизобильной милости Твоей искать себе прощение, нежели мнимою Своею правотою защищать сокровенную совесть. Если же и ничего о себе не знаю, то этим не оправдываюсь. Ибо если Ты отнимешь от меня милость Свою, не оправдается перед Тобою никакая плоть. Псалом 142, 2. Глава 47. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни. Сын мой, не сокрушайся от трудов меня ради воспринятых, и никак не попускай себе приходить в уныние от бедствий. Но во всем, что с тобой происходит, мое обетование да будет тебе в укрепление и в утешение. Силен я воздать тебе свыше всякой меры и всякого предела. Недолго станешь трудиться здесь, и не всегда будешь обременен печалями. Подожди немного, и увидишь скоро конец бедам своим. В единый час всякий труд перестанет, и всякое смятение. Кратко и неважно все, что проходит со временем. Делай дело свое, верно работая в винограднике моем, и я воздам. Пиши, читай, пой, воздыхай, безмолвствуй, молись, все неприятности переноси мужественно. Стоит всего этого жизнь вечная, стоит еще и большего борения. Придет мир в день единый, который знает только Господь. И то будет не нынешнего времени день или ночь нынешняя, но будет свет непрестанный, светлость бесконечная, мир крепкий и верное упование. И не скажешь тогда, кто избавит меня от всего тела смерти, и не станешь взывать, увы, мне, пришельцу здесь на земле. Ибо низвержется смерть, и будет спасение неизменное, отложение всякого попечения, блаженная радость, сладостное и славное общение. О, когда бы увидел ты в небе вечные венцы, которыми святые венчаются, увидел бы, какой славой ныне сияют те, кого в здешнем мире имели в презрении и ни во что уменяли, точно недостойных самой жизни, верно смирился бы ты до земли и лучше захотел бы всех ниже быть, нежели хоть над одним превосходствовать. Не пожелал бы радостных дней в здешней жизни, а стал бы радоваться страданию ради Бога, и самым великим прибытком показалось бы тебе, чтоб люди тебя за ничто почитали. О, когда бы все это тебе разумно было и глубоко взошло бы в душу, как посмел бы ты возроптать хотя однажды? Для жизни вечной как не переносить всякую тягость? Немалое дело потерять или приобресть Царствие Божие. Возведи же глаза свои на небеса, и вот там Господь, кому в здешнем веке великое было борение, ныне только радуются, ныне утешаются, ныне в безопасности и в покое, и без конца в Царстве Отца Моего пребудут со Мною. Глава 48. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни. О, блаженное жилище Вышнего Града! О, пресветлый день вечности! Ию, где ночь его не помрачает, и верховная истина озаряет непрестанно. День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый. О, когда бы просиял тот день, и все бы временное конец приняло! И сияет он святым, непрестанно лучезарным светом, а странникам на земле издалека лишь виден и точно в зеркале. Знают граждане небесные, как радость стен тамошний день. Стенают изгнанники, сыны Евы, что здешний день горек и несносен. Малы и злы дни нынешнего века, исполнены скорбей и бедствий. Тут человек оскверняется множеством прегрешений, оплетен множеством страстей, стеснен всяческим страхом, развлечен множеством забот, рассеян всяческою пытливостью, множеством сует опутан, обнесен множеством заблуждений, подавлен множеством трудов, отягчен искушениями, обессилен наслаждениями, измучен нищетою. О, когда будет конец такому множеству бед? Когда освобожусь от несчастного рабства пороку? Когда о Тебе едином, Господи, помнить буду? Когда в полноте о Тебе возрадуюсь? Когда буду без всякой помехи в истинной свободе, без всякой тягости в духе и в теле? Когда будет мир совершенный, мир безмятежный и безопасный, мир внутри и вне, мир крепкий отовсюду? Иисус благой, когда восстану я и узрю Тебя? Когда славу Царствия Твоего созерцать буду? Когда будешь Ты мне все во всем? О, когда буду с Тобой в Царстве Твоем, которое Ты уготовил возлюбленным Твоим от века? Оставлен я нищий и изгнанник в земле вражеской, где война каждый день и беда великая. Утешь меня в изгнании, укроти скорбь мою, к Тебе все желание мое воздыхает, ибо все мне бремя, все, что здешний мир предлагает в утешение. Из глубины желаю Тобою насладиться и не могу достигнуть. Жажду прилепиться к небесному, но давят меня к низу временные вещи и неумерщвленные страсти. Духом над всем хочу возвыситься, а плоть против воли нудит меня ей покоряться. Так я, несчастный человек, борюсь сам с собою и сам себе стал несносен. Дух кверху зовет, а плоть увлекает к низу. О, как страдаю я внутренне, когда духом помышляю о небесном, и вдруг на молитве роем встречают плотские помышления. Боже мой, не удались от меня, не отступи во гневе от раба Твоего, блесни молнией, и пусть стрелы Твои сразят врагов моих. Собери все чувства мои к Тебе,

0: Но там больше присутствую, куда уносит меня помышление. Там нахожусь, где находится мысль моя. Там часто бывает мое помышление, где любовь моя, и то всего чаще приходит мне на мысль, что по природе меня услаждает или по привычке нравится мне. Об этом явно говорит и Твое Слово, вечная истина. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:21. Если люблю небо, охотно помышляю о небесном. Если мир люблю, радость моя о сладостях мирских и печаль моя о бедствиях мира. Если к плоти любовь меня, всего чаще воображаю плотское. Если к духу, то о духовном помышляю в сладость. Что люблю, о том охотно и говорю, и слушаю, того и образ в дом свой уношу с собою». Но блажен человек тот, который ради Тебя, Господи, все сотворенное отпустил от себя на свободу, кто осоляет природу и похоти плотские распинает духовной ревностью, да принесет Тебе в ясной совести чистую молитву свою и да будет достоин встать перед лицом Твоим, упразднив и внутри, и вне себя все земное».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире библейское вещание BBN.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Не только захватывающе, но полезно рассмотреть жизнь и служение великого апостола к язычникам, а именно Павла. Несмотря на то, что он прежде был злейшим врагом Евангелия и преследователем церкви, Савл, как его тогда звали, обратился, когда шел в Дамаск, чтобы арестовать тех, кто призывали имя Господа Христа. Повествование об его обращении, которое записано в 9 главе «Деяния святых апостолов», нужно читать и изучать тщательно и молитвенно. Мы ясно увидим, что Господь положил свою руку на жизнь этого ревностного фарисея. И все, что он испытал, стало частью его обращения. В 5 стихе 9 главы говорится: «Кто ты, Господи?» И, получив ответ от воскресшего прославленного Сына Божия, Савл сразу же отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» Бог поступил с Савлом чудным образом. Савл, который позже стал известным как Павел, никогда не забыл, как милостиво с ним поступил Бог. Спустя десятилетия он написал: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он призвал меня на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». На протяжении столетий мужчины и женщины свидетельствовали о чудной милости Божией, проявленной в их жизни, которая обратила их от тьмы к свету и избавила от осуждения, которое они заслужили в связи с их греховной жизнью. Апостол Павел также свидетельствует об этой истине, обращаясь к Ефесской церкви: «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, оживотворил во Христе, благодатью вы спасены». Мы не знаем точно времени обращения Савла, который стал известен как апостол Павел, но он сразу же стал свидетельствовать о чудном и славном деле, совершенном Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте ради спасения человечества. В книге «Деяния святых апостолов» вкратце описывается непосредственная реакция на проповедование в Дамаске и последующее посещение Иерусалима. Затем он, вероятно, вернулся в родной город Тарс, Киликию, где он провел несколько лет в служении, о которых нам Священное Писание не повествует. Некоторые предполагают, что этот период длился примерно 6 лет. Наступил период относительного покоя, и церковь быстро размножилась. Рассеяние евреев в разные части, как, например, в Антиохии, способствовало тому, что многие приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Барабба, уважаемый член Иерусалимской церкви, разыскал Савла в Тарсе для того, чтобы поделиться новостью о Божьей милости, действующей в Антиохии как среди евреев, так и среди язычников. Павел принял это как призвание от Бога и провел некоторое время в Антиохии. Из 11 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что этот период продолжался один год. Он укреплял уверовавших в их вере. Для всех это было, вероятно, временем обильного благословения. Затем Павел и Варнава посетили Иерусалим. Передать нуждающимся членам христианской церкви материальную помощь которую предоставили развивающиеся церкви в Антиохии. Варнава, должно было, считал, что это чудесный случай предоставить им того, которого он полюбил в Господе, Савла из Тарса. Некоторые христиане в Иерусалиме все еще боялись этого человека, который так ревностно преследовал церковь до своего обращения. И по сей день мы встречаем, что если человек жил распутно до своего обращения и громогласно противился Евангелию, то после своего обращения найдутся такие, которые, по крайней мере, на время будут сомневаться в истинности его возрождения. Но в случае с апостолом Павлом, верующие в Антиохии радушно приняли его учение о жизненно важных истинах из Библии. И так Антиохия стала важным центром дела Христова и распространения Евангелия. Руководящие местной общиной были побуждены Духом Святым послать Варнаву и Савла на служение в другое место. Со своей стороны эти два мужа были хорошо подготовлены для этого задания. Итак, начались миссионерские путешествия апостола Павла. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что Павел, который позже стал известен как апостол к язычникам, не начинал с того, что свидетельствовал только язычникам, исключая евреев. Его метод служения Господу был таков, что он посещал синагоги, путешествовал вместе с Варнавою с одного места в другое. Исторический фонд рассматриваемого периода. Савл из Тарса родился во время правления Августа, который имел власть 63 года до Рождества Христова по 14 после Рождества Христова. Павел обратился, вероятно, во время правления Калигулы, который был у власти 4 года с 37 по 41 годы после Рождества Христова. Записано, что в течение 4 лет, когда Калигула занимал престол мировой Римской империи, были очень тяжелым временем для всех провинций. В 36 году два главных действующих лица, участвовавших при распятии Христа, а именно Пилат и Каиаф, исчезли со сцены. Понтий Пилат был уволен и возвратился в Рим, а на его место был поставлен другой. Первосвященник Каиафа был смещен той же римской властью, его последователем был Иоаннафан. Сам факт, что первосвященник в то время назначался римским правительством, было для еврейского народа оскорблением. В конце своего правления император Калигула в своем высокомерном богохульстве пытался заставить евреев поклоняться ему как Богу. Хотя римским императорам оказывалось такого рода почтение, для евреев это было оскорбительным. Они не смогут сойти до того рода поклонства. В этот период среди евреев было явное откровение, и Калигула был убит в начале 41 года после Рождества Христова. С восшествием на престол Клавдия в 41 году после Рождества Христова Палестина, святая земля, опять заимела царя. Иудея была присоединена четверовластью Филиппа и Антипы, и в то время как Ирод Агриппа I правил обширной территорией, которая ранее была управляемая его дедом Иродом Великим. Четверовластник был начальником или правителем над четвертой частью царства или провинции. Римляне присвоили это звание и употребляли как подходящий титул для принца, который назначался на незначительную должность и кому они не желали приписать титул царя. В Новом Завете мы встречаем трех. Ирод, четверовластник в Галилее, Филипп, четверовластник в Итурее, и Лисаний, четверовластник в Алиине. предполагает, что церкви имели покой во время правления Калигулы, потому что его занимали другие дела, которые причиняли страдания. Но после смерти Калигулы и восшествия на престол Клавдия евреи как народ были освобождены от дурных предчувствий и обид. Тем временем, как общее страдание израильского народа облегчилось, пропорционально стало увеличиваться страдание христиан. Из 12 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Ирод ради того, чтобы угодить евреям, бросил Иакова в темницу и убил Иакова брата Иоаннова мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра и заключил его в темницу. В 12 главе записан также чудный эпизод о превосходящем провидении и контроле Бога. Стефан был первым мучеником христианской эры. Несколько лет позже Иаков был мученически убит другим римским четверовластником. Не можем ли мы утверждать, что Бог в своем провидении допустил убийство Стефана и Иакова с той целью, чтобы с убедительностью показать, что есть люди, готовые отдать свою жизнь за Иисуса Христа? Не можем ли мы также утверждать, что Бог показал свою силу в чудном избавлении Петра из темницы? Люди могут думать, что они имеют силу и власть действовать особым образом, но в действительности они могут сделать только то, что допустит Божие провидение. Иаков был убит, Петр был освобожден, назначенный Римом Ирод управлял широкой территорией и страстно желал престижа и власти, умер жалкой смерти от руки Бога. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать, воспитывает. Об этом читаем в послании Евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал наконец тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали, донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, будем внимательны, что он ему сказал: если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, Небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с отпавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом, и руки их не довершают предприятия, ни замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел сатаны». Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу, а нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притча 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притча 27, 9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе давать и брать. Длительное время Хусси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации

Феофан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово? На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу». Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусия рисковал потерять голову. Но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусия в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусий прав. Его совет лучше совета Ахитофела. Каким образом Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусия Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем, дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хусий, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле, ко всевозможным унижениям.

0: унижением и страданием. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться, любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет. Это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иакова 4, стих 4, читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимосвязи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос: в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом? Нам очень быстро станет ясно, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли и чувства жадности, они становятся все громче и сильнее, так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу. На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. Притчи 17:17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано: «Как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести, так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить: и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32:11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконии 34, стих 10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Тише, грозы, тише, птицы. Видишь, Боже, наши лица, а также наши сердца. Помолиться в поле.

0: Будем мы, Господи, небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Сердце тише среди ночи, я услышу, что Бог хочет. Да, скажу, Боже, да. Там, где тихо, вне планеты, вход и выход жизни этой, еще открытое небо, небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Или след, выход, вот он, верить крепко не во что-то, а верить Божьему слову легче телу. Вере, только смелый, нет там двери, двери в открытое небо, в небо, в котором нет крестов, в небо, в котором Бог богов, в небо, в котором будем мы, Господи, в небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, в небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Все так просто, что ж ты тянешь князю тьмы, игрушкой станешь, а выбрать мог бы ты небо. Все же зря спастись не хочешь, не найдя покоя бродишь на фоне открытого неба. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи.
1: В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Трижды во второй главе первого послания к Фессалоникийцам мы находим выражение «благовестие Божие» во втором, восьмом и девятом стихах. Апостол Павел несколько раз употребляет в своих посланиях это выражение. В нашем сегодняшнем тексте во втором стихе второй главы первого послания к Фессалоникийцам Павел пишет: «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Павел не только трудился день и ночь для благовестия Божия, он не только до крови сражался, подвязаясь за него, но в конце концов он положил и жизнь свою за благовестие. Да, с момента его встречи с воскресшим Христом по пути в Дамаск апостол Павел целиком, духом, душой и телом отдал себя для благовестия Божия. И вот сегодня мы еще раз желаем с Божьей помощью поразмыслить над этой чудной, неисчерпаемой темой «благовестие Божие». Что значит «благовестие» или слово «евангелие»? В нашем русском тексте эти два слова, как «благовестие», так и «евангелие», переведены с одного и того же греческого слова «евангелион», что значит «благая весть», «радостная весть» или еще точнее «добрая новость». Слово «евангелион» или «евангелие», которое первоначально именно употреблялось в смысле «радостной доброй вести», впоследствии стало означать повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, записанные четырьмя евангелистами. Но читайте Библию, и вы не можете не заметить, что об этой радостной вести говорят не только четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и притом не только весь Новый Завет, но вся Библия, все 66 книг Священного Писания. Это библиотека, которую мы называем Библией. И была она написана в течение 16 столетий, приблизительно 40 различными авторами. Среди них были пророки, цари, священники, рыбаки, богословы, пастухи и врачи. Притом, в ней вы найдете историю, поэзию, притчи, законы, доктрины, родословие и жизнеописание различных людей. И что поражает каждого серьезного читателя Библии, это то, что во всех этих 66 книгах существует не только какая-то неискусственная внутренняя согласованность, но что тема ее едина. Причина этой согласованности, гармонии и единства та, что хотя и человеческих авторов этой книги несколько, но вдохновляющий их автор един – Дух Святой. И вот, читая эту божественную книгу, вы обнаружите, что от самого ее начала и до последней страницы она возвещает единую весть. Ее Павел называет Евангелием, радостной доброй вести, или, как в нашем тексте, благовестие Божие. Называя ее благовестием Божиим, он этим указывает ее происхождение, что начало она имела у Бога. Не человек ее выдумал, но еще в вечности, прежде бытия мира, она имела свое начало у Бога. Да, она зачата была в далеком прошлом, в сердце Божьем. Теперь, если Бог является автором благовестия, то кто же его исполнитель? Кто сыграл главную роль в этой радостной и доброй вести? Заметьте, как в Новом Завете эта радостная весть называется и благовестием Христовым. Насколько оно благовестие Божие, оно не менее благовестие Христова, ибо Иисус Христос является его исполнителем. Фактически, оно чаще всего называется благовестием Христовым, ибо от искупительной смерти Сына Божия льется эта радостная весть. В основу нашей сегодняшней беседы можно было бы взять целый ряд мест как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Возьмите, например, 43 главу книги пророка Исаии. Говорит сам Бог. Разве это не радостная весть? Слушайте, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехи твои не помяну. Тут мы слышим о незаслуженной милости Божьей грешнику, что Бог ради себя самого готов простить и изгладить, то есть вычеркнуть из памятной книги своей, своей же собственной рукой, твои и мои грехи, чтобы больше никогда их не вспоминать. Нерадостная ли это весть, дорогие друзья? Или возьмем Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тут благая весть выражена с большей детальностью. Не напрасно это место называется «Евангелие в одном стихе». Тут вы встретитесь с любящим Богом, с Его единородным Сыном. Тут вы узнаете, что Бог сделал для человека, что из себя представляет этот человек, что он должен сделать, чтобы спастись, и кому спасение доступно. Что сделал Бог ради нашего спасения? Он так возлюбил нас, что отдал самого драгоценного своего единородного Сына на крестную смерть. И почему нужно было Ему умереть? Потому, возлюбленные, что если Он не взял бы на Себя наши грехи и не понес бы их на древо смерти, то мы бы погибли. Слушайте, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это говорит нам, что мы, каждый из нас, являемся грешниками, и потому без спасения, без искупления мы должны были бы мучиться в озере огненном во веки вечности». И, о, какая радостная весть в одном слове этого чудного стиха! «Всякий». Подумайте, это слово такое, которое ни под каким видом не допускает хотя бы одного единственного исключения. «Всякий, и ты, мой друг, включен в него». Чтобы правильно понять Евангелие, благовестие Божие, радостную весть, нужно начать с того, с чего Слово Божие ее начинает. С чего начинается Евангелие? Оно начинается с того, что человек грешник, и что Бог ненавидит и никак не может примириться с его грехом. В первых трех главах послания Римлянам апостол Павел говорит в первую очередь о греховности человека и заключает, что все согрешили и потому все лишены славы Божьей. Да, Евангелие, радостная весть, начинается откровением гнева Божия с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Заметьте, как апостол Павел включает самого себя в эту категорию. Он говорит, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Для кого эта благая весть? Кому она принадлежит? Дух Святой дает ответ на этот вопрос из всех вопросов. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, когда до нас доходит благая весть Евангелия Иисуса Христа, то первое, что Дух Святой делает, Он пробуждает нашу совесть и обличает нас в грехе, и мы видим себя погибшими грешниками. Но что дальше говорит благая весть? Она говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вы слышали? Разве это не радостная весть? Представьте себе тонущего человека. Что бы его обрадовало? Только одно знание, что до него доходит спасательная лодка. А тут грешник, он в тисках греха. Его ожидает вечное мучение. Что могло бы дать ему больше радости, чем услышать, что кто-то взял на себя его вину и полностью заплатил его долг. И потому он может не только избежать вечного суда, но он может и иметь жизнь вечную. Да, возлюбленные, это именно Христос и сделал. Он взял грехи всего мира, твой грех и мой грех, и понес их на Голгофский крест. Но благая весть говорит еще больше, а именно, что человек может быть полностью спасен верой в Иисуса Христа. То есть Христос жертвой Своею на Голгофском кресте не только отчасти, но полностью удовлетворил правосудие Божие. Иисус Христос дал Себя за нас, сказано в послании к Титу, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Но Он жертвой Своею не только целиком избавил нас от наших грехов, но также и от требований закона. В послании к Галатам Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Итак, благая весть значит, что Христос один совершил полное и окончательное спасение для нас смертью Своею. Добавить мы к Нему ничего не можем. И если мы хоть что-нибудь добавили к спасению помимо веры в Иисуса Христа, то тем самым мы делаем недействительным наше же спасение. Например, некоторые учат, что недостаточно верить в Иисуса Христа, нужно и добрые дела. На эту ложь мы отвечаем Словом Божьим: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Другие опять говорят, что, мол, вера в Христа необходима, но спасение невозможно без крещения. Если крещение спасает, то почему апостол Павел говорит верующим в Коринфе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать»? Не поймите меня превратно. Крещение является ясным учением Слова Божия. И если кто-нибудь, уверовав в Иисуса Христа, спросит меня, должен ли я креститься, то, не запинаясь ни на секунду, я сказал бы: «Да, конечно». Но в то же время я повторяю, что водное крещение не имеет спасательной силы. Ты должен сперва веровать, а потом креститься. Слово Божие учит о единственном крещении верующих в Иисуса Христа, возрожденных людей. Нам не раз писали и спрашивали, могу ли я быть спасенным, не говоря на иных языках. Например, совсем недавно мы получили письмо от одного нашего слушателя, который имел чудное обращение, будучи в заключении за преступление. В концлагере он встретился с посланниками Христовыми в узах, которые привели его ко Христу, и он сделался новым творением во Христе Иисусе. Вышедший из заключения, он встретил людей, которые ему сказали: «Брат, ты еще не обращен, ты не чадо Божие, пока ты не получишь дар языков. Дорогие мои, это ложь. Подобно тому, как водное крещение, так и дары Святого Духа принадлежат не грешникам, а к уже искупленным детям Божьим, и притом ни крещение, ни один дар духовный не делает человека более спасенным. Только вера в Иисуса Христа спасает». Но есть еще и другие, которые настаивают на соблюдении субботы и омовении ног, и другие обряды, как необходимые для спасения. Возлюбленные, Павел предупреждает, что если мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема. Это не иное Евангелие, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христово. И, наконец, дорогие мои, прошу отметить, что эта радостная весть, она для всего мира. Проповедь первого благовестника Иоанна Крестителя была: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В своем первом послании апостол Иоанн пишет: «Он, Иисус Христос, праведник, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это и есть та радостная весть, в которой некогда уверовали и язычники в Фессалониках, и уверовавшие стали детьми Божьими. Мой друг, и для тебя это добрая весть. Подумай, за один взгляд веры на распятого Спасителя ты можешь получить прощение грехов, иметь жизнь вечную.

0: домой. Один человек обещал серьезно принять все меры, чтобы ее отыскать. Долго он ее искал, и, наконец, он сказал скорбящей матери: «Пойди и принеси мне все твои фотографии, которые ты имеешь». Она их немедленно принесла, и на каждой из них этот человек написал два слова: «Вернись домой». Затем он взял эти фотографии матери и разнес их по разным местам греха и разврата и оставил их там на видном месте. Недолго после этого девушка явилась в одно место греха, и там она увидела лицо своей матери. Слезы потекли по ее щекам, так что она сначала не могла различить написанные на фотографии слова. Но когда она стерла слезы, то она прочла: «Вернись домой». Немедленно она побежала к своему родному дому, который был за городом, и когда она коснулась до двери, то оказалось, что дверь не была запертой. Вошедший в дом, мать встретила ее объятиями и поцелуями и сказала: «Милая дочь, с того времени, как ты покинула нас, дверь никогда не была заперта. Мой друг, и для тебя отверста дверь. Ты можешь войти ею сейчас и броситься в объятия Христа, ожидающего тебя. Почему не прийти к Нему сейчас? Он примет, и Он простит тебя. Это и есть благая весть для тебя. Аминь».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами. Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила замечательно освещает жизнь пленника в Вавилоне, который был благородного происхождения вместе с другими молодыми князьями. Как мы уже сказали раньше, это произошло по причине всеобщего отступления от Бога в Иудее. Потому что эти юноши были княжеского происхождения, их увезли в пленение в Вавилон. Навуходоносор повелел привести их из Иерусалима, имел в виду некоторых из них сделать своими придворными советниками. Поэтому самые мудрые и наилучшие из них были в группе для дальнейшего их образования и физического хорошего положения. Было определено известное время для такой подготовки. А потом эти благородные юноши были представлены пред царем. Даниил оказался наиболее способным и получил первое место, хотя его три друга также были возвышены пред другими. Дальнейшие главы книги повествуют о них. Этот факт ярко свидетельствует, что хотя народ Иудеи духовно пал, предавшись идолопоклонству и тому подобное, но в то же время были и другие люди, верные Господу, которые поклонились живому Богу и были послушны закону Божию, данному им народу через Моисея. Они не отступали от Бога, живя в Иерусалиме, и, будучи в пленении, оставались верными Ему, сохраняя духовную жизнь. Несомненно, что это относится и к нам в наше время. Где бы мы ни были, в каких обстоятельствах бы мы ни находились, наш характер и образ жизни должен быть сохранен от духовного загрязнения. Это совершается в сердцах верующих благодатью Божией, при подкреплении Духом Святым и послушании нашим Ему Слову. Даниил должен был оставаться чистым каналом, через который божественная весть о мирных империях была послана и открыта Богом. Важные пророческие возвещения, открывающие будущие мировые события, находятся в этой книге. Уже было сказано раньше, что Даниил находился во дворце царском, тогда как пророк Иезекииль трудился среди пленников, рабов. Контраст в положении этих двух мужей Божиих весьма очевиден. Иезекииль, книгу которого мы недавно изучали, совершал очень важное служение, поддерживая дух и надежду плененных на всемогущего Бога, но строго опровергая нечестие и отступление от Бога, которое привело их в пленение. По-видимому, Даниил не был в состоянии облегчить положение пророка Иезекииля, хотя и находился во дворце. Но пророк был весьма ободрен фактом, что Даниил жил во дворце. Это свидетельствует о таинственных путях Божиих, что иногда ему бывает угодно поместить своих служителей во влиятельное положение, тогда как другие переносят трудности и страдания. Вы помните 12 глава Деяний апостолов, когда царь Ирод преследовал церковь Христову, апостол Иаков был казнен, и апостола Петра арестовали и поместили в темницу, чтобы также и его предать смерти мученической за Господа Иисуса Христа. Но мы читаем, что Бог чудесно спас апостола Петра, послав ангела своего в темницу. мы можем сказать, что оба эти апостолы были достойны в очах Господних, но Он допустил смерть Иакова, чтобы Церковь получила духовное наставление. Несомненно, что многие верующие были укреплены в вере, потому что увидели готовность апостола Иакова прославить смертью своего Иисуса Христа. А потом они были весьма ободрены чудесным спасением апостола Петра из темницы. Пути Господни всегда правильны. Одних Он отдает на путь страданий и смерти за имя Свое, а других избавляет от рук гонителей. Эта истина остается неизменной и в наши дни. Поэтому, каково бы ни было положение, в котором поставил вас Господь, Он желает, чтобы вы прославили Его имя. Хотя Даниил имел серьезные обязанности во дворце политического характера, но это не мешало ему уповать на Господа и ожидать от Его мудрости для духовной жизни. Он был принужден и прилежен в изучении Слова Божия, пророческих книг, что можно заметить в 9 главе 2 стихе его книги. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Он вникал старательно в Слово Божие, чтобы понимать его откровение и видение о языческих царствах, которые Бог после даровал ему, о судьбах мировых империй. Да научимся из этого примера, чтобы и мы ежедневно пребывали в изучении Слова Божия, а наш дух и ум воспринимали его близость и откровение, невзирая на многие заботы ежедневные и на ответственность по службе. Езекииль, будучи пленником, вероятно, имел мало времени для уединения, однако он находился в тесном общении с Господом и получал от Него откровение о народе своем. Так же и Даниил, пунктуально исполняя свои важные обязанности во дворце царя, все же находил время для общения с Богом, для изучения Его слова и молитвы. Он имел от Бога откровения пророческие о будущем народов, которые исполнится в конце этого времени. Пророчества Иезекииля и Даниила тесно связаны с книгой Откровения. Их легко понять, изучая молитвенно эти книги вместе, хотя апостол Иоанн написал Откровение через несколько столетий после этих пророков. Даниил был возвышен Богом не только на земле, но также и на небе. Не менее двух раз Господь послал своего служителя передать ему важное возвещение, который сказал такие слова: «Даниил, ты муж желанный». Он был возлюблен Богом. Не напоминает ли это слов Отца Небесного, когда Иисус Христос принимал святое крещение? «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Молитвы и пост Даниила Бог почтил тем, что послал к нему Гавриила, архангела, сказать, что молитвы его услышаны. 10 глава, 12 стих. Все эти великие переживания не повредили душе Даниила и его кротости духа. Наоборот, они побудили его еще более смириться и прославлять его святое имя. Некоторые христианские служители утратили свою духовную силу и полезность, потому что они прославили себя самих за свои достижения, не воздав вполне славу Богу. Но Даниил проявил глубокое смирение, хотя Господь употребил его в своих планах величественно. Нельзя пройти мимо глубокого уважения и сочувствия Даниилу, которое обнаружил царь Дарий в ту тревожную ночь, когда Даниил был приготовлен сатрапами к смерти во рву львином. Дарий не мог преодолеть власти этих царедворцев. Они обманули его. Получив подпись на указе, не думая, что это касалось Даниила, 6 глава. В ту ночь он не мог спать и рано утром хотел знать о судьбе Даниила. Когда он услышал его голос, что он жив и благополучен, Дарий весьма обрадовался. Он немедленно повелел освободить его, а жестоких сатрапов предал смерти. Когда Дарий занял престол, Даниил уже достиг преклонных лет, но его влияние все еще было весьма заметно в государственных делах Персии. Знание Священного Писания содействовало ему в служении. Он знал Писание Исаии, который говорил о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь оставлен». Исаии 44 глава, 28 стих. Это поразительное пророчество, произнесенное за 100 лет с лишним до Рождества Кира, произвело на Даниила сильное впечатление. А потом он лично изложил это пророчество перед царем Киром. Вероятно, Даниил был еще жив, когда указ был издан царем о постройке храма в Иерусалиме. Таким образом, Бог совершил свой план, употребив слугу своего так величественно, хотя тот и перенес много страданий. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов своих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего. Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы каждый день изучаем Священное Писание вместе с вами. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Мы сегодня подошли к 38 главе книги «Исход». В этой главе продолжается разговор о скинии, и особое внимание обращено здесь на ее внешний двор. Внешний двор, огороженный оградой из льняных завес, составлял 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. В нем находились медный жертвенник и медная умывальница. В этом дворе происходила расплата за совершенный грех. Грешник подходил к воротам двора, и священник водил его внутрь. Грешник клал свою правую руку на голову приведенного им жертвенного животного, после чего животное убивали, и священник возлагал его на жертвенник. Сам грешник мог войти только во внутренний двор скинии. Дальше во святилище от его имени входил священник. Перед тем, как войти в святилище, священник совершал омовение в медной умывальнице. В святилище находились золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курений. Все эти три предмета, дорогие слушатели, говорят о богослужении. Далее следовала завеса, которая вела в святое святых. Священник не входил за завесу, где находился ковчег завета с крышкой, потому что в эту последнюю комнату мог входить только первосвященник, то есть самый главный священник, и при этом только один раз в год, как представитель всего израильского народа. Написано в первом стихе. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольной, вышиною в 3 локтя». Друзья, на медном жертвеннике совершался суд над грехом. Суд за грех падал не на самого грешника, а на приведенную им заместительную жертву. Этот жертвенник был единственным местом, где разрешалось приносить жертву. Принесение жертвы в любом другом месте считалось, конечно, богохульством. Медный жертвенник являлся очень важным местом для народа Израиля, так как на нем, именно на нем, разрешалась проблема греха. Без этого медного жертвенника богослужение и благословение были бы невозможны, дорогие друзья. Роги жертвенника говорят о силе, о способности Христа Иисуса спасти каждого раскаявшегося грешника. В главе дается немало деталей по уходу за жертвенником. У жертвенника было много принадлежностей – горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все эти принадлежности были сделаны из меди. В 8 стихе говорится «и сделал умывальник из меди, и подножье его из меди, и с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Этот умывальник из меди говорит о очищении грешника после его раскаяния в грехах. «И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Мы читали 9 по 11 стихи книги «Исход» 38 главы. Друзья дорогие, тонкий весон говорит о человеческой природе Христа. И этот весон, или человеческая природа, фактически разделяет человека с Богом. Таким образом, нас спасает не жизнь Христа. Его жизнь нас осуждает, спасает нас Его смерть. Слово Божье, и особенно описание скинии, собрание очень напоминает книгу с картинками. Если вы посмотрите на эти картинки, вам станет ясно, что жизнь и учение Иисуса не могут вас спасти. Начать с того, что мы просто несоизмеримы ни с Его жизнью, ни с Его учением, учение Христа не может спасти вас, мои дорогие друзья. Только Его смерть и Его крест способны сделать это. Вот почему здесь, во внешнем дворе скинии, собрания, был поставлен медный жертвенник, символизирующий крест Иисуса. Медь, из которой сделаны все предметы внешнего двора скинии, говорят о Божьем суде над грехом.

Однако крючки и связи к ним в ограде внешнего двора скинии были сделаны из серебра. Серебро – это символ искупления. Ограда внешнего двора скинии отделяет человека от Бога, но Бог создал для человека путь, каким он может прийти к Нему. Бог предусмотрел особый план действий, когда грех осуждается, а грешник искупается от наказания и облекается в праведность Христа. Какую ясную картину вы, слушатели, видите здесь, ясную картину искупления и спасения дает нам этот внешний двор скинии собрания? Вы можете взглянуть на скинию собрания и увидеть в ней Евангелие. Бог дал нам его здесь в картинках. В ограде, окружавшей скинию собрания, были ворота, так что человеку не нужно было перелазить через забор, чтобы попасть во внешний двор скинии. Он должен был входить туда воротами. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. Мы читали 18 стих. Друзья, как я сказал уже выше, и материал, и цвета – все это говорит о личности Христа. Мы уже видели это с вами в предыдущих беседах, но повторить не мешает. Голубой цвет говорит о том факте, что Он пришел с неба, как Бог. Червленый говорит о Его человеческой природе и о крови, которую Он пролил за человечество. Соедините, друзья, соедините синий и красный, то есть червленый вместе, и вы получите пурпуровый. Пурпур говорит о том, что Христос – царь. Он был рожден царем иудейским. Во внутренний двор скинии невозможно было попасть иначе, как через специальные ворота. Эти ворота, дорогие слушатели, имели высоту примерно 2 метра 30 сантиметров. Такой же высоту был забор вокруг двора скинии. Вход через ворота был довольно широким, достаточно широким, чтобы во двор мог войти любой грешник. Но это был также единственный вход, через который он мог войти. Христос сказал, что Он есть путь и истина и жизнь. Мне нравится думать об этих воротах, ведущих во двор святилища, как об этом пути, о котором говорит сам Христос. Следующий вход вел в самое святилище. Мне нравится сравнивать его с истиной. Христос сказал, если вы собираетесь поклоняться Господу, вы должны делать это в духе и истине. Если вы поклоняетесь Богу и при этом отрицаете, допустим, божественность Иисуса Христа, как некоторые делают это, в вашем поклонении нет истины. И, следовательно, нет никакого смысла. Следующий и последний вход вел, друзья, в святые святых, за завесу. Эта завеса говорит о жизни Христа, которую Он отдал на кресте. Когда Христос умер, завеса, как вы знаете, в храме разорвалась пополам, символизируя этим тот факт, что путь к Богу был, наконец, открыт. Таким образом, этот последний вход через завесу символизирует жизнь. Христос есть путь, да, Христос есть путь, истина и жизнь, дорогие слушатели. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него, говорит нам Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я повторю эту цитату из Евангелия Иоанна, 14 главы, 6 стих, где написано, что Христос есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Это очень важная истина, друзья. Было бы хорошо, чтобы вы ее выучили наизусть. Да,
Это очень важно, чтобы мы знали, что есть только один путь, есть только одна жизнь и есть только одна истина, слушатели. И все это в Иисусе Христе. Далее я хочу обратить ваше внимание на вопрос об индивидуальном, личном спасении каждого израильтянина. Израиль называется в Писании Сыном Божьим. Бог никогда не называл своим сыном отдельного израильтянина. Поэтому каждый отдельный израильтянин, чтобы спастись, должен быть искуплен индивидуально.

0: В 25 и 26 стихах 38 главы книги «Исход» написано: «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, 603 тысяч 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». В 27 стихе 38 главы книги «Исход» написано: «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий и завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были, как я уже упомянул, выше вылиты из серебра, принесенного израильтянами для искупления. На подножьях из этого серебра устанавливалась сама скиния собрания. Она устанавливалась на искуплении. Сегодня, друзья, каждый отдельный человек должен лично принять искупление, заплаченное Иисусом Христом. Он уплатил, друзья, своей кровью на кресте, пролив свою кровь за меня и за вас. Мы должны заплатить цену нашего искупления. Эта цена не исчисляется серебром или золотом. Единственное условие, которое ставится перед нами, это чтобы вы жаждали получить эту воду жизни. Она дается бесплатно, но за нее Богу уже пришлось заплатить дорогую ценою. Да, и цена ее – это смерть Сына Божьего на кресте и пролитие Его крови за вас и за меня, дорогие друзья. Мы были искуплены Его кровью, дорогие слушатели. Мы были искуплены Его кровью. Слава Господу за то, что нам с вами сегодня не надо платить за свое искупление. За нас уже было заплачено сполна. Если вы понимаете, что вы грешник, если вы понимаете, что за ваши грехи необходимо платить, если вы хотите спастись, тогда придите к Нему. Придите к Нему, к тому, кто заплатил за нас своей кровью. И когда вы примете это искупление кровью Христа, для вас откроется доступ к Богу. Бог примет вас через Иисуса Христа в свою семью. На этом, слушатели, сегодня мы оканчиваем нашу лекцию из 38 главы книги «Исход». Я желаю, конечно, вам самого хорошего, самого лучшего, благословений от Господа. И кроме этого, я хотел бы оставить вам один вопрос, вопрос, касающийся того, что мы изучали, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания Библии. Вопрос такого: как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? Как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? На этом, друзья, всего вам хорошего.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по изучению первой книги Библии «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам вышел победителем в войне против четырех царей, захвативших в плен его племянника Лота, жившего в Содоме. Это событие описано в 14 главе. И вот Авраам возвращается после сражения, освободив Лота и его семью. Что произошло дальше, вы узнаете из дальнейшего повествования 14 и 15 глав. Итак, давайте приступим к чтению Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я читаю с 17 по 19 стихи из 14 главы книги «Бытие», где рассказывается об Аврааме. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». У меня здесь возникает несколько вопросов, и у вас, я уверен, тоже. Для начала, откуда взялся этот Мелхиседек? Он появляется на этой странице Писания, выносит хлеб и вино, благословляет Авраама и затем также неожиданно исчезает из Писания. И все. Мне интересно знать, откуда он пришел. Мне интересно знать, куда он уходит, а также какова его роль. Я вижу, что он царь Салимский и также священник Бога Всевышнего. И тут у меня возникает другой вопрос. Откуда он узнал о Боге Всевышнем? Ученые говорят, что первоначально все люди знали живого и истинного Бога. И только затем у них развилось многобожие, поклонение многим языческим богам. Апостол Павел в послании к римлянам в 21 стихе 1 главы говорит, что люди опустились до того, что стали поклоняться твари, творению вместо Творца. Но сейчас пред Авраамом стоит священник Бога Всевышнего. Он знает живого и истинного Бога, и он выносит Аврааму хлеб и вино. Имя Мелхиседек упоминается в Писании 3 раза. Кроме этого места из книги «Бытие», о Мелхиседеке говорит Псалом 109 в 4 стихе, где предрекается явление Христа. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наконец, о Мелхиседеке говорится в послании к евреям. Прочитав послание к евреям, я понял, почему в книге «Бытие» нет ни слова о происхождении Мелхиседека. Это странно, ведь книга «Бытие» — это книга родословий, а о родителях Мелхиседека в ней нет ни слова. Апостол Павел в своем послании к евреям ясно говорит, что Мелхиседек без отца, без матери, не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Павел уподобляет служению Мелхиседека священство Христа, которое также велось по чину Мелхиседека, то есть не имело ни начала дней, ни конца жизни. Священство по чину Аарона было обращено лишь к Израилю и Скинии. А наш Господь в своей сущности не имеет ни начала дней, ни конца жизни, и священство Его есть священство по чину Мелхиседека. В 20 стихе этой главы книги «Бытие» мы читаем слова Мелхиседека. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Далее мы читаем, что Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть из всего, то есть десятину. Откуда он узнал, что должен платить священнику десятину? Видимо, об этом ему было дано божественное откровение. Об этом и о многом другом. Прочтем стих 21 из 14 главы. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Вот оно, искушение. В соответствии со сводом законов царя Хаммурапи, Авраам в то время имел полное право и на имение, и на людей. Но царь Содомский был хитер. Он сказал, отдай нам людей, а сам забирай имущество, оно твое. Авраам оказался перед искушением. Если бы он не устоял, то отныне царь Содомский мог бы сказать, «Этот Авраам очень богат, но благословил его не Бог. Это я сделал его богатым». Послушайте, что сказал Авраам царю Содомскому. «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Когда Авраам только уходил на войну, он положил завет с Богом и, наверное, сказал, «Боже, я иду на войну не за добычей, мне не нужно богатство. Я хочу освободить и вернуть моего племянника Лота». И Бог благословил его. Теперь Авраам говорит это царю Содомскому, как своего рода свидетелю. А вот стих 24. «Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Энер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Авраам в этом стихе говорит, «Остальные имеют право на добычу, пусть возьмут ее, я же ничего не возьму. Пусть платой моим молодым спутникам за то, что служили мне, будет пища, которую они съели, я же от тебя не возьму ничего». Теперь мы переходим к 15 главе книги «Бытие». В стихе 1 главы 15 мы читаем, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». В тексте об этом не говорится, но позвольте предположить, что, может быть, во время битвы жизнь Авраама оказалась в очень серьезной опасности, и он уже не надеялся, что останется в живых. А Бог ему теперь просто напоминает. «Я твой щит, Авраам. Награда твоя весьма велика». Другими словами, Бог говорит, «Хорошо, что ты отказался от добычи. Я твоя награда. Я хочу наградить тебя». Подумать только, что Бог может сделать с человеком, если этот человек хочет лишь поверить ему и обратиться к нему. Если вы думаете, что Авраам похож на одного из благочестивых людей, столь знакомых нам сегодня, каждое утро наводящих глянец своей набожности, вы глубоко ошибаетесь. Авраам очень практичен, он сразу же переходит к деталям. Мне кажется, Бог хочет, чтобы и мы так поступали. И я хочу, чтобы мы избавились от этой ханжеской набожности и лицемерия, присущих сегодня многим фундаменталистам, представителям традиционных протестантских церквей. Послушайте, что говорит Авраам во 2 и 3 стихах. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Другими словами, он просит, «Мне не нужно более богатства. На сердце у меня одно, у меня нет детей, и я хочу сына. Ты обещал сделать меня отцом народов. Ты обещал, что потомство мое будет как песок земной». Но у меня вообще нет детей. В соответствии с законами того времени, а именно со сводом законов царя Хаммурапи, Елиезер, его управляющий, у которого были дети, со временем должен был унаследовать все имущество, если у Авраама не появится детей. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Так написано в стихе 4. Если вы ведете себя практично с Богом, то и Он становится очень практичным. Он говорит: «Я дам тебе сына, Авраам», и берет Авраама за руку и ставит его под звездным небом и говорит далее: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков». Вот что замечательно. Сначала Бог сказал, что потомство Авраама будет как песок на берегу моря, а теперь Он говорит, что потомков у него будет так же много, как звезд на небе. Авраам не мог сосчитать всех звезд на небе. Его взору было открыто около 4000 звезд, но в небе их тогда было, может быть, более 50 тысяч. Авраам не мог сосчитать свое потомство. Не можете его сосчитать и вы сегодня. У Авраама на самом деле два потомства. У него есть человеческое потомство, народ Израиля, и духовное потомство – церковь. Как церковь стала духовным потомком Авраама? Верой. Павел в 29 стихе 3 главы послания к Галатам сказал, что верующий во Христа – это семя Авраамова. И по вере в Иисуса Христа они становятся не физическим, а духовным потомством Авраама. Поговорим теперь о вере Авраама. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность, гласит стих 6. Перед нами одно из величайших утверждений Писания. Авраам поверил Господу. Это значит, что Авраам сказал Богу: «Я полностью полагаюсь на Тебя. Я верю Тебе. Аминь». И эта вера вменилась ему в праведность. Апостол Павел говорит об этом в послании к Римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это, то есть его вера, вменилась ему в праведность. Это не было праведностью, но Бог вменил ему это в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если вы, друзья мои, делаете что-то для своего спасения, тогда получается, что Бог в долгу у вас. Но, друзья мои, Бог спасает исключительно благодатью. Другого метода у Него нет и не было. И если вы спасетесь, то только потому, что вы примете Христа как своего Спасителя и поверите, что Бог позаботился о вашем спасении. Апостол Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, независимо от заслуг. Вера его вменяется в то, чем она не является, то есть в праведность. Авраам просто поверил Богу. Он принял то, что сказал ему Бог. Именно так можно спастись. Поверить в то, что Бог сделал что-то для вас, поверить, что Христос умер ради вас и воскрес. И Бог объявит вас праведником только за то, что вы приняли Христа». В 3 главе послания к Галатам, стихи 6 по 9, мы находим ту же великую истину. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы».

Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И снова мы видим, какой Авраам практичный человек. Он хочет иметь дело с реальностью. И нам надо тоже так же поступать. Нам нужна реальность в нашей христианской жизни. Авраам же очень практичен. Он хочет быть уверенным наверняка, что хочет достоверных подтверждений. А знаете, что Бог ему скажет? Он скажет: «Авраам, хорошо, что ты об этом заговорил. Встретимся у нотариуса, и я заверю контракт, который мы хотим заключить. У тебя будет сын. Итак, встречаемся, и я поставлю свою подпись». Подождите возражать и возмущаться. Позвольте мне сказать, что вы правы. Библия ничего такого не говорит. Бог и Авраам не встречаются у нотариуса. Но если перевести Библию на современный юридический язык, то получается, что именно так Бог сказал Аврааму. В стихах 9 и 10 мы прочтем, что именно он сказал. «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Бог велел Аврааму приготовить жертвоприношение. Он должен был взять телицу, козу и барашка, рассечь их пополам и положить их части одну против другой. Горлицу и голубя он не рассекал, но тоже положил их друг напротив друга. Так в те времена люди заключали договоры. Допустим, один человек договаривается купить овец у другого. Они начинают готовить жертву. Один, стоя у одной половины жертвы, берет за руку другого, стоящего у другой половины жертвы. Они заключают сделку и проходят между двумя частями жертвы. Это соответствовало нашей сегодняшней процедуре заключения договора у нотариуса. Мы видим, что Бог прибегает к юридической процедуре, которая была в ходу во времена Авраама. В книге пророка Иеремии, глава 34, стих 18, мы видим упоминание об этом обычае, который был широко распространен не только у этого народа, но и у всех народов того времени. «И отдам преступивших закон мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем моим, рассекши тельца надвое и прошедшим между рассеченными частями его». Так люди заключали договор. Они брали жертву, рассекали ее и проходили между ее частями. И Авраам все приготовил в соответствии с указаниями, которые ему дал Бог. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, читаем мы в стихе 11. Очень жизненная сцена. Авраам все приготовил, и пока он ждет Господа, слетаются стервятники. Авраам отгоняет их, иначе они сожрут жертву. «Окажись вы там, вы бы, зная обычаи, могли сказать: а с кем же ты заключаешь договор, Авраам? Что-то его не видно. Опаздывает, наверное». Авраам же ответил бы: «Да нет, не опаздывает. Он ведь велел мне все приготовить и сказал, что придет заключать договор». При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Это стих 12. Авраам во сне утратил способность двигаться. Он бездействует. Очень странно, что Бог решил усыпить его в то время, когда он должен был заниматься заключением договора. Но ведь это был необычный договор. Сам Бог заключал его и проходил между частями жертвы. Бог давал обещание Аврааму.
Авраам же не совершал никаких действий, потому что он не

0: ничего не обещал. Авраам просто поверил Богу, только и всего. То же самое произошло почти 2000 лет назад, когда Бог послал к людям Иисуса Христа. Бог-Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, и Сын согласился прийти на землю и умереть за грехи людей, за ваши грехи и мои, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Шотландии жила одна милая женщина, у которой был сын. И он уехал учиться в колледж города Глазго, а вернулся оттуда атеистом, неверующим человеком. Когда за завтраком мать рассказала ему о том, что она верит в свое спасение, сын сказал: «Откуда ты знаешь, что ты спасена? Твоя маленькая душа ничего не значит в этом мире». Когда они кончили завтракать, мать, присев рядом с ним, сказала: «Ты знаешь, наверное, ты прав. Моя душа и правда ничего не значит. В безграничности своей вселенной Бог обо мне может и не вспомнить. Но если Он не спасет меня, Он потеряет больше, чем я. Я потеряю только свою никому не нужную душу. Он же потеряет свою репутацию, ведь Он обещал спасти мою душу». Бог обещал каждому верующему во Христа жизнь вечную. Именно Бог участвовал в принесении жертвы. Именно Бог заключил договор с человеком. Я читаю стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бог как бы говорит Аврааму: «Я не могу сейчас дать тебе эту землю, потому что амореев я тоже люблю и хочу дать им еще время прийти ко мне». И Бог дал амореям 400 лет. Ведь это немало, как вы считаете, чтобы они пришли к Нему. Но единственным в той земле человеком, кто пришел к Нему, была хананеянка, блудница Раав. Она пришла к Богу, она поверила Ему. А ведь возможность спастись Бог дал всем амореям. В заключении беседы я читаю стихи с 17 по 21. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кенеев, кенезеев, кедмонеев, хиттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев. И дым, и пламя, прошедшие между рассеченными животными, говорят о Христе. Печь говорит же о суде. Огонь – это Христос, свет миру. Бог обозначает землю, которую Он обещал Аврааму». А кстати, вспомним еще раз, что Авраам обещал сделать Господу? Да ничего, он просто поверил Богу. Бог спасет и вас, спасет своей благодатью, если вы поверите в то, что Он сделал для вас.
1: прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Почему Евангелие называется именно «Благой вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Технология наоборот. Человеческий мозг похож на сложнейшую сеть, в которой каждая ячейка, клетка мозга, соединена с тысячами других. Ученые давно подозревали, что мощь человеческого интеллекта объясняется именно уникальным строением мозга. А устроен он настолько сложно, что расшифровать это устройство не могут даже самые гениальные математики. В итоге ученые, стремясь совершенствовать компьютеры, вынуждены изучать мозг методом проб и ошибок. Недавно был сделан очередной шаг на этом пути. Ученые разработали компьютерную микросхему, напоминающую сеть нейронов. Эта сеть грубо имитирует работу нервной сети мозга. Предполагается, что такие созданные человеком сети должны сами запоминать информацию. Ученые соединили несколько сетей и заложили им в память трехмерные образы. Затем они предъявили этой нервной сети совершенно новые образы, чтобы выяснить, способна ли она сравнить их с теми, что уже хранятся в ее памяти, и определить, являются ли и эти новые образы трехмерными. Ученые сообщают, что за довольно продолжительное время сеть научилась распознавать третье измерение – глубину, даже если ей предъявляли не весь образ, а лишь часть. Ученые признают, что, исследуя работу мозга, учатся создавать более совершенные компьютеры. Один из участников этого проекта назвал это технологией наоборот. Изучая гений Творца, создавшего человеческий мозг, ученые начинают понимать, как происходят процессы мышления и познания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть вторая.
3: Очень-очень многие люди посещают харизматические или пятидесятнические церкви по одной простой причине. Потому что они попробовали экстаза немножко. Их влечет туда. Их влечет туда почему? Потому что адреналин поднимается в крови. А когда адреналин в крови поднимается, сердце бьется чаще, чувство особое человек переживает. Во многих разных ситуациях это происходит. Вот почему людей тянет в различные подобные ситуации. Вот почему сегодня это так популярно. Но тот факт, что это так популярно, не говорит о том, что это истина. Нигде не написано, что исполняясь Святым Духом, они будут говорить на иных языках. Даже нигде не написано, что они в транс какой-то входить будут, то есть в экстатическое состояние. Священное Писание говорит о том, что при исполнении Святым Духом люди будут назидать друг друга. Первое качество. Второе. Посмотрите, «пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть речь идет о том, что вот это действие Святого Духа, когда мы в своем сердце, мы приходим в церковь, или мы сидим дома, или вы едете на работу, или вы сталкиваетесь, смотрите новости, видите то, что происходит. И когда вы на все вот это можете реагировать так, что вы в сердце своем можете воздать славу Богу. И это действительно человеку самому по себе невозможно сделать. Ему нужно подчиниться Святому Духу. Ему нужно увидеть этот мир с точки зрения Святого Духа, иначе он не сможет благодарить, иначе он не сможет воспевать, иначе он не сможет петь Богу. Кстати, очень многие верующие, которые, так скажем, сторонятся или уходят от вот этого злоупотребления, эмоционального злоупотребления действием Святого Духа, они уходят в другую крайность. Они вообще не знают, что значит петь, что значит воздать славу Богу. Они чаще похожи на таких христиан, которые угрюмые. Они думают, что христианство – это значит, нужно быть насупленным. Вот тогда ты верующий. А если ты улыбаешься, какой же ты верующий? Если тебе радостно, если у тебя душа поет – не, это что-то не так. Вот мы должны сесть вот так вот, чтобы мы были один в один, и чтобы на наших глазах, на нашем лице был отпечаток вот этот, знаете, подавленности, отпечаток серости, отпечаток сектантства. Так многие люди воспринимают христианство. Но оно не таким представляется здесь. Исполняйтесь Духом, радуйтесь в Боге, пая и воспевая Ему. То есть речь идет о том переживании, об определенном переживании сердца, когда мы сознательно, видя то, что происходит вокруг, мы сознательно можем посмотреть на Бога и сказать: «Господи, Ты достоин славы. Господи, я это вижу. Господи, я вижу Твою славу в том, что я сегодня поднялся с постели. Я вижу Твою славу в том, что мир этот еще существует, и Ты еще его не разрушил. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь спасать еще грешников. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь действовать через Твое Слово» и так далее. Вот это то, что мы с вами должны научиться видеть, и не только видеть, а радоваться этому. Славить Бога за это. Действительно говорить Богу об этом. Здесь еще есть следующее качество. Благодаря всегда за все Бога Отца. Вы очень часто сталкивались, наверное, каждый из вас, я думаю, сталкивались с таким понятием неблагодарных людей. Когда вы сделали что-то доброе человеку, и когда человек в ответ на это доброе, насупив голову, повесив голову с насупленным таким выражением лица, просто отвернулся и никак не прореагировал. Неприятно, да? Но потом вы встретитесь с ним, поговорите, и он скажет: «О, я в душе благодарил, я очень сильно благодарен в душе». Ну, это неплохо, что очень сильно благодарен в душе, но когда улыбнешься и скажешь еще о своей благодарности, немножко лучше выглядит. Так, да? Так вот, это то, о чем здесь говорится. Исполняйтесь Духом. Это реальность действия Божьего, действия Святого Духа сегодня в нашей жизни, когда мы можем сказать: «Господи, я Тебя благодарю». Даже тогда, когда нам трудно. Смотрите, здесь не зря подчеркнуто: «Благодаря всегда и за все Бога Отца». Опять-таки, это невозможно без действия Святого Духа. Посмотрите, мы уже перечислили так много колоссальных действий Духа Святого, действий, без которого люди не могут прожить. Мы говорили уже о том, что свести Святого Духа только к говорению на иных языках или к пророчеству, это значит очень и очень неправильную картину его представить. Посмотрите, речь идет об исполнении. Но мы перечислили только три идеи причастия. Только три качества, которые сопровождают исполнение Святым Духом. Есть еще одно, четвертое. Посмотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это повиновение объясняется дальше. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 5 главу. 5 глава послания к Ефесянам. С 21 стиха, где апостол Павел говорит о исполнении Духом Святым, об одном из качеств исполнения Святым Духом. Точно так, как мы не можем назидать друг друга без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем воспевать в сердцах наших славу Господу без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем благодарить всегда и за все Бога без действия Святого Духа. Вот точно так повиновение друг другу невозможно без Святого Духа. Это реальность, в которой мы сегодня с вами живем, братья и сестры. Вот это та сфера нашего практического познания действия Святого Духа. Заговорить на ином языке много ума не надо. Это известный факт. Один из институтов в Соединенных Штатах лет 20 тому назад провел этот анализ, и они изучили феномен говорения на иных языках или экстатического говорения. Вот, и они пришли к выводу, что это поведение людей, которому они учатся. Это определенное состояние мозга в экстатическом положении, когда человек может эти вещи выдавать. Причем в самых различных деноминациях, возьмите, язычники говорят на языках, мусульмане говорят на языках, люди, которые, мормоны, свидетели Иеговы, среди них есть группы, которые говорят на иных языках. То есть люди абсолютно различных теорий, вероучений и так далее, они сегодня практикуют вот этот экстатический спич или экстатическое говорение на иных языках. Но для того, чтобы повиноваться друг другу в страхе Божьем, для этого нужно действие Святого Духа. Это практическое действие, друзья. Это когда мы подчиняем себя Духу Святому. Посмотрите, вы открыли Ефесянам 5 глава. 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так вот, с 22 стиха 5 главы и по 6, по 9 стих 6 главы апостол Павел объясняет вот этот маленький стих, 21. 21 стих говорит: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше апостол приводит примеры этого повиновения. Посмотри, жены, повинуйтесь мужьям своим. 22 стих, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Он объясняет весь этот спектр, почему это так важно. Посмотри, 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям». 4 стих, 6 глава. «И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим». Дальше 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость» и так далее. То есть речь идет о всем спектре общества человеческого. Если вы исполнены Святым Духом, Если вы исполняетесь Святым Духом, исполнение Святого Духа должно преобразовать вашу жизнь. Оно должно преобразовать ваши отношения. Оно должно преобразовать. Это не какой-то момент, который произошел сейчас, вот я затрепетал. Вот сейчас меня эмоции прошибли, вот сейчас меня коснулось. Абсолютно нет. Это то, что меняет мое отношение, мою позицию к жизни. Вот почему это так обширно, так глубоко и так действенно. Мы благодарим Бога за то, что Он таким уникальным образом устроил жизнь. Если бы Он просто призвал нас к каким-то высоким моральным идеалам и поместил нас в этом мире, в этой жизни и сказал бы: пожалуйста, стремитесь достичь вот этого уровня, постройте общество, которое отражало бы мои качества, мои принципы, никто из нас не способен был бы даже на малейшую часть приблизиться к этому. Бог так устроил, Он сам сошел на землю. Он сам сошел в виде Святого Духа, который наполняет сознание людей, который возрождает людей, который делает их способными жить. И не просто жить, но жить в процессе освящения, жить, принося плоды Божьи, плоды Святого Духа, жить, подчиняясь Ему, жить, исполняясь Святым Духом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня вот в этом изучении действия Святого Духа прежде всего увидел свое положение. Вот где мы в нашем видении, в нашем понимании действия Святого Духа, где мы еще не можем ясно это представить в своей жизни, ясно видеть его эффект, ясно понимать свою роль, как это касается нас. Здесь написано: исполняйтесь Духом. То есть речь идет о повелении, которое нас касается. И каждый из нас должен иметь ясное представление, как я его выполняю. Что я делаю для того, чтобы это повеление выполнялось? Раз это повеление сказано верующим людям, которые способны это делать, значит, это то, что мы должны делать. Это повеление требует серьезного отношения, требует подчинения. Дорогие друзья, вот в вашей жизни, вот в той сфере, где вы находитесь, я знаю, что у вас ваши собственные трудности. У вас ваши битвы, которые вы сегодня ведете. У вас ваши какие-то переживания. У каждого уникальные. У каждого свои. И вот Бог, обращаясь к вам конкретно, в ваших обстоятельствах, Он говорит: исполняйтесь Духом. Подчините себя. Научитесь жить так, чтобы вы видели то, что происходит вокруг с точки зрения Бога, с точки зрения Духа Святого. Научитесь жить так, чтобы вы могли подчиняться Ему в ваших практических действиях, чтобы вы могли прославлять Его, благодарить Его и подчиняться, повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это одна из тем, о которых мы будем говорить в ближайшее время, наверное, через воскресенье. Я планировал говорить об этом в это воскресенье, но, по всей видимости, с этими событиями, которые происходят в мире, мы остановимся на другой, более актуальной, может быть, сегодня теме во время воскресного богослужения. Итак, мы говорили о 7 разных действиях Святого Духа. Еще 2 действия Святого Духа, которые мы встречаем в Священном Писании, которые характеризуют не столько отношение Святого Духа к Церкви, сколько отношение Святого Духа к миру вообще. Посмотрите, перед тем, когда Иисус Христос оставил землю, Он обращался к Своим ученикам со следующими словами. Иоанна 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». То есть, посмотрите, у Духа Святого есть еще одна работа. И эта работа заключается в том, что Он обличает мир. Людей, которые не знают Бога. Людей, которые не хотят принимать Иисуса Христа. Людей, которые живут своевольно. И вот каждому из этих людей написано, что у Духа Святого есть достаточно свидетельства. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вы знаете, что каждый человек, который приходит к Богу, он приходит к Нему только по одной причине, потому что Дух Святой его обличает. И вот это обличение имеет два действия. Одно действие, когда человек, обличаемый Духом Святым, принимает Иисуса Христа, это оправдывающее действие. И второе действие, когда человек, слушая это обличение, зная о том, что это обличение есть, отвергает это обличение, и это обличение имеет осуждающее действие. Откройте, пожалуйста, еще один текст, связанный с этим очень тесно. Первая глава послания к Римлянам. Первая глава послания к Римлянам, где апостол Павел говорит о том же самом действии, несколько другими словами, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть в мире достаточно Божьего откровения для того, чтобы обличать его. Эта функция, то же самое, духовная функция, это функция Святого Духа. Это функция, с которой люди, пребывающие в нечестии, спорят. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть это самый тяжелый грех, которым люди грешат, это грех неверия, когда они отказываются от действия Святого Духа. И еще одно действие, девятое действие – это сохранение мира от разрушения. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он настолько порочен, в нем так много зла, что если бы не некоторые структуры, которые даны Богом, установлены Богом, если бы не некоторые его личные действия, которые простираются сегодня по отношению к обществу, этот мир давно бы уже уничтожил сам себя. Еще тогда, сегодня мы говорим о том, что много взрывчатки, много бомб, много ядерного оружия. Но еще тогда, вспомните, сколько кровавых войн было, когда люди буквально готовы были уничтожить друг друга. Вспомните, сколько человечество переживало таких ситуаций,

Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Очень много разных мнений существует по поводу того, кто же удерживает теперь. Наиболее вероятно, что речь идет о Духе Святом, который действует через церковь. О церкви сказано, что вы соль земли и вы свет мира. О церкви сказано о том, что церковь оказывает влияние на мир, в котором она живет. И вот это влияние, оно оказывается только по одной причине, потому что Бог Святым Духом наполняет сознание людей, наполняет сердце людей, и Он действует. Он действует сегодня на мир через церковь. Мы знаем, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой был на земле, Он действовал. Люди обращались к Богу, люди каялись, люди каким-то образом имели отношение с Богом посредством Духа Святого. Мы знаем, что после взятия церкви то же самое Дух Святой будет действовать. Люди будут каяться. Во время великой скорби люди будут каяться. Израиль, во всяком случае, покаяться. Написано, узрят того, которого пронзили. И обратятся к нему. И написано, будут рыдать каждое колено особо. Каждое колено отдельно. В книге Захарии написано. Но между Днем Пятидесятницы, между Днем взятия церкви, было одно качество, одно действие Святого Духа, которое по-особенному действовало на весь мир. Это крещение или погружение в церковь, погружение в тело Христово. Поэтому здесь речь идет вот об этом действии, об этом особом статусе Святого Духа, когда Он, создавая церковь, действует через церковь на окружающий мир, таким образом, что мир предохранен от окончательного разрушения, от окончательного разложения. Действительно, человечество настолько пропитано злом, люди настолько движимы личным эгоизмом, что если этот эгоизм не контролировать, то его достаточно будет, чтобы человечество буквально уничтожило себя в считанные дни. Вот почему Бог специально хранит нас сегодня. Вот почему Бог специально, продолжая это время благоприятное, дает все необходимое для того, чтобы человечество существовало в каких-то рамках. В воскресенье мы будем говорить об еще одном инструменте, который Бог использует для того, чтобы держать человечество от абсолютного разрушения. Но это несколько другая категория, то, о чем мы вспомним в связи с последними событиями в мире. Итак, действие Святого Духа. Первое действие – возрождение души. Самое важное, самое яркое, которое касается каждого христианина. Второе – это утешение детей Божьих. Опять-таки, это то, в чем каждый из нас нуждается. В наших обстоятельствах. У кого-то болезнь, у кого-то недостаток средств, кто-то работу потерял, кто-то чувствует себя неудачником, кто-то не видит будущего, кто-то каким-то образом потерян, растерялся, он в замешательстве. Люди, знающие Бога, приходят ко Христу и находят в Нем утешение. Это делает Дух Святой. Способность понимать Слово Божие. Тогда, когда мы подходим к Священному Писанию, мы можем воспринимать его и жить им, и правильно применять его в жизни. Освящение – это наше уподобление Иисусу Христу. Это тогда, когда мы позволяем Духу Святому жить через нас. Когда мы позволяем Ему приносить плод. Когда мы, любя Его, подчиняем себя Ему. И Он действует в нашей жизни, изменяя наше сознание, наше восприятие того, что происходит вокруг. И мы приносим плоды. Дух Святой в нас, через нас, вместе с нами приносит вот эти плоды.

которые непонятны миру. Это способность свидетельствовать. Это когда Дух Святой наполняет наше сердце, и мы говорим о Нем. Мы источаем этот свет из наших глаз, из наших жестов, наши слова, наши манеры, наше поведение, наше выражение лица. Это то, что несет на себе отпечаток. Этот человек имеет дело с Богом. Он имеет мир в сердце. У него на лице тихая радость. У него уверенность и удовлетворенность. Это не нервный, не раздраженный, не ропщущий, не недовольный человек, который постоянно брюзжит, который постоянно каким-то образом указывает на недостатки, на проблемы. Он постоянно чем-то недоволен. Это абсолютно не такой человек. Человек, который способен свидетельствовать, этот человек говорит: слушайте, у меня есть что-то, чего у вас нет. Я получил в жизни радость и удовлетворенность, в которую вы нуждаетесь. Это человек, который имеет эту способность от Святого Духа свидетельствовать. Крещение в тело Христово. Люди, которые пришли к Богу, которые действительно родились свыше, они сразу же соединены со всем остальным телом Христовым. Они вступили в одно родство. Почему? Потому что Дух Святой, тот же самый Святой Дух, который наполняет вас, Он наполняет других детей Божьих. И Он, как сообщающиеся сосуды, соединяет всех одной вот этой атмосферой. Атмосферой присутствия Божьего, атмосферой Божьего благоговения, атмосферой поклонения Богу. Это действие Святого Духа, которое происходит в момент обращения к Нему. Исполнение Святым Духом, мы уже говорили о четырех качествах, которые сопутствуют этому. Это назидание друг друга, это прославление Бога, поя и воспевая в сердце. От сердца, когда мы это делаем, когда мы живем, когда мы славим Бога, когда мы думаем о Боге, когда мы видим то, за что мы Его славим. Когда мы благодарим Бога всегда за все. И четвертое, когда мы подчиняемся друг другу. Когда мы свою жизнь ставим в зависимость друг от друга. Когда мы добровольно подчиняем себя, уступая свои права, уступая то, что нам кажется принадлежит нам, уступая это ради наших ближних. И последние два действия, которые касаются всего мира. Это обличение мира во грехе. Иоанна 16 глава. И сохранение мира от окончательного разложения. Итак, посмотрите, вот как минимум 9 действий Святого Духа, о которых сказано в Писании, о которых, друзья, нужно говорить. Нужно говорить, нужно изучать, нужно пребывать в этом. Почему? Потому что это то, что Бог делает сегодня. Бог сегодня присутствует с нами посредством Духа Святого. Поэтому нам вот эти качества, вот эти действия Святого Духа нужно знать хорошо. Нужно проповедовать о них. Нужно молиться, искать, чтобы мы могли это ясно понимать, чтобы мы знали, каким образом это касается нас сегодня, как мы практически это осуществляем в наших конкретных делах и в наших поступках. И я думаю, что это гораздо важнее, чем говорить о тех неверных пониманиях или качествах, или аспектах, так скажем, духовной жизни людей, касающейся Святого Духа. Итак, на следующий раз мы будем говорить, если Господь позволит, будем живы, все будет нормально, будем говорить конкретно о дарах Святого Духа и будем касаться дара иного языка, что это такое, откуда он, этот дар появился, какую роль он играл, какую роль он сегодня играет. Опять-таки, все то, о чем мы будем говорить, мы будем брать Священное Писание и смотреть, что Писание учит по этому вопросу. И потом еще, наверное, один раз мы будем говорить об остальных дарах, о чудотворении, о пророчествах, вот, и о остальных дарах Святого Духа, которые перечислены на страницах Священного Писания. А сейчас мне хотелось бы помолиться. Я хотел бы, чтобы мы, склонив колени, могли вознести к Богу не только то, о чем мы сейчас слышали. Это, конечно, прежде всего важно. Посмотрите на этот список, если вы видите что-то в вашей жизни. Может быть, в вашей жизни вы не способны понимать Слово. Вы недостаточно исполняетесь Духом Святым или подчиняетесь Ему, что вы не можете понимать Его Слово. Вам трудно Его понимать. И причина – вы не подчиняете себя Святому Духу. Вы подчиняете себя каким-то своим чувствам, желаниям, мечтам, может быть, и так далее. Утешения, может быть, вы не имеете. Может быть, кто-то возрождения не имеет сегодня.
Сегодня у нас есть время для того, чтобы молиться Богу и просить у Него Его особого действия. Или освящения в вашей жизни нет, или же вы не можете, не знаете, что такое исполнение Святым Духом и так далее. Мы сегодня об этом будем молиться. Но я хотел бы еще, чтобы мы могли помолиться в этом волнующемся мире, о народах, которые сегодня в смятении. Молитесь о тех солдатах, которые воюют сейчас, о тех родственниках, их женах и матерях, и детях, которые переживают о них. Молитесь о тех мусульманах, которые живут в тех странах, где воюют. Молитесь о том, чтобы Бог касался сердец этих людей. Чтобы весь вот этот бушующий мир, мы не способны остановить войну, но мы способны молиться об этих людях. И поэтому сегодня это наша с вами ответственность. Мы, христиане, дети Божьи, которые знают силу Божию, мы должны сегодня встать и обратиться к Богу в молитве, чтобы Бог сегодня действовал. Мы знаем, почему Он это допускает, но мы хотим просить Его о том, чтобы через это действие Бог использовал вот эти обстоятельства, чтобы произвести перемену в сердцах людей. Одних, и других, и третьих. И, может быть, прежде всего, в наших сердцах. Может быть, для того, чтобы мы сегодня немножечко яснее посмотрели на реальность мира, в котором мы сегодня с вами живем. С этими словами мы обратимся к Господу.

0: слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Дорогой друг, мы снова вместе, и снова мы слушаем удивительные и поучительные истории из Слова Божьего. Напомню, что желание Давида построить храм Богу исполнил его сын Соломон. Для этого Давид многие годы собирал наилучшие материалы для постройки. Теперь они пригодились. В строительстве Соломону помогали израильтяне, которые ничего не жалели для Бога. 7 лет храм строили лучшие строители. И вот, когда ковчег Завета оказался внутри храма, Бог наполнил его своим присутствием. Царица Савская, Библия, 3 книга Царств, глава 10. Вдали от Израиля, там, где теперь находится государство Йемен, правила своей страной царица Савская. Путешественники рассказали ей о могуществе и богатстве царя Соломона, а более всего о его мудрости, слава о которой шла по всей земле. И вот царица сама решила проверить, действительно ли Соломон так велик и мудр, как о нем говорят. Для этого ей нужно было отправиться в путешествие в Израиль, чтобы лично встретиться с царем Соломоном. Царица Савская приказала своим рабам снарядить караван верблюдов, груженных драгоценными благовониями, пряностями, которыми славилось ее царство. Их она хотела преподнести в дар Соломону. Долго караван был в пути, и вот, наконец, прибыл в Иерусалим. Войдя во дворец и приблизившись к трону Соломона, царица с трудом могла поверить своим глазам. Роскошное убранство дворца, бесчисленное множество рабов, прислуживших царю, все превосходило слышанные ею рассказы о богатстве Соломона. Чтобы проверить, правда ли Соломон так мудр, как об этом говорили люди, царица Савская стала задавать ему вопросы, труднее которых, как она думала, и быть не могло. Она спрашивала Соломона обо всем, что было для нее непонятного в мире, обо всем, чего ей не смогли объяснить величайшие восточные мудрецы. Царь отвечал на все ее вопросы. Казалось, ничто не могло поставить его в тупик. Изумлению царицы не было границ. «Воистину верно то, что я слышала о тебе!» — воскликнула царица. «Я не верила молве, а теперь вижу, что мне не сказали половины о твоей мудрости и богатстве. Блаженны люди твои, блаженны слуги твои, которые стоят перед тобой и каждый день слышат мудрость твою». И подарила царица Савская Соломону все драгоценности, которые привезла, и великое множество благовоний. Царь Соломон тоже щедро одарил царицу. Изумленная и довольная царица Савская отправилась домой. Совет нам. Дружи с людьми, которых Бог наградил мудростью. Они научат тебя полезному. В нашей сегодняшней истории мы узнали о царице Савской, которая много слышала о Соломоне и хотела лично убедиться в его мудрости. Даже задавая Соломону самые трудные вопросы, она убеждалась, что он действительно мудрый и способен дать ей ответы. Это было хорошим свидетельством для царицы о Боге. Ведь сам по себе Соломон был простым человеком, и то, что его отличало от других, было только то, что Бог ему дал. Но наступила пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 32. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Это Божье обещание для всех, кто надеется на Него. В Библии употребляется слово «уповает», что означает «твердо», «непоколебимо надеяться». Такого человека Бог будет не только охранять в жизни, но и указывать ему верный путь в небесное царство. Если вы уже читали Евангелие, то должны помнить слова Господа Иисуса Христа: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот как важно знать правильный путь, ведущий в небеса, чтобы не погибнуть в аду. И никто лучше Бога не знает этого пути, ведь Он Сам – Царь Небесного Царства. Римская дорога. Гуляя в высоких горах Альп в Австрии, среди густого леса я набрел на старую, мощенную крупным камнем дорогу. Потом такую же дорогу я видел в швейцарских Альпах и ходил по этой дороге. По ней не проносились с шумом быстрые автомобили или тяжелые грузовики. Да они не смогли бы этого сделать. Дорога была не очень широка и проходила в стороне от ровных, покрытых асфальтом шоссе. Но идти по ней вниз по склону или подниматься вверх было удобно, несмотря на то, что местами она сильно

0: опытных и храбрых воинов воевать с народами этих стран. И постепенно, одержав много побед, римское государство стало большой Римской империей. Для того, чтобы поддерживать порядок в завоеванных странах и для развития торговли, римляне начали строить прочные каменные дороги. По таким дорогам в любой конец Римской империи быстро могли пройти войска, или проехать путешественники, или купцы с товарами. Дороги были настолько прочными, что многие сохранились и по сей день. Люди их так и называют – римские дороги. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Первая глава послания к римлянам, 14 стих. Бог использовал дороги, построенные римлянами, не для войн и не для торговли. Верный Божий служитель апостол Павел шел по римским дорогам в разные страны Римской империи и проповедовал людям об истинном пути, который приведет людей к Богу. Везде, в больших городах или малых, или в небольших селениях, апостол рассказывал людям о спасении от грехов всем верующим Господа Иисуса Христа. «Я есть путь и истина, и жизнь», — так сказал Господь Иисус. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 и 7 стихи. «Никто не попадет в небесное царство, если не будет веровать в Господа Иисуса Христа. Это самый верный путь в прекрасный рай. Слышите, как Бог направляет вас на этот путь веры?»
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Ой, слова-то какие! Пи! Тепленькие! Ой, мой животик они, ну так и греют, так и греют!
0: А дальше-то строчки какие пошли, вот! Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. На злачных пажитях. Это такие вот какие. О, такая полянка, а на ней дубки там всякие растут. С такими вот аппетитненькими желудями. Не полянка, целая дубовая роща.
1: Ой, классно. А рядом такой, такой родничок журчит, такой прозрачный, такой студеный. Ой, как же мне захотелось на эти там мои злачные пажити.
2: Привет, кабанчик. Что это ты с позаранку про дубовые рощи рассуждаешь? Наверное, еще не завтракал?
1: Ой, привет, Белочка! Ну да, еще и не успел. Я решил сначала Библию почитать. И так зачитался, вот даже размечтался. Представил Господа, ну как пастыря, ну пастуха, значит. И вот ведет он меня на злачные пажити. Это там, где желудей видимо-невидимо. Вот ты только представь, Белочка.
2: Представляю. Знаешь, кабанчик, давай-ка я тебе завтрак приготовлю. А потом мы поспешим на нашу передачку «Солнечные строчки». Надеюсь, ты не забыл?
1: Так значит, у нас сегодня в эфире стихотворническая, то есть поэтическая передача «Солнечные строчки». Ну, то есть мы сегодня стихи там всякие будем в передачке читать, да? А на какую тему-то, Белочка?
2: Тема передач звучит так. «Пастырь наш Иисус Христос».
1: Ой, как это чудесно! Белочка, да я ведь только что прочитал 22-й псалом. Ну вот там как раз эта тема развивается. Там Господь в псалме сравнивается с пастухом, храбрым, мудрым, а главное, любящим своих овечек. С таким пастухом чувствуешь себя безопасно и радостно. И никогда не проголодаешься.
2: Ты прав, кабанчик. В Библии мы часто находим сравнение Бога с пастырем. Иисус даже говорит про себя так в Евангелии от Иоанна в 10 главе. «Я пастырь добрый». А еще о силе своей любви к верующим в Него. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Ну, Белочка, чего ж ты уже стоишь-то? Пи! Ну, давай быстрее, вари мне кофе, а то я на поэтическую передачку опаздываю. Да вот и дядюшка Лось нас уже, наверное, давно дожидается.
2: Дорогие ребята, спешу пригласить вас на эфирное время детских радиопередач «Смотрите, радуга».
1: Поэтическая передача «Солнечные строчки» начинается. Ой, дядюшка Лось, ну давай уже начинать нашу поэтическую передачку «Солнечные строчки».
3: Здравствуйте, ребята. Давайте же начнем нашу передачу стихотворением Владимира Кнышева. Кто над нашей головою солнце яркое зажег, небо дал нам голубое?
2: Всемогущий, мудрый Бог.
3: Кто на всей земле огромный видит маленький цветок, пчелку в бархате зеленом?
1: Наш Творец, великий Бог.
3: Кто создал такие розы, птичкам крылья подарил? Кто хранит детей и взрослых?
2: Бог нетленный, полный сил.
3: Кто дал жизнь животным, людям на планете голубой? Кто свое творение любит?
1: Бог бессмертный, Бог живой.
3: Кто младенцем в мир родился, в послушании Богу рос? В Иордане кто крестился?
2: Божий Сын Иисус Христос.
3: Кто принес всем людям радость? Кто детишек обнимал? Кто открыл нам двери рая? Кто за грешников страдал? Чьи кресту прибили руки? Кто воскрес и мир принес? Кто спасает, а не губит?
1: Пастырь наш Иисус Христос.
2: А я прочитаю стихотворение Владимира Кузьменкова «Бога-человек». Для бедных мира и коллег, живущих в темноте, Спаситель Бога-человек родился в бедноте. Но нищих он обогатил, голодных накормил, к отцу заблудших возвратил, сирот усыновил. Он проповедовал любовь, он нам явил ее, и нас, потерянных, привел в наследие свое.
0: А теперь моя уже очередь. Вот, смотрите, Нелли Логовская, «Христос – надежная скала». Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в нем источники добра, спасение от слез. Христос – надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с ним идти готов.
3: А вот еще послушайте, Виктор Артехов. Что такое благодать? Это значит просто дать. Это значит не продать, это так, в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес.

0: А вот еще одно стихотворение Татьяны Жембровской. Называется «Счастлив». Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставление Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.
1: Ой, а у меня вот такое стихотворение «Спасибо за все». А написала его Анна Шатунова-Вайнерт. Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебе очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу, ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю.
2: Родион Березов. Самый счастливый. Есть крылья у птицы, у речки разливы, есть запах чудесный у роз. Я самый богатый, я самый счастливый, живет в моем сердце Христос.
0: А вот еще одно стихотворение Анны Шатуновой «Вайнерт». Иисус со мной. Когда иду я в школу, Иисус идет со мной. Живет он в моем сердце, хранитель добрый мой. С друзьями ли играю, работаю ли в саду, Иисус со мной, я знаю, ведь я его люблю. И он, конечно, знает, что в нем нуждаюсь я. Ведет меня по жизни, отечески любя. И в радости, и в горе всегда Иисус со мной. Мой праведный учитель, наставник славный мой.
1: Ой, какие же мы стихи прочитали! Наверное, многие наши радиослушатели, ну, тоже думают так же, ну, как авторы этих чудесных стихотворений. Ну, там про любовь к Иисусу и про то, что он самый лучший друг и учитель.
0: И добрый пастырь.
2: И что он всемогущий Бог, хочет Духом Святым поселиться в сердцах детей и взрослых, чтобы стать их небесным отцом.
0: Дорогие ребята, пришло время прощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Солнечные строчки, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Да, и еще не забудьте про электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: А знаете что? Я решил стать известным поэтом. Ну, чтобы меня за пределами нашего заповедника знали все, да, вот. Дядюшка Лось, а дай-ка мне справочник по стихосложению. Ну, там самый простенький для начала –

В эфире библейское вещание ABN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Всегда ли грех несет за собой наказание? Может ли прощение смыть все последствия греха?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни, и что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на ужасные результаты греха. И в частности, мы зададим несколько вопросов. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее? Один грех всегда ведет к другому греху. И чем больше мы грешим, тем глубже погрязаем в грехах. Самое правильное, чтобы не погибнуть, это не грешить или каяться, когда согрешаешь. Сначала нам нужно понимать контекст, увидеть общую картину, а потом уже говорить о конкретных случаях. Чтобы понять суть истории царя Саула, нужно начать читать сначала и следовать повествованию библейского текста Священного Писания. События в жизни царя Саула и Давида развиваются параллельно. Скоро закончится история Саула, мы у финишной прямой. Но до окончания жизни Саула история жизни двух помазанников Божьих была тесно переплетена. В прошлый раз мы говорили о том, как Давид стал беженцем, спасаясь от преследований царя Саула. Гонения, преследования. И Давид оставил свою родину, но впал в депрессию, в уныние, избежал на чужбину, перешел на сторону врага. Он поселился в филистимском городе Геф. Давиду нужно было спасти не только собственную жизнь, собственную семью, но позаботиться о 600 семьях, которые последовали за ним. Их нужно было обеспечивать, кормить, заботиться. Это были не только мужчины, но и женщины и дети. Давид стал жить среди филистимлян, среди языческой культуры. И он начал жить подобно филистимлянам. Нападал население и полностью вырезал население, а провиант захватывал, чтобы поддерживать свой отряд. Давид дошел до такого ужасного состояния, уповая только на себя, а не на Господа. В 27 главе первой книги Царств мы читаем такие слова. «Давид, и сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать землю филистимскую. Отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». То есть Давид готов был отступить от Божьих стандартов, от заповедей, лишь бы выжить. Он обманывал, он врал. И поэтому неудивительно, что в Псалме 118, 29 стихе он написал: «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Когда мы обманываем других, то обманываем Бога. Давид считал, что он погибнет от руки царя Саула, который гнался за ним, преследовал его. А Божьи обетования не выполнялись, поэтому он решил действовать сам, и его вера слабеет. Мы не знаем, чем все закончится, когда начинаем обманывать. Давид постепенно, шаг за шагом, удалялся от Господа. Ужасное положение Давида – это страдание. Давид продолжал жить в земле филистимской, находился в подчинении царя филистимского Анхуса, хотя обманывал царя Анхуса и рассказывал о том, на какие селения нападал, проводя военные вылазки. Для того, чтобы получить одобрение царя Анхуса, Давид рассказывал ему о том, что он нападал на иудейские города, и поэтому царь Анхус считал, что Давид стал верным слугой филистимлян. В 28 главе мы читаем первой книги Царств. «И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. Давид же давал отчет и стал телохранителем». Давид убежал из Израиля, из родного дома в Геф, чтобы скрыться от царя Саула. Это была главная причина его бегства.
Но через год он становится охранником самого царя филистимлян. Давид, помазанный царь Израиля, становится правой рукой врага Израиля. Он совсем запутался. И сложная ситуация. Разве это человек по сердцу Господа? Филистимляне собрались пойти войной на Израиль и ожидал, что и Давид должен участвовать в этой войне. Если он скажет «нет», то у него будут проблемы с царем Анхусом. А если скажет «да», то будут проблемы с иудеями. Тогда он станет предателем Родины. Давид попался в ловушку, в очень сложное положение. Вот к чему приводит ложь и обман. И если мы ожидаем помощи от этого мира, то придется заплатить цену. Давайте посмотрим на это скорбное состояние царя Саула. А теперь картина меняется. Теперь Саул собирает свою армию, чтобы защищать Израиль от нападения филистимлян, но очень боится. И это описано в первой книге Царств, 28 главе. Священник Самуил умер, и Саул не знал, к кому можно обратиться, чтобы узнать волю Божию. Он лично обращается к Богу, но Господь не отвечает на его молитву. Обычно советники могут во многом влиять на руководителей. Как говорят на Руси, свита делает короля. Но рядом с Саулом не было священника-пророка Самуила. Рядом не было Давида. Кто посоветует? Как поступить? И у каждого руководителя есть выбор, кого слушать и какие решения принимать. Пилат не услышал совет своей жены. Он умыл руки и предал Христа на распятие. Саул был далеко от Господа, поэтому у него был страх. Когда возникали кризисные ситуации, он был одним из тех людей, кто обращались к Богу в молитве тогда, когда наступали трудности. А Господь не отвечал на его молитвы. Царь Саул чувствовал свою вину, совесть осуждала его. Он не послушался священника Самуила, он убил священника Ахимелеха и других священников в Номве со всеми жителями селения. Он охотился за Давидом, обманывал Давида, что он больше не будет его трогать. А теперь, когда ему доложили, что филистимская армия начала наступление, то он не знал, что нужно делать, и находился в панике от страха. Ужасно быть вне общения с Господом, особенно во время испытаний. В первой книге Царств, 28 главе, мы читаем. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Господь не отвечает. Это печальные слова. Саул не знал, как восстановить свои отношения с Богом. Он начал молиться только потому, что у его дверей стоял враг. Если бы он искренне исповедовался, покаялся в своих грехах, то у него был бы шанс вернуться к Господу. И годы спустя пророк Исаия напишет слова, 55 глава. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Но Саул не обратился к Господу и вообще не услышал Божьего ответа. Дорогие друзья, неправильно думать, что Бог будет отвечать всегда, даже когда мы его полностью игнорируем, отвергаем и обращаемся только для помощи. Господь все может, но я не рекомендую делать то, что сделал царь Саул. Игнорировать Бога, жить в непослушании, жить как хочешь, а потом ожидать, что Бог ответит на молитву. В Псалме 65, 18 стих объясняется, почему так случилось с Саулом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял голос умоления моего». Так пишет псалмопевец. «Я слышал, как люди планировали сделать некоторые нехорошие дела, а после этого планировали просто попросить прощения. И такие молитвы не будут отвечены, пока не будет настоящего, искреннего исповедания и покаяния во грехе». Последний гвоздь забивается в гроб Саула. И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе. «Вместо того,
чтобы услышать ответ от Бога. Он решает получить ответ от волшебницы, от гадалки. Он решил получить духовный совет из потустороннего мира. То есть происходит духовное отступление, предательство. И мы читаем в первой книге Царств, 28 главе, 3 стих, что Саул уничтожил всех экстрасенсов. Саул же изгнал волшебников и гадателей страны. И он сделал доброе дело. Но сейчас он сам решает обратиться к гадалке. И в первой книге Припоминон, 10 главе, читаем: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Саул старался жить одной ногой с Богом, а другой ногой в мире. Но в духовной жизни так невозможно. Это называется лицемерие. Господь Иисус Христос учил, что мы не можем служить и Богу, и дьяволу. Ситуация отступничества, компромисса. У Давида тоже сложная ситуация. В прошлом году он воевал с филистимлянами, а сегодня он должен выступать за филистимлян. Да, Давид испугался Саула, обиделся, сбежал. Слуги Саула нашли гадалку, женщину в Эндоре, чтобы она проконсультировала царя Саула. Саул был вовлечен в некромантию, черную магию, общение с умершими. Царь закамуфлировал себя, переоделся. Тайно пошел к женщине, которая занималась этим нечестивым занятием. И он попросил вызвать дух Самуила, чтобы он мог спросить его совет и узнать, каково будущее, воевать ли ему с филистимлянами. Но когда она установила контакт с Самуилом, то Саул узнал, что он и сыновья его будут убиты, и армия Израиля будет разбита филистимлянами. Все дошло до глубокого морального упадка в Израиле. Давид вооружался против народа Божьего в стане филистимлян. А Саул не только покинутый Богом за то, что сам отошел от него, сам теперь нарушает тот непреложный запрет, отстаивавший чистоту Израиля, который до сих пор поддерживал, несмотря на все прочие свои нарушения. Ибо Саул действительно, как известно из истории, был непоколебим в своей ненависти ко всякого рода колдовству, гаданиям и запрещал их в Израиле. И умер Самуил, как здесь еще раз напоминается в 3 стихе. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. Он теперь видел, что воинство филистимлян собирается воевать с Израилем, и его сердце затрепетало от страха. Где же был защитник и вождь Израиля? И почему? Не решился ли он сам ослабить царство Саула? И не имея возможности узнать об этом у Бога, Саул обращается к гадалке. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратила женщина к Саулу: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул». В чем тут связь? Почему она, увидев Самуила, поняла, что перед ней Саул? У нас нет основания быть уверенными в том, что Самуил сказал ей, что это был Саул. Но она без колебаний объявила, что этот человек Саул. Почему? Да потому что вызванный ею дух был не тем, кого она ожидала, а подлинным духом Самуила, которого мог послать только один Бог. Но зачем, если не для царя Саула? Она ведь ждала появления обычного духа, помощи которого прибегала, беса на языке Нового Завета, беса, который мог выдавать себя за любого, кого вызывали. И когда эта женщина увидела, что это был дух истины Самуила, она поняла, что это Саул. Таким образом, я почти не сомневаюсь, что это была глубокая проницательность женщины, чутье той, что привыкла к чарам дьявола. И она, не почувствовав наличия их в этот момент, своим чутьем уловила, кто предстал перед ней, а также истинное положение вещей пред Богом.
Тот факт, что это был необычный злой дух, но дух самого Самуила, женщина признает по этому весьма необычному обстоятельству. Именно оно и потрясло так сильно ее душу. Дьяволу не дана власть являть души падших или блаженных. Только Бог способен делать это. И Он делает это лишь в самых исключительных случаях. Мы читаем в Священном Писании, что дьявол обманывает, обольщает.

им не разрешается покидать место своего заточения. Их называют духами в темнице. Мы читаем об этом в первом послании Петра, в третьей главе. Именно в таком положении находятся умершие во грехах. Они заключены в темницу и ждут судного дня. Никакая сатанинская сила не освободит их из этого заключения. Они находятся под властью Бога. В данном же случае Бог вмешался вопреки намерениям колдуни. Она должна была иметь дело только со злой личностью, так называемым привычным духом, тем, что советовал ее чудовищному образу жизни колдуни. Она ожидала, что этот злой дух притворится Самуилом, но когда колдунья обнаружила вместо привычного духа дух истинной личности, дух усопшего пророка, она сразу же правильно рассудила, что это должно быть вмешательство Бога ради царя. Отсюда ее глубокая тревога и уверенность в том, что человек, советовавшийся с ней, никто иной, как сам Саул. Она прекрасно знала, что царь, будь он добрый или злой, являлся важной персоной в Израиле. Первая книга Царств, 28 глава, 13 стих. «И сказал ей царь, не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Самуил же, узнанный Саулом, спрашивает у него, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне, ни через пророков, ни во сне». Странное, но правдивое признание. «Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Он не знал, что делать, беспомощный пред людьми и забытый Богом. Какой конец первого и привилегированного царя Израиля? Читаем дальше. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Иными словами, они должны были расстаться со своей жизнью. «И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем. Так что самой волшебнице пришлось успокаивать его, как только она могла. Нам нужно остановиться и прояснить, чем же занимался Саул в общении с гадалкой. Потому что данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам, экстрасенсам было нарушением Божьей заповеди. И об этом говорит пророк Исаия. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых и живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, мы живем в физическом мире, но существует духовный мир. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас бодрствовал и искал Божьего. Мы должны помнить, что в мире духовном есть добро и зло, есть Бог и дьявол. Поэтому, читая Священное Писание, Бог призывает к познанию Бога, к спасению, избавлению от греха. Вот послушайте начало 2 главы послания к Ефесянам.

если нам пишет апостол Павел. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе». Дорогие друзья, это хорошее напоминание каждому из нас, что в этом мире господствует дух дьявола. Он действует в сынах противления, желая погубить, желая погубить душу, чтобы мы жили по нашим плотским похотям, чтобы исполняли желания плоти, были чадами гнева. И противоположному этому состояние, когда мы можем стать чадами света, чадами Божьими. Сегодня звучала истина о том, что в этом мире мы можем поклоняться себе, дьяволу или Богу. И самое правильное – это склониться перед Богом живым и отдать свое сердце, совершить молитву покаяния, чтобы Господь изменил наше мышление, наполнил Духом Святым наше сердце и вел по пути покаяния, освящения, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство своей славы. Человек, не познавший Бога, так и называется. Это человек мертвый, духовно мертвый. Духовную жизнь дает только Христос, только Бог. Он Духом Святым преображает каждого из нас, и мы должны родиться свыше, должны родиться в семью духовную, в Церковь Божию, присоединиться к Господу. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это бесплатное спасение, бесплатный Божий дар по великой милости, любви Божией, который единородного Сына Божьего Христа дает на крест, чтобы человек мог быть спасен, чтобы его душа жила вечно. Это такое благословение. Вы благодатью спасены через веру. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Бог. Бог спасает. Христос может спасти любого грешника, который приходит к Нему. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Пусть Господь благословит познавать Его, любить Его и следовать за Ним.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи. Не думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите себя, свою душу, старайтесь жить праведно, поступайте чисто и мудро. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Души земные, сбросьте якоря, и Дух Святой наполнит паруса. И мимо мели, мимо рифов, туда, где тот святой маяк горит, и зазвучит последняя труба, и мы уйдем отсюда навсегда, туда, где свет горит.

пора, уже пора. Готов ли ты к пришествию Христа? Вперед, вперед, на что нам этот мир? Мы христиане, мир нам не кумир. Стучится сердце в мир иной, и мы шагаем

всегда готов. Готов, готов ли ты оставить тесноту земли? Пора, уже пора

бесценную войну, войну с грехом, уничтожая тьму. Без артиллерии, без свинца, дойдем до цели с Богом до конца. Последних дней исписан жизни лист, в войне с грехом не был ты пацифист. А если был в плену греха, тогда проси прощения у Христа.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 23 июня записано в Евангелии от Матфея в 14 главе в 29 и 30 стихах. Там есть такие слова: «Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» По словам Буньяна, несмотря на сомнения Петра, у него все же было немного веры. Так что, возопив о спасении, он все же шел и был поддержан рукой Христа. В данном случае, однако, мы видим, что зрение оказалось помехой. Если уж Петр вышел навстречу Господу, он не должен был обращать внимание на волны, он должен был сосредоточиться только на пронзающем тьму луче света, который исходил с того места, где стоял Иисус. Пусть даже опасности вокруг были бы в 10 раз ужаснее египетских полчищ, Петру не было бы необходимости озираться. Когда Господь позовет тебя через воды, и ты услышишь Его слово «иди», ступай вперед с радостью. Ни на миг не своди с Него своего взора. Измеряя высоту волн, ты не достигнешь цели. Определение силы ветра не придаст тебе сил. Изучение опасностей может лишь привести к падению духом перед ними. В раздумье стоять перед грозой значит дать ей возможность разразиться над твоей головой. Возведи очи вверх и иди вперед, другого пути нет. На Христа взирая, жизнь Ему отдай, грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам, на Христа взирая, верь Его словам. На Христа взирая, в бой за Ним вступай, будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная, слаба пред врагом, на Христа взирая, верь, победа в Нем. На Христа взирая, не забудь о Нем, в час, когда сияя, день горит лучом, радость ведь земная исчезает вдруг. На Христа взирая, в Нем прибудь, о друг. На Христа взирая, труд свершай ты свой, и свой день кончая, в Нем найдешь покой, и рука святая приготовит пир. На Христа взирая, в Нем ищи свой мир. В мире скорби жгучий взор твой устает, затемняют тучи вид Христа красот. Там же, в царстве рая, горе позабыв, на Христа взирая, будешь ты счастлив.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 46. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы слов человеческих. «Сын мой, стань твердо и уповай на меня». Что такое слава, как не слова одни? По воздуху летают, но не вредят камню. Если ты виновен, думай, что самому тебе охотно желать, как бы исправиться. Если ничего за собою не знаешь, рассуди, что охотно желаешь потерпеть ради Бога. Еще недовольно тебе потерпеть иногда от слова, когда в другой раз сильнее того наказание тебе невыносимо кажется. И не от того ли такую малую вещь принимаешь ты к сердцу, что сам еще весь во плоти и на людей взираешь больше, чем нужно? Оттого боишься пренебрежения, оттого и не хочешь, чтобы замечали тебе твои проступки и ищешь призраков извинения. Но смотри в себя внимательнее и узнаешь, что жив еще в тебе мир, и живо суетное желание нравится человеком. И если бежишь от унижения и от обличения в недостатках, явно, что нет в тебе истинного смирения, и не вправду умер ты для мира, и мир тебе не распялся. Но послушай слов моих, и не станешь внимать даже десяткам тысяч слов человеческих, когда бы и все против тебя было сказано, что только выдумать может самая сильная злоба, какой будет вред тебе, если все мимо себя пропустишь и за порошинку примешь себе? Разве от того спадет у тебя хоть один волос? Но кто не хранит внутри сердца своего и Бога не имеет пред очами, тот легко и скоро возмущается словом хуления. А кто на меня уповает и не склонен утверждаться на собственном своем суждении, тот не будет под страхом человеческим. Я судья и сердцеведец всего сокровенного. Я знаю, как произошло всякое событие. Знаю, кто обидел и кто понес обиду. От меня идет то слово, что было сказано. По моему соизволению случилось, да откроются помышления многих сердец. Виновного и невинного я рассужу. Но прежде восхотел я и того, и другого испытать сокровенным судом своим». Свидетельство человеческое часто изменяется. Мой суд истинный, станет и не разорится. Он чаще всего бывает сокровен и немногим в полноте является, но не заблуждается никогда и не может заблуждаться, хотя бы неправ казался пред очами человеческими. И для того ко мне прибегать следует во всяком суде, а не утверждаться на своем рассуждении». Не смутится праведник, что бы ему ни приключилось от Бога. Хотя бы и неправедно, в чем люди его осудили, не станет много тревожиться, но не будет и превозноситься напрасно, когда другие по разуму его оправдывают. Знает он, что я испытываю сердца и утробы, нелицеприятно сужу и не по видимости человеческой. И часто перед моими очами является преступно, что по суду человеческому похвальным кажется. Господи Боже, судья праведный и крепкий и долготерпеливый, ведаешь ты бренность и злобу человеческую. Да будет тебе сила моя и все мое упование, ибо своей совести мне недовольна. Тебе все известно, чего не знаю я, и для того должен я смириться во всяком обличении и все переносить с кротостью. Прости мне милосердно, когда не так поступал я, и даруй мне снова благодать совершенного терпения. Лучше мне в преизобильной милости Твоей искать себе прощение, нежели мнимою своею правотою защищать сокровенную совесть. Если же и ничего о себе не знаю, то этим не оправдываюсь. Ибо если ты отнимешь от меня милость свою, не оправдается перед тобою никакая плоть». Псалом 142, 2. Глава 47. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни. «Сын мой, не сокрушайся от трудов меня ради воспринятых, и никак не попускай себе приходить в уныние от бедствий. Но во всем, что с тобой происходит, мое обетование да будет тебе в укрепление и в утешение. Силен я воздать тебе свыше всякой меры и всякого предела. Недолго станешь трудиться здесь, и не всегда будешь обременен печалями. Подожди немного, и увидишь скоро конец бедам своим. В единый час всякий труд перестанет, и всякое смятение. Кратко и неважно все, что проходит со временем. Делай дело свое, верно работая в винограднике моем, и я воздам. Пиши, читай, пой, воздыхай, безмолвствуй, молись, все неприятности переноси мужественно. Стоит всего этого жизнь вечная, стоит еще и большего борения. Придет мир в день единый, который знает только Господь, и то будет не нынешнего времени день или ночь нынешняя, но будет свет непрестанный, светлость бесконечная, мир крепкий и верное упование. И не скажешь тогда, кто избавит меня от всего тела смерти, и не станешь взывать, увы, мне, пришельцу здесь на земле. Ибо низвержется смерть, и будет спасение неизменное, отложение всякого попечения, блаженная радость, сладостное и славное общение. О, когда бы увидел ты в небе вечные венцы, которыми святые венчаются, увидел бы, какой славой ныне сияют те, кого в здешнем мире имели в презрении и ни во что вменяли, точно недостойных самой жизни, верно смирился бы ты до земли и лучше захотел бы всех ниже быть, нежели хоть над одним превосходствовать. Не пожелал бы радостных дней в здешней жизни, а стал бы радоваться страданию ради Бога, и самым великим прибытком показалось бы тебе, чтоб люди тебя за ничто почитали. О, когда бы все это тебе разумно было и глубоко взошло бы в душу, как посмел бы ты возроптать хотя однажды? Для жизни вечной как не переносить всякую тягость? Немалое дело потерять или приобресть Царствие Божие. Возведи же глаза свои на небеса, и вот там Господь, кому в здешнем веке великое было борение, ныне только радуются, ныне утешаются, ныне в безопасности и в покое, и без конца в Царстве Отца Моего пребудут со Мною. Глава 48. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни. О, блаженное жилище Вышнего Града! О, пресветлый день вечности! Ию, где ночь его не помрачает, и верховная истина озаряет непрестанно. День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый. О, когда бы просиял тот день, и все бы временное конец приняло! И сияет он святым, непрестанно лучезарным светом, а странникам на земле издалека лишь виден, и точно в зеркале. Знают граждане небесные, как радостен тамошний день. Стенают изгнанники, сыны Евы, что здешний день горек и несносен. Малы и злы дни нынешнего века, исполнены скорбей и бедствий. Тут человек оскверняется множеством прегрешений, оплетен множеством страстей, стеснен всяческим страхом, развлечен множеством забот, рассеян всяческою пытливостью, множеством сует опутан, обнесен множеством заблуждений, подавлен множеством трудов, отягчен искушениями, обессилен наслаждениями, измучен нищетою. О, когда будет конец такому множеству бед? Когда освобожусь от несчастного рабства пороку? Когда о Тебе едином, Господи, помнить буду? Когда в полноте о Тебе возрадуюсь? Когда буду без всякой помехи в истинной свободе, без всякой тягости в духе и в теле? Когда будет мир совершенный, мир безмятежный и безопасный, мир внутри и вне, мир крепкий отовсюду? Иисус благой, когда восстану я и узрю Тебя? Когда славу Царствия Твоего созерцать буду? Когда будешь Ты мне все во всем? О, когда буду с Тобой в Царстве Твоем, которое Ты уготовил возлюбленным Твоим от века? Оставлен я нищий и изгнанник в земле вражеской, где война каждый день и беда великая. Утешь меня в изгнании, укроти скорбь мою, к Тебе все желание мое воздыхает, ибо все мне бремя, все, что здешний мир предлагает в утешение. Из глубины желаю Тобою насладиться и не могу достигнуть. Жажду прилепиться к небесному, но давят меня к низу временные вещи и неумерщвленные страсти. Духом над всем хочу возвыситься, а плоть против воли нудит меня ей покоряться. Так я, несчастный человек, борюсь сам с собою и сам себе стал несносен. Дух кверху зовет, а плоть увлекает к низу. О, как страдаю я внутренне, когда духом помышляю о небесном, и вдруг на молитве роем встречают плоские помышления. Боже мой, не удались от меня, не отступи во гневе от раба Твоего, блесни молнией, и пусть стрелы Твои сразят врагов моих. Собери все чувства мои к Тебе, сотвори мне событие все мирское, дай мне скоро отринуть, отвергнуть и презреть порочное мечтание. Помоги мне, истина вечная, да не подвигнет меня ни единая суета. Приди, небесная сладость, и да убежит всякая нечистота от лица Твоего. И еще прости мне и отпусти милостиво, когда что иное, кроме Тебя, в мыслях держу на молитве. Исповедуюсь воистину, что привык я оставлять себя в великой рассеянности, и где телом стою или сижу, там часто нет меня вовсе, но там больше присутствую, куда уносит меня помышление. Там нахожусь, где находится мысль моя. Там часто бывает мое помышление, где любовь моя, и то всего чаще приходит мне на мысль, что по природе меня услаждает или по привычке нравится мне. Об этом явно говорит и Твое Слово, вечная истина, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:21. Если люблю небо, охотно помышляю о небесном. Если мир люблю, радость моя о сладостях мирских и печаль моя о бедствиях мира. Если к плоти любовь меня, всего чаще воображаю плотское. Если к духу, то о духовном помышляю в сладость. Что люблю, о том охотно и говорю, и слушаю, того и образ в дом свой уношу с собою. Но блажен человек тот, который ради Тебя, Господи, все сотворенное отпустил от себя на свободу, кто осоляет природу и похоти плотские распинает духовною ревностью, да принесет Тебе в ясной совести чистую молитву свою и да будет достоин встать перед лицом Твоим, упразднив и внутри, и вне себя все земное».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Те, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Не только захватывающе, но полезно рассмотреть жизнь и служение великого апостола к язычникам, а именно Павла. Несмотря на то, что он прежде был злейшим врагом Евангелия и преследователем церкви, Савл, как его тогда звали, обратился, когда шел в Дамаск, чтобы арестовать тех, кто призывали имя Господа Христа. Повествование об его обращении, которое записано в 9 главе «Деяния святых апостолов», нужно читать и изучать тщательно и молитвенно. Мы ясно увидим, что Господь положил свою руку на жизнь этого ревностного фарисея. И все, что он испытал, стало частью его обращения. В 5 стихе 9 главы говорится: «Кто ты, Господи?» И, получив ответ от воскресшего прославленного Сына Божия, Савл сразу же отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» Бог поступил с Савлом чудным образом. Савл, который позже стал известным как Павел, никогда не забыл, как милостиво с ним поступил Бог. Спустя десятилетия он написал: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он призвал меня на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». На протяжении столетий мужчины и женщины свидетельствовали о чудной милости Божией, проявленной в их жизни, которая обратила их от тьмы к свету и избавила от осуждения, которое они заслужили в связи с их греховной жизнью. Апостол Павел также свидетельствует об этой истине, обращаясь к Ефесской церкви: «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, оживотворил во Христе, благодатью вы спасены». Мы не знаем точно времени обращения Савла, который стал известен как апостол Павел, но он сразу же стал свидетельствовать о чудном и славном деле, совершенном Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте ради спасения человечества. В книге «Деяния святых апостолов» вкратце описывается непосредственная реакция на проповедование в Дамаске и последующее посещение Иерусалима. Затем он, вероятно, вернулся в родной город Тарс, Киликию, где он провел несколько лет в служении, о которых нам Священное Писание не повествует. Некоторые предполагают, что этот период длился примерно 6 лет. Наступил период относительного покоя, и церковь быстро размножилась. Рассеяние евреев в разные части, как, например, в Антиохии, способствовало тому, что многие приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Варава, уважаемый член Иерусалимской церкви, разыскал Савла в Тарсе для того, чтобы поделиться новостью о Божьей милости, действующей в Антиохии как среди евреев, так и среди язычников. Павел принял это как призвание от Бога и провел некоторое время в Антиохии. Из 11 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что этот период продолжался один год. Он укреплял уверовавших в их вере. Для всех это было, вероятно, временем обильного благословения. Затем Павел и Варнава посетили Иерусалим. Передать нуждающимся членам христианской церкви материальную помощь которую предоставили развивающиеся церкви в Антиохии. Варнава, должно было, считал, что это чудесный случай предоставить им того, которого он полюбил в Господе, Савла из Тарса. Некоторые христиане в Иерусалиме все еще боялись этого человека, который так ревностно преследовал церковь до своего обращения. И по сей день мы встречаем, что если человек жил распутно до своего обращения и громогласно противился Евангелию, то после своего обращения найдутся такие, которые, по крайней мере, на время будут сомневаться в истинности его возрождения. Но в случае с апостолом Павлом, верующие в Антиохии радушно приняли его учение о жизненно важных истинах из Библии. И так Антиохия стала важным центром дела Христова и распространения Евангелия. Руководящие местной общиной были побуждены Духом Святым послать Варнаву и Савла на служение в другое место. Со своей стороны эти два мужа были хорошо подготовлены для этого задания. Итак, начались миссионерские путешествия апостола Павла. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что Павел, который позже стал известен как апостол к язычникам, не начинал с того, что свидетельствовал только язычникам, исключая евреев. Его метод служения Господу был таков, что он посещал синагоги, путешествовал вместе с Варнавою с одного места в другое. Исторический фонд рассматриваемого периода. Савл из Тарса родился во время правления Августа, который имел власть 63 года до Рождества Христова по 14 после Рождества Христова. Павел обратился, вероятно, во время правления Калигулы, который был у власти 4 года с 37 по 41 годы после Рождества Христова. Записано, что в течение 4 лет, когда Калигула занимал престол мировой Римской империи, были очень тяжелым временем для всех провинций. В 36 году два главных действующих лица, участвовавших при распятии Христа, а именно Пилат и Каиаф, исчезли со сцены. Понтий Пилат был уволен и возвратился в Рим, а на его место был поставлен другой. Первосвященник Каиафом был смещен той же римской властью, его последователем был Иоаннафан. Сам факт, что первосвященник в то время назначался римским правительством, было для еврейского народа оскорблением. В конце своего правления император Калигула в своем высокомерном богохульстве пытался заставить евреев поклоняться ему как Богу. Хотя римским императорам оказывалось такого рода почтение, для евреев это было оскорбительным. Они не смогут сойти до того рода поклонства. В этот период среди евреев было явное откровение, и Калигула был убит в начале 41 года после Рождества Христова. С восшествием на престол Клавдия в 41 году после Рождества Христова Палестина, святая земля, опять заимела царя. Иудея была присоединена четверовластью Филиппа и Антипы, и в то время как Ирод Агриппа I правил обширной территорией, которая ранее была управляема его дедом Иродом Великим. Четверовластник был начальником или правителем над четвертой частью царства или провинции. Римляне присвоили это звание и употребляли как подходящий титул для принца, который назначался на незначительную должность и кому они не желали приписать титул царя. В Новом Завете мы встречаем трех. Ирод, четверовластник в Галилее, Филипп, четверовластник в Итурее, и Лисаний, четверовластник в Алиине. предполагает, что церкви имели покой во время правления Калигулы, потому что его занимали другие дела, которые причиняли страдания. Но после смерти Калигулы и восшествия на престол Клавдия евреи как народ были освобождены от дурных предчувствий и обид. Тем временем, как общее страдание израильского народа облегчилось, пропорционально стало увеличиваться страдание христиан. Из 12 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Ирод, ради того, чтобы угодить евреям, бросил Иакова в темницу и убил Иакова брата Иоаннова мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра и заключил его в темницу. В 12 главе записан также чудный эпизод о превосходящем провидении и контроле Бога. Стефан был первым мучеником христианской эры. Несколько лет позже Иаков был мученически убит другим римским четверовластником. Не можем ли мы утверждать, что Бог в своем провидении допустил убийство Стефана и Иакова с той целью, чтобы с убедительностью показать, что есть люди, готовые отдать свою жизнь за Иисуса Христа? Не можем ли мы также утверждать, что Бог показал свою силу в чудном избавлении Петра из темницы? Люди могут думать, что они имеют силу и власть действовать особым образом, но в действительности они могут сделать только то, что допустит Божие провидение. Иаков был убит, Петр был освобожден, назначенный Римом Ирод управлял широкой территорией и страстно желал престижа и власти, умер жалкой смерти от руки Бога. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать, воспитывает. Об этом читаем в послании Евреям 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы Хусею. Для Хусея настал наконец тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид», будем внимательны, что он ему сказал, «если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, Пересказывай Садоку и Абиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Абиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с опавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. В разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом, и руки их не довершают предприятия, ни замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел сатаны». Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу, а нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах, одесную Бога. Согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщает потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притчи 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притчи 27, 9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе давать и брать. Длительное время Хуси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хуси является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово?» На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу. Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусия рисковал потерять голову. Но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхиль 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусия в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусий прав. Его совет лучше совета Ахитофела. Каким образом Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусия Архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем, дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хусий, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле, ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. В первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется».

кто-то совершит прелюбодеяние. Иаков 4, стих 4. Читаем. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимной связи прочесть Иакова 4 с 1 по 12 стих и Иакова 5 с 1 по 5 стих и задать себе откровенный вопрос, в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом. Нам очень быстро станет ясным, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли, и мысли, и чувства жадности, они становятся все громче и сильнее, так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу? На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. Притчи 17:17. Еще раз читаю. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». В другом переводе написано, «как брат он рожден для нужды». Любовь Хусия к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести, так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14.

0: 14. «Итак выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Наша любовь к нашему царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить, и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим». Читайте Римлянам 8, стихи 35-39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего Небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы его будем спрашивать, где он желает нас видеть на служении, то он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33, 11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Надин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить: «Почему, Господи? Почему, например, египтяне должны о Тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Исход 32.11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконии 34, стих 10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Трижды во второй главе первого послания к Фессалоникийцам мы находим выражение «благовестие Божие» во втором, восьмом и девятом стихах. Апостол Павел несколько раз употребляет в своих посланиях это выражение. В нашем сегодняшнем тексте во втором стихе второй главы первого послания к Фессалоникийцам Павел пишет: «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Павел не только трудился день и ночь для благовестия Божия, он не только до крови сражался, подвязаясь за него, но в конце концов он положил и жизнь свою за благовестие. Да, с момента его встречи с воскресшим Христом по пути в Дамаск апостол Павел целиком, духом, душой и телом отдал себя для благовестия Божия. И вот сегодня мы еще раз желаем с Божьей помощью поразмыслить над этой чудной, неисчерпаемой темой «благовестие Божие». Что значит «благовестие» или слово «евангелие»? В нашем русском тексте эти два слова, как «благовестие», так и «евангелие», переведены с одного и того же греческого слова «евангелион», что значит «благая весть», «радостная весть» или еще точнее «добрая новость». Слово «евангелион» или «евангелие», которое первоначально именно употреблялось в смысле «радостной доброй вести», впоследствии стало означать повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, записанные четырьмя евангелистами. Но читайте Библию, и вы не можете не заметить, что об этой радостной вести говорят не только четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и притом не только весь Новый Завет, но вся Библия, все 66 книг Священного Писания. Это библиотека, которую мы называем Библией. И была она написана в течение 16 столетий, приблизительно 40 различными авторами. Среди них были пророки, цари, священники, рыбаки, богословы, пастухи и врачи. Притом, в ней вы найдете историю, поэзию, притчи, законы, доктрины, родословие и жизнеописание различных людей. И что поражает каждого серьезного читателя Библии, это то, что во всех этих 66 книгах существует не только какая-то неискусственная внутренняя согласованность, но что тема ее едина. Причина этой согласованности, гармонии и единства та, что хотя и человеческих авторов этой книги несколько, но вдохновляющий их автор един – Дух Святой. И вот, читая эту божественную книгу, вы обнаружите, что от самого ее начала и до последней страницы она возвещает единую весть. Ее Павел называет Евангелием, радостной, доброй вести, или, как в нашем тексте, благовестие Божие. Называя ее благовестием Божиим, он этим указывает ее происхождение, что начало она имела у Бога. Не человек ее выдумал, но еще в вечности, прежде бытия мира, она имела свое начало у Бога. Да, она зачата была в далеком прошлом, в сердце Божьем. Теперь, если Бог является автором благовестия, то кто же его исполнитель? Кто сыграл главную роль в этой радостной и доброй вести? Заметьте, как в Новом Завете эта радостная весть называется и благовестием Христовым. Насколько оно благовестие Божие, оно не менее благовестие Христова, ибо Иисус Христос является его исполнителем. Фактически, оно чаще всего называется благовестием Христовым, ибо от искупительной смерти Сына Божия льется эта радостная весть. В основу нашей сегодняшней беседы можно было бы взять целый ряд мест как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Возьмите, например, 43 главу книги пророка Исаии. Говорит сам Бог. Разве это не радостная весть? Слушайте, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехи твои не помяну. Тут мы слышим о незаслуженной милости Божьей грешнику, что Бог ради себя самого готов простить и изгладить, то есть вычеркнуть из памятной книги своей, своей же собственной рукой, твои и мои грехи, чтобы больше никогда их не вспоминать. Нерадостная ли это весть, дорогие друзья? Или возьмем Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тут благая весть выражена с большей детальностью. Не напрасно это место называется «Евангелие в одном стихе». Тут вы встретитесь с любящим Богом, с Его единородным Сыном. Тут вы узнаете, что Бог сделал для человека, что из себя представляет этот человек, что он должен сделать, чтобы спастись, и кому спасение доступно. Что сделал Бог ради нашего спасения? Он так возлюбил нас, что отдал самого драгоценного своего единородного Сына на крестную смерть. И почему нужно было Ему умереть? Потому, возлюбленные, что если Он не взял бы на Себя наши грехи и не понес бы их на древо смерти, то мы бы погибли. Слушайте, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это говорит нам, что мы, каждый из нас, являемся грешниками, и потому без спасения, без искупления мы должны были бы мучиться в озере огненном во веки вечности». И, о, какая радостная весть в одном слове этого чудного стиха! «Всякий». Подумайте, это слово такое, которое ни под каким видом не допускает хотя бы одного единственного исключения. «Всякий, и ты, мой друг, включен в него». Чтобы правильно понять Евангелие, благовестие Божие, радостную весть, нужно начать с того, с чего Слово Божие ее начинает. С чего начинается Евангелие? Оно начинается с того, что человек – грешник, и что Бог ненавидит и никак не может примириться с его грехом. В первых трех главах послания римлянам апостол Павел говорит в первую очередь о греховности человека и заключает, что все согрешили и потому все лишены славы Божьей. Да, Евангелие, радостная весть, начинается откровением гнева Божия с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Заметьте, как апостол Павел включает самого себя в эту категорию. Он говорит, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Для кого эта благая весть? Кому она принадлежит? Дух Святой дает ответ на этот вопрос из всех вопросов. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, когда до нас доходит благая весть Евангелия Иисуса Христа, то первое, что Дух Святой делает, Он пробуждает нашу совесть и обличает нас в грехе, и мы видим себя погибшими грешниками. Но что дальше говорит благая весть? Она говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вы слышали? Разве это не радостная весть? Представьте себе тонущего человека, чтобы его обрадовало. Только одно знание, что до него доходит спасательная лодка. А тут грешник, он в тисках греха. Его ожидает вечное мучение. Что могло бы дать ему больше радости, чем услышать, что кто-то взял на себя его вину и полностью заплатил его долг. И потому он может не только избежать вечного суда, но он может и иметь жизнь вечную. Да, возлюбленные, это именно Христос и сделал. Он взял грехи всего мира, твой грех и мой грех, и понес их на Голгофский крест. Но благая весть говорит еще больше, а именно, что человек может быть полностью спасен верой в Иисуса Христа. То есть Христос жертвой Своею на Голгофском кресте не только отчасти, но полностью удовлетворил правосудие Божие. Иисус Христос дал Себя за нас, сказано в послании к Титу, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Но Он жертвой Своею не только целиком избавил нас от наших грехов, но также и от требований закона. В послании Галатам Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Итак, благая весть значит, что Христос один совершил полное и окончательное спасение для нас смертью Своею. Добавить мы к Нему ничего не можем. И если мы хоть что-нибудь добавили к спасению помимо веры в Иисуса Христа, то тем самым мы делаем недействительным наше же спасение. Например, некоторые учат, что недостаточно верить в Иисуса Христа, нужно и добрые дела. На эту ложь мы отвечаем Словом Божьим: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Другие опять говорят, что, мол, вера в Христа необходима, но спасение невозможно без крещения. Если крещение спасает, то почему апостол Павел говорит верующим в Коринфе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать»? Не поймите меня превратно. Крещение является ясным учением Слова Божьего. И если кто-нибудь, уверовав в Иисуса Христа, спросит меня, должен ли я креститься, то, не запинаясь ни на секунду, я сказал бы: «Да, конечно». Но в то же время я повторяю, что водное крещение не имеет спасательной силы. Ты должен сперва веровать, а потом креститься. Слово Божие учит о единственном крещении верующих в Иисуса Христа, возрожденных людей. Нам не раз писали и спрашивали, могу ли я быть спасенным, не говоря на иных языках. Например, совсем недавно мы получили письмо от одного нашего слушателя, который имел чудное обращение, будучи в заключении за преступление. В концлагере он встретился с посланниками Христовыми в узах, которые привели его ко Христу, и он сделался новым творением во Христе Иисусе. Вышедший из заключения, он встретил людей, которые ему сказали: «Брат, ты еще не обращен, ты не чадо Божие, пока ты не получишь дар языков. Дорогие мои, это ложь. Подобно тому, как водное крещение, так и дары Святого Духа принадлежат не грешникам, а к уже искупленным детям Божьим, и притом ни крещение, ни один дар духовный не делает человека более спасенным. Только вера в Иисуса Христа спасает». Но есть еще и другие, которые настаивают на соблюдении субботы и омовении ног, и другие обряды, как необходимые для спасения. Возлюбленные, Павел предупреждает, что если мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема. Это не иное Евангелие, а только есть люди, смущающий вас и желающий превратить благовестие Христово. И, наконец, дорогие мои, прошу отметить, что эта радостная весть, она для всего мира. Проповедь первого благовестника Иоанна Крестителя была: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В своем первом послании апостол Иоанн пишет: «Он, Иисус Христос, праведник, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это и есть та радостная весть, в которой некогда уверовали и язычники в Фессалониках, и уверовавшие стали детьми Божьими. Мой друг, и для тебя это добрая весть. Подумай, за один взгляд веры на распятого Спасителя ты можешь получить прощение грехов, иметь жизнь вечную и жребий со святыми. Дорогой радиослушатель, кто бы ты ни был, как глубоко бы ты не погружен в болоте греха, Послушай эту радостную весть. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, Он пришел спасти всякого рода грешников. Рассказывает, как одна молодая девушка решила оставить родной дом и начала вести распутный образ жизни. Мать сильно горевала за свою блудную дочь и умоляла своих друзей найти ее и привести ее домой. Один человек обещал серьезно принять все меры, чтобы ее отыскать. Долго он ее искал, и, наконец, он сказал скорбящей матери: «Пойди и принеси мне все твои фотографии, которые ты имеешь». Она их немедленно принесла, и на каждой из них этот человек написал два слова: «Вернись домой». Затем он взял эти фотографии матери и разнес их по разным местам греха и разврата и оставил их там на видном месте. Недолго после этого девушка явилась в одно место греха, и там она увидела лицо своей матери. Слезы потекли по ее щекам, так что она сначала не могла различить написанные на фотографии слова. Но когда она стерла слезы, то она прочла: «Вернись домой». Немедленно она побежала к своему родному дому, который был за городом, и когда она коснулась до двери, то оказалось, что дверь не была запертой. Вошедший в дом, мать встретила ее объятиями и поцелуями и сказала: «Милая дочь, с того времени, как ты покинула нас, дверь никогда не была заперта. Мой друг, и для тебя отверста дверь. Ты можешь войти ею сейчас и броситься в объятия Христа, ожидающего тебя. Почему не прийти к Нему сейчас? Он примет, и Он простит тебя. Это и есть благая весть для тебя. Аминь».
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила замечательно освещает жизнь пленника в Вавилоне, который был благородного происхождения вместе с другими молодыми князьями. Как мы уже сказали раньше, это произошло по причине всеобщего отступления от Бога в Иудее. Потому что эти юноши были княжеского происхождения, их увезли в пленение в Вавилон. Навуходоносор повелел привести их из Иерусалима, имел в виду некоторых из них сделать своими придворными советниками. Поэтому самые мудрые и наилучшие из них были в группе для дальнейшего их образования и физического хорошего положения. Было определено известное время для такой подготовки. А потом эти благородные юноши были представлены пред царем. Даниил оказался наиболее способным и получил первое место, хотя его три друга также были возвышены пред другими. Дальнейшие главы книги повествуют о них. Этот факт ярко свидетельствует, что хотя народ Иудеи духовно пал, предавшись идолопоклонству и тому подобное, но в то же время были и другие люди, верные Господу, которые поклонились живому Богу и были послушны закону Божию, данному им народу через Моисея. Они не отступали от Бога, живя в Иерусалиме, и, будучи в пленении, оставались верными Ему, сохраняя духовную жизнь. Несомненно, что это относится и к нам в наше время. Где бы мы ни были, в каких обстоятельствах бы мы ни находились, наш характер и образ жизни должен быть сохранен от духовного загрязнения. Это совершается в сердцах верующих благодатью Божией, при подкреплении Духом Святым и послушании нашим Ему Слову. Даниил должен был оставаться чистым каналом, через который божественная весть о мирных империях была послана и открыта Богом. Важные пророческие возвещения, открывающие будущие мировые события, находятся в этой книге. Уже было сказано раньше, что Даниил находился во дворце царском, тогда как пророк Иезекииль трудился среди пленников, рабов. Контраст в положении этих двух мужей Божиих весьма очевиден. Иезекииль, книгу которого мы недавно изучали, совершал очень важное служение, поддерживая дух и надежду плененных на всемогущего Бога. Но строго опровергая нечестие и отступление от Бога, которое привело их в пленение. По-видимому, Даниил не был в состоянии облегчить положение пророка Иезекииля, хотя и находился во дворце. Но пророк был весьма ободрен фактом, что Даниил жил во дворце. Это свидетельствует о таинственных путях Божиих, что иногда ему бывает угодно поместить своих служителей во влиятельное положение, тогда как другие переносят трудности и страдания. Вы помните 12 глава Деяний апостолов, когда царь Ирод преследовал церковь Христову, апостол Иаков был казнен, и апостола Петра арестовали и поместили в темницу, чтобы также и его предать смерти мученической за Господа Иисуса Христа. Но мы читаем, что Бог чудесно спас апостола Петра, послав ангела своего в темницу. мы можем сказать, что оба эти апостолы были достойны в очах Господних, но Он допустил смерть Иакова, чтобы Церковь получила духовное наставление. Несомненно, что многие верующие были укреплены в вере, потому что увидели готовность апостола Иакова прославить смертью своего Иисуса Христа. А потом они были весьма ободрены чудесным спасением апостола Петра из темницы. Пути Господни всегда правильны. Одних Он отдает на путь страданий и смерти за имя Свое, а других избавляет от рук гонителей. Эта истина остается неизменной и в наши дни. Поэтому, каково бы ни было положение, в котором поставил вас Господь, Он желает, чтобы вы прославили Его имя. Хотя Даниил имел серьезные обязанности во дворце политического характера, но это не мешало ему уповать на Господа и ожидать от Его мудрости для духовной жизни. Он был принужден и прилежен в изучении Слова Божия, пророческих книг, что можно заметить в 9 главе 2 стихе его книги. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Он вникал старательно в Слово Божие, чтобы понимать его откровение и видение о языческих царствах, которые Бог после даровал ему, о судьбах мировых империй. Да научимся из этого примера, чтобы и мы ежедневно пребывали в изучении Слова Божия, а наш дух и ум воспринимали его близость и откровение, невзирая на многие заботы ежедневные и на ответственность по службе. Иезекииль, будучи пленником, вероятно, имел мало времени для уединения, однако он находился в тесном общении с Господом и получал от Него откровение о народе своем. Так же и Даниил, пунктуально исполняя свои важные обязанности во дворце царя, все же находил время для общения с Богом, для изучения Его слова и молитвы. Он имел от Бога откровения пророческие о будущем народов, которые исполнится в конце этого времени. Пророчества Иезекииля и Даниила тесно связаны с книгой Откровения. Их легко понять, изучая молитвенно эти книги вместе, хотя апостол Иоанн написал Откровение через несколько столетий после этих пророков. Даниил был возвышен Богом не только на земле, но также и на небе. Не менее двух раз Господь послал своего служителя передать ему важное возвещение, который сказал такие слова: «Даниил, ты муж желанный». Он был возлюблен Богом. Не напоминает ли это слов Отца Небесного, когда Иисус Христос принимал святое крещение: «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Молитвы и пост Даниила Бог почтил тем, что послал к нему Гавриила, архангела, сказать, что молитвы его услышаны. 10 глава, 12 стих. Все эти великие переживания не повредили душе Даниила и его кротости духа. Наоборот, они побудили его еще более смириться и прославлять его святое имя. Некоторые христианские служители утратили свою духовную силу и полезность, потому что они прославили себя самих за свои достижения, не воздав вполне славу Богу. Но Даниил проявил глубокое смирение, хотя Господь употребил его в своих планах величественно. Нельзя пройти мимо глубокого уважения и сочувствия Даниилу, которое обнаружил царь Дарий в ту тревожную ночь, когда Даниил был приготовлен сатрапами к смерти во рву львином. Дарий не мог преодолеть власти этих царедворцев. Они обманули его. Получив подпись на указе, не думая, что это касалось Даниила, 6 глава. В ту ночь он не мог спать и рано утром хотел знать о судьбе Даниила. Когда он услышал его голос, что он жив и благополучен, Дарий весьма обрадовался. Он немедленно повелел освободить его, а жестоких сатрапов предал смерти. Когда Дарий занял престол, Даниил уже достиг преклонных лет, но его влияние все еще было весьма заметно в государственных делах Персии. Знание Священного Писания содействовало ему в служении. Он знал Писание Исаии, который говорил о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь оставлен». Исаии 44 глава, 28 стих. Это поразительное пророчество, произнесенное за 100 лет с лишним до Рождества Кира, произвело на Даниила сильное впечатление. А потом он лично изложил это пророчество перед царем Киром. Вероятно, Даниил был еще жив, когда указ был издан царем о постройке храма в Иерусалиме. Таким образом, Бог совершил свой план, употребив слугу своего так величественно, хотя тот и перенес много страданий. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов своих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего. Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы каждый день изучаем Священное Писание вместе с вами. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Мы сегодня подошли к 38 главе книги «Исход». В этой главе продолжается разговор о скинии, и особое внимание обращено здесь на ее внешний двор. Внешний двор, огороженный оградой из льняных завес, составлял 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. В нем находились медный жертвенник и медная умывальница. В этом дворе происходила расплата за совершенный грех. Грешник подходил к воротам двора, и священник водил его внутрь. Грешник клал свою правую руку на голову приведенного им жертвенного животного, после чего животное убивали, и священник возлагал его на жертвенник. Сам грешник мог войти только во внутренний двор скинии. Дальше во святилище от его имени входил священник. Перед тем, как войти в святилище, священник совершал омовение в медной умывальнице. В святилище находились золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курений. Все эти три предмета, дорогие слушатели, говорят о богослужении. Далее следовала завеса, которая вела в святое святых. Священник не входил за завесу, где находился ковчег завета с крышкой, потому что в эту последнюю комнату мог входить только первосвященник, то есть самый главный священник, и при этом только один раз в год, как представитель всего израильского народа. Написано в первом стихе. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольной вышиною в 3 локтя». Друзья, на медном жертвеннике совершался суд над грехом. Суд за грех падал не на самого грешника, а на приведенную им заместительную жертву. Этот жертвенник был единственным местом, где разрешалось приносить жертву. Принесение жертвы в любом другом месте считалось, конечно, богохульством. Медный жертвенник являлся очень важным местом для народа Израиля, так как на нем, именно на нем, разрешалась проблема греха. Без этого медного жертвенника богослужение и благословение были бы невозможны, дорогие друзья. Роги жертвенника говорят о силе, о способности Христа Иисуса спасти каждого раскаявшегося грешника. В главе дается немало деталей по уходу за жертвенником. У жертвенника было много принадлежностей – горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все эти принадлежности были сделаны из меди. В 8 стихе говорится «и сделал умывальник из меди, и подножье его из меди, и с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Этот умывальник из меди говорит о очищении грешника после его раскаяния в грехах. и сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. Мы читали 9-11 стихи книги Исход 38 главы. Друзья дорогие, тонкий весон говорит о человеческой природе Христа. И этот весон или человеческая природа фактически разделяет человека с Богом. Таким образом, нас спасает не жизнь Христа. Его жизнь нас осуждает. Спасает нас Его смерть. Слово Божье и особенно описание скинии собрание очень напоминает книгу с картинками. Если вы посмотрите на эти картинки, вам станет ясно, что жизнь и учение Иисуса не могут вас спасти. Начать с того, что мы просто несоизмеримы ни с Его жизнью, ни с Его учением, учение Христа не может спасти вас, мои дорогие друзья. Только Его смерть и Его крест способны сделать это. Вот почему здесь, во внешнем дворе скинии, собрания, был поставлен медный жертвенник, символизирующий крест Иисуса. Медь, из которой сделаны все предметы внешнего двора скинии, говорят о Божьем суде над грехом.

Однако крючки и связи к ним в ограде внешнего двора скинии были сделаны из серебра. Серебро – это символ искупления. Ограда внешнего двора скинии отделяет человека от Бога, но Бог, Бог создал для человека путь, каким он может прийти к нему. Бог предусмотрел особый план действий, когда грех осуждается, а грешник искупается от наказания и облекается в праведность Христа. Какую ясную картину вы, слушатели, видите здесь, ясную картину искупления и спасения дает нам этот внешний двор скинии собрания. Вы можете взглянуть на скинию собрания и увидеть в ней Евангелие. Бог дал нам его здесь в картинках. В ограде, окружавшей скинию собрания, были ворота, так что человеку не нужно было перелазить через забор, чтобы попасть во внешний двор скинии. Он должен был входить туда воротами. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. Мы читали 18 стих. Друзья, как я сказал уже выше, и материал, и цвета – все это говорит о личности Христа. Мы уже видели это с вами в предыдущих беседах, но повторить не мешает. Голубой цвет говорит о том факте, что Он пришел с неба, как Бог. Червленый говорит о Его человеческой природе и о крови, которую Он пролил за человечество. Соедините, друзья, соедините синий и красный, то есть червленый вместе, и вы получите пурпуровый. Пурпур говорит о том, что Христос – царь. Он был рожден царем иудейским. Во внутренний двор скинии невозможно было попасть иначе, как через специальные ворота. Эти ворота, дорогие слушатели, имели высоту примерно 2 метра 30 сантиметров. Такой же высоту был забор вокруг двора скинии. Вход через ворота был довольно широким, достаточно широким, чтобы во двор мог войти любой грешник. Но это был также единственный вход, через который он мог войти. Христос сказал, что Он есть путь и истина и жизнь. Мне нравится думать об этих воротах, ведущих во двор святилища, как об этом пути, о котором говорит сам Христос. Следующий вход вел в самое святилище. Мне нравится сравнивать его с истиной. Христос сказал, если вы собираетесь поклоняться Господу, вы должны делать это в духе и истине. Если вы поклоняетесь Богу и при этом отрицаете, допустим, божественность Иисуса Христа, как некоторые делают это, в вашем поклонении нет истины и, следовательно, нет никакого смысла. Следующий и последний вход вел, друзья, в святые святых, за завесу. Эта завеса говорит о жизни Христа, которую Он отдал на кресте. Когда Христос умер, завеса, как вы знаете, в храме разорвалась пополам, символизируя этим тот факт, что путь к Богу был, наконец, открыт. Таким образом, этот последний вход через завесу символизирует жизнь. Христос есть путь, да, Христос есть путь, истина и жизнь, дорогие слушатели. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него, говорит нам Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я повторю эту цитату из Евангелия Иоанна, 14 главы, 6 стих, где написано, что Христос есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Это очень важная истина, друзья. Было бы хорошо, чтобы вы ее выучили наизусть. Да,
Это очень важно, чтобы мы знали, что есть только один путь, есть только одна жизнь и есть только одна истина, слушатели. И все это в Иисусе Христе. Далее я хочу обратить ваше внимание на вопрос об индивидуальном, личном спасении каждого израильтянина. Израиль называется в Писании Сыном Божьим. Бог никогда не называл своим сыном отдельного израильтянина. Поэтому каждый отдельный израильтянин, чтобы спастись, должен быть искуплен индивидуально.

0: В 25 и 26 стихах 38 главы книги «Исход» написано: «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». В 27 стихе 38 главы книги «Исход» написано: «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий и завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были, как я уже упомянул, выше вылиты из серебра, принесенного израильтянами для искупления. На подножьях из этого серебра устанавливалась сама скиния собрания. Она устанавливалась на искуплении. Сегодня, друзья, каждый отдельный человек должен лично принять искупление, заплаченное Иисусом Христом. Он уплатил, друзья, своей кровью на кресте, пролив свою кровь за меня и за вас. Мы должны заплатить цену нашего искупления. Эта цена не исчисляется серебром или золотом. Единственное условие, которое ставится перед нами, это чтобы вы жаждали получить эту воду жизни. Она дается бесплатно, но за нее Богу уже пришлось заплатить дорогою ценою. Да, и цена ее – это смерть Сына Божьего на кресте и пролитие Его крови за вас и за меня, дорогие друзья. Мы были искуплены Его кровью, дорогие слушатели. Мы были искуплены Его кровью. Слава Господу за то, что нам с вами сегодня не надо платить за свое искупление. За нас уже было заплачено сполна. Если вы понимаете, что вы грешник, если вы понимаете, что за ваши грехи необходимо платить, если вы хотите спастись, тогда придите к Нему. Придите к Нему, к тому, кто заплатил за нас своей кровью. И когда вы примете это искупление кровью Христа, для вас откроется доступ к Богу. Бог примет вас через Иисуса Христа в свою семью. На этом, слушатели, сегодня мы оканчиваем нашу лекцию из 38 главы книги «Исход». Я желаю, конечно, вам самого хорошего, самого лучшего, благословений от Господа. И кроме этого, я хотел бы оставить вам один вопрос, вопрос, касающийся того, что мы изучали, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания Библии. Вопрос такой: как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? Как совершались прощения грехов в Ветхом Завете, то есть в скинии собрания? О чем символизирует медный умывальник и медный жертвенник? И как происходило прощение грешников в ветхозаветное время, и как оно происходит сегодня, в новозаветное время? На этом, друзья, всего вам хорошего.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». Сегодня мы поговорим о событиях, описанных в 16 и 17 главах. В них отражены внутренние борения, через которые проходил патриарх Авраам в ожидании исполнения Божьих обетований. Временами он являл чудеса веры, в другие же моменты мы видим его человеческую слабость. К этому моменту он вышел победителем в четырех серьезных испытаниях, проявив послушание и верность Богу. Между тем, как вера его крепла в испытаниях, исполнение Божьего обетования о сыне как будто бы откладывалось. В моменты слабости у человека возникает соблазн альтернативных решений, которые происходят не от веры, а лишь только от ее недостатка. Человеческие старания помочь Богу в исполнении обещанного им всегда лишь усложняли дело. Аврааму предстояло убедиться в этом на собственном опыте. Итак, слово доктору МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Переходя к главе 16 книги «Бытие», я должен признаться, что предпочел бы, чтобы ее не было в Писании, чтобы Бог пропустил эту главу. После тех высот, на которые был вознесен Авраам в главе 15, мы вправе ожидать, что он будет во всем достоин своего нового положения. Однако патриарх не безупречен. В 16 главе мы узнаем про недостаток веры у Авраама в истории с Сарой и ее служанкой, египтянкой Агарь. Мы столкнемся здесь с недоверием, которое испытывали Сара и Авраам, и узнаем, как появился на свет Измаил. После чудесного видения в предыдущей 15 главе эта глава довольно прозаична. Итак, стих 1. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка именем Агарь. Земля египетская принесла Аврааму два дара, которые, однако, не сделали его счастливым. Первым даром было богатство, а вторым оказалась египетская служанка Агарь. Далее в стихе 2 мы читаем: «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. То, что предложила Сара, в те дни было самым обычным делом. Если жена не могла родить мужу наследника, появлялась наложница. Но только не подумайте, что Бог это одобрял. Бог отнюдь не одобрял этого. Это была идея Сары, и Авраам ее послушался. Похоже, в этот момент он не задумывался, что он глава семьи, и просто сделал то, что сказала жена. Стих 3. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Египтянка Агарь стала наложницей, но это не было в согласии с Божьей волей. Бог не собирался признавать детей Агари законными наследниками своего обетования и не сделал этого. Почему? Потому что отношения Авраама с Агарью были неправедными. Не думайте, что Бог одобрял их. Все, что о них можно было сказать, написано в Библии. Они исторический факт. Читаем стих 4. «Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Агарь говорила: я рожу Аврааму наследника, а Сара не может. Понятно, что она глядела на Сару свысока. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Это 5 стих 16 главы. Не упустите из виду этот стих и помните, что Бог все это не одобряет. Бог говорит, что это неправильно. И Сара теперь увидела, что была неправа. «В обиде моей ты виновен», — говорит Сара. Но и сама Сара не была без вины. Божие неодобрение окажется для престарелого Авраама подлинным ударом. Но ведь Авраам и Сара не доверяли Богу по-настоящему, как им следовало бы. В конце концов, Аврааму в это время было уже под 90, и Саре 80 лет. Как я думаю, они решили, что им уже не доведется иметь детей. Должно быть, Сара попыталась рассуждать здраво и сказала: «Наверное, Бог хочет, чтобы мы поступили, как все, ведь все так делают». Действительно, все так делали, но это не имело ничего общего с путями Божьими. Мы совершим ошибку, если будем думать, что Бог одобряет подобные вещи только потому, что о них написано в Библии. Библия богодухновенна, она представляет собой точное изложение событий, но Бог не одобряет очень многого из того, что делали люди и о чем написано в Его Слове. Тот конфликт с моралью, который мы с вами склонны здесь увидеть, в историческом изложении отсутствует. И Авраам, и Сара родом были из Ура Халдейского, где такая практика была распространенной. Однако самым плохим в том, что они сделали, была не только безнравственность этой практики. Самое ужасное заключалось в том, что они просто не поверили Богу. То, что Авраам сошелся со служанкой Сары Агарью, было грехом, и именно так расценил этот поступок Бог. Сегодня мы склонны по-другому расставлять акценты и говорим, что грехом было завести наложницу, но при этом почти не обращаем внимания на неверие. Однако главным грехом здесь было именно неверие, то есть этот грех был много более тяжким. Послушаем теперь о том, как Агарь убежала, как она встретила ангела Господня. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Агарь ушла из дома, она сбежала. И это, возможно, означало смерть для нее и уж наверняка для ребенка, которого она вынашивала. Что касается ангела Господня, то я уверен, что это никто иной, как предвоплощенный Христос. Это так похоже на Него. Он всегда заботится о потерявшихся. Агарь же забралась довольно далеко от дома, и там ее встретил ангел Господень. И сказал: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». В 4 главе послания к Галатам апостол Павел находит в этой истории иносказание. Он сравнивает Агарь и ее потомство с горой Синай, где был дан Моисеев закон, и говорит, что Синайский завет уводил людей в рабство. Затем он говорит о Саре, что она свободна. Смысл иносказания, которое находит здесь Павел, в том, что Авраам должен был обзаводиться потомством от Сары, ведь она была его женой. Многие же люди, наоборот, стремятся к иному. Они желают быть под законом, в рабстве. Но, дорогие мои, ведь мы, как верующие, присоединились к Христу. Церковь обручена Христу, говорит Павел, как чистая дева, чтобы однажды быть с Ним обвенчанной. Поэтому позвольте вам указать, что вам не нужно следовать ритуальному закону. Этот закон нам с вами просто не нужен. Он как Агарь, которая была рабыней, служанкой. И именно об этом Павел пишет в послании к Галатам. Эта история с Агарью станет источником большого горя не только для Сары, а Сара уже этого горя хлебнула. Позже этот поступок принесет еще больше горя самому Аврааму. Однако вернемся к тексту. Служанка Агарь возвращается, чтобы дать жизнь своему ребенку, мальчику, который является сыном патриарха Авраама. Я читаю стихи 11 и 12. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, и он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих». Вы не пробовали оценить этот стих с точки зрения прошедших 4000 истории Ближнего Востока? Что мы имеем на сегодняшний день? Потомки Измаила были дикими людьми, это бедуины, на протяжении столетий кочевавшие в пустыне во исполнении пророчества, которое изрек Бог. Они называют себя сынами Авраама, но они также сыны Измаила. Они потомки Авраама по линии Измаила. Далее в стихах 13 и 14 мы читаем. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои, то есть источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Смотрите, как милостив Бог к Агаре. Грех был не ее, и Бог принимает ее со всей добротой. Позвольте мне повторить. Я убежден, что этот ангел Господень был никто иной, как предвоплощенный Христос, постоянно разыскивающий заблудших людей. Только Он может быть этим пастырем, который обратился к заблудшей Агаре с добрым словом. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Здесь Агарь столкнулась с чем-то новым, чего не знала раньше. У египтян были очень примитивные представления о Боге. Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Агарь ошеломлена тем, что Бог разглядел ее. Сегодня это не кажется нам таким уж удивительным. Ведь у нас более развитые представления о Боге. Мы знаем о Христе, который сошел на землю ради спасения людей. Но подождите, возможно, мы так же далеки от истинного познания Бога, как Агарь. Бренному маленькому человечку трудно постичь необъятного бесконечного Бога. И всем нам не хватает знания Бога и понимания Его. Я думаю, что в грядущие бесконечные эпохи вечности мы будем заняты просто тем, чтобы идти к познанию Бога. Это достойная задача для человеческого разума. Познание Бога – вот что возвышает человека до вечности. Читаем главу 16, стихи 15 и 16. «Агарь родила Аврааму сына. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила». Запомним, что Измаил был сыном Авраама. Аврааму к этому моменту исполнилось 86 лет. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы сделать краткий обзор явлений Бога Аврааму. О 5 из этих явлений Бога мы уже знаем. В жизни Авраама были свои ошибки, но в ней были и свершения. По сути дела, можно говорить о семи испытаниях, которым Бог подверг Авраама. Испытание первое. Бог воззвал к Аврааму близ Ура Халдейского, на его родине. И Авраам в общем и целом откликнулся на этот призыв. Вера его была еще слаба и несовершенна, но, по крайней мере, он двинулся в путь. В конце концов, Авраам благополучно прибыл в землю Ханаанскую, и Бог благословил его. Испытание второе. Затем в земле Ханаанской начался голод, и Авраам перебрался из Ханаана в Египет. Здесь он приобрел себе богатство и служанку Агарь. И то, и другое стало для него камнем преткновения. Испытание третье. Аврааму было ниспослано богатство, что стало для него настоящим испытанием. Между прочим, богатство оказывалось камнем преткновения не только для одного Авраама. Откровенно говоря, лично я всегда хотел, чтобы Господь послал мне какое-нибудь испытание в таком роде, вместо всего того, с чем я сталкивался в своей жизни. Тем не менее, я знаю, что Бог просто не доверяет мне сделаться богатым. Авраам не забыл Бога и был со своим племянником Лотом великодушен и щедр. Но богатство разделило Авраама и Лота. Затем Бог снова явился Аврааму. Испытание четвертое. Аврааму, победившему нескольких восточных царей, была дана большая власть. Это тоже было испытанием, ведь Авраам стал завоевателем. Тогда навстречу Аврааму вышел священник Мелхиседек, который, как я думаю, укрепил его для этого испытания. И Авраам смог отказаться от неправедной военной добычи. Затем Аврааму явился Бог и обещал ему великую награду. Испытание пятое. Бог не спешил дать Аврааму сына от его жены Сары. Авраам пришел в нетерпение и по подсказке Сары решил взять дело в свои руки. Он поступил против воли Божьей. В результате на свет появился Измаил. Арабы, кочевники пустыни, до сих пор доставляют несчастье израильской нации. И так будет продолжаться, я думаю, до самого наступления тысячелетнего царства. Из двух последних испытаний Авраама шестое произошло при разрушении Содома и Гоморры, которое описано в 18 главе книги Бытие, а седьмое заключалось в жертвоприношении его сына Исаака. Это уже глава 22. А сейчас мы переходим к изучению 17 главы книги Бытие. Очень многие считают, что 17-я – одна из самых примечательных глав книги Бытие. В ней Бог устанавливает завет с Авраамом и подтверждает свое обетование дать Аврааму сына. Бог разъясняет Аврааму, что Измаил не тот, кого он обещал. В каком-то смысле эта глава является ключевой для книги Бытие, а может быть и для всего Писания. В завете Бога с Авраамом речь идет о двух очень важных вещах – о потомстве и о земле. Здесь Бог открылся Аврааму под новым именем – Эль-Шаддай, то есть Бог Всемогущий, и Аврааму Бог тоже дал новое имя. До этого момента патриарх звался Авраамом, теперь его имя – Авраам. Авраам означает «превознесенный отец», а Авраам означает «отец множества». То, что Измаил не был тем сыном, которого Бог обещал Аврааму, становится в этой главе совершенно ясно. Стих 1 и 2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Задумайтесь об этом. Аврааму было 86 лет, когда родился Измаил, и до рождения Исаака проходит еще добрых 14 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Здесь Бог говорит: «Я Эль-Шаддай, Бог всемогущий». Это мое новое имя. В этой главе мы встречаем слово «завет» 13 раз. 13 раз в 27 стихах. Значит, то, что говорит о завете Бог, чрезвычайно важно. Это пятое явление Бога Аврааму. В данном случае Бог появляется не только для того, чтобы установить завет с Авраамом, но также для того, чтобы подтвердить свое прежнее обещание о наследнике, которое, конечно же, не имеет никакого отношения к Измаилу. Апостол Павел в 4 главе послания к римлянам так говорит об Аврааме: «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Чрево Сары стало уже как бы могилой, оно было мертво и бесплодно, но из смерти возникла жизнь, родился Исаак. Павел заканчивает 4 главу свое послание к римлянам такими словами о том, что Господь Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Жизнь родится из смерти. Такое обетование дает сейчас Бог патриарху. Аврааму 99 лет, а значит Саре 89. Когда родится Исаак, Аврааму будет 100 лет, а Саре 90. Теперь послушаем стихи 3 и 4. «И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов“». Бог говорит Аврааму, что тот станет отцом множества народов. Думаю, мы смело можем предположить, что у этого патриарха детей в конечном счете окажется больше, чем у кого бы то ни было после него. Давайте прикинем. 4000 лет существовали две великие родословных ветви по линии Измаила и по линии Исаака, и каждая из них состояла из миллионов людей. Вот это семья! А если еще устроить семейный праздник, встречу всей семьи? Вдобавок ко всему этому, у Авраама существуют духовные потомки, ведь мы, христиане, зовемся детьми Авраама благодаря нашей вере во Христа. В 4 главе послания к римлянам Павел говорит, что Авраам – это отец всем нам, то есть отец всех верующих и всех израильтян и всех.

0: Отец множества. На этом мы заканчиваем беседу по главам 16 и 17 из книги «Бытие». В них рассказывается о том, как Авраам и Сара ожидали исполнения Божьего обещания послать им наследника. Мы узнали также о том, что получается, когда люди торопятся сами взять то, что обещал им дать Бог. Помните, пожалуйста, о том, какое иносказание нашел апостол Павел, рассматривая отношения Авраама с Сарой и Агарью. Бог не желает, чтобы мы находились в рабстве у греха. Он желает дать нам свободу, которая будет благом для всех нас. Он предложил Аврааму благословение во многочисленном потомстве, которое должно было появиться от сына Сары. Однако Авраам предпочел вступить в отношения с Агарью, которые по существу связали его. О развитии событий вы узнаете из нашей следующей беседы по книге «Бытие».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса керамики. Ученые, разрабатывающие новые, более совершенные материалы, сейчас сосредоточили свое внимание на керамике. Керамика бьется и изнашивается меньше, чем другие материалы, включая некоторые металлы. Она не становится более ломкой при высоких температурах. А некоторые керамические материалы вообще дают надежду на очередную революцию в электронике. С керамическими изделиями возникает одна серьезная проблема. Трудно сделать их так, чтобы они состояли из отдельных частей. К тому же, иногда керамические изделия из-за их хрупкости невозможно использовать как части механизма. Природа же, со своей стороны, постоянно создает керамические изделия, решая самые насущные задачи. Примеры керамики в живых организмах – это зубы и раковины. Живые существа связывают неорганические кристаллы в керамические формы, которые гораздо прочнее, чем керамика, выполненная руками человека. Учась у природы, ученые научились делать керамику более прочной и менее хрупкой. Эта новая керамика открывает ошеломляющие технологические перспективы, позволяя создавать радикально новую электронику. Одно из самых впечатляющих достижений в области новой керамики – искусственная кость, которую организм принимает за настоящую и не отторгает. Современная наука обогащается все новыми удивительными знаниями. Сегодня ученые начинают понимать, чтобы решить ту или иную техническую проблему, сначала нужно попробовать понять, как решил ее Всевышний.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть третья.
2: Хотел бы еще раз напомнить действие Духа Святого. Первое, безусловно, возрождение души. Это тот момент, когда человек становится способным жить для Бога, поклоняться Богу, почитать Его как Бога, воспринимать Его как того, кто действительно является началом и концом, кто является всем смыслом жизни. Это возрождение, которому Иисус Христос сказал, если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Утешение детей Божьих. Мы уже приводили слова Иисуса Христа. «Я пошлю вам Духа Утешителя, который будет с вами и будет утешать вас». Он дает нам способность понимать Божье Слово, тогда, когда мы подходим к Писанию. Никакое Писание, никакое пророчество, написано в послании Петра, нельзя понимать самому собою. Необходим Дух Святой, присутствующий в нашем сердце, в нашей жизни. Освящение – это плоды Духа Святого. В Галатам 5 глава описано подробно различные элементы освящения. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Это Дух Святой, действующий в нашем сердце, соединенный с нашим Духом. Этот Дух производит в нашем сознании, в нашей жизни вот эти чудесные плоды, которые без Бога невозможны, которые становятся реальностью только потому, что Дух Святой оживляет нас, очищает нас от всякой земных вот этих плодов плоти, о которых немножечко раньше апостол Павел говорит в послании Галатам, и дает нам возможность иметь этот мир и долготерпение, любовь в наших сердцах. Это способность свидетельствовать. Дух Святой является тем, кто зажигает сердце человека и воодушевляет его, вдохновляет его к тому, чтобы искать грешников, говорить им о Христе, говорить им о том, что они нуждаются в Спасителе, говорить им о том, что за них была принесена жертва на Голгофском кресте. Крещение в тело Христово – это соединение верующего человека с единым организмом всех детей Божьих по всей земле. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, в 13 стихом написано: «Все вы одним духом крестились в одно тело». Вот это то, что Дух Святой делает с нами, тогда, когда мы приходим к Иисусу Христу в покаянии, когда наше сердце обращается к Нему с тем, чтобы искать Его праведности, искать Его прощения, искать Его очищения. Исполнение Духом Святым. Несколько мест в Священном Писании, которые конкретно или повелевают исполняться Духом Святым, или говорят о различных сферах, как исполнение Духом Святым выражается. И мы в прошлый раз останавливались подробно на 5 главе послания к Ефесянам, где с 18 стиха по 21 приводятся 4 разных обстоятельства, в которых происходит вот это исполнение Духом Святым. Там апостол говорит о том, что это происходит тогда, когда мы назидаем друг друга, тогда, когда мы поем и воспеваем Богу в своем сердце, когда мы благодарим Его всегда и за все, и когда мы подчиняемся друг другу. Вот такие 4 сферы, которые показывают исполнение Духом Святым или характеризуют исполнение Духом Святым. Это очень много. Есть еще 2 сферы, в которых действует Дух Святой. Это обличение мира во грехе и сохранение мира от окончательного разложения. Посмотрите еще раз на этот список. И подумайте, насколько могущественно, масштабно, широко и действенно сегодня действие Святого Духа. Оно охватывает собой весь спектр того, что Бог сегодня делает. Абсолютно все, чем сегодня живет Церковь Иисуса Христа на земле, оно проникнуто, оно пропитано вот этим могущественным присутствием и действием Святого Духа в нас сегодня. И нам обязательно нужно видеть это. Нам нужно ясно понимать, что то, о чем идет здесь речь, не просто касается нас, людей, живущих на земле, и Бога где-то там далеко. Это то, что касается реального Бога, присутствующего в нас, присутствующего вокруг нас, объемлющего нас и наполняющего нас собою. Это то, что означает ходить пред Богом. О многих мужах Божьих в Ветхом Завете сказано, что они ходили пред Богом. Это значит жить в осознании Божьего присутствия, в осознании действия Святого Духа. К сожалению, это то, чего сегодня так не хватает многим и многим детям Божьим. Это то, чего сегодня не хватает нам для того, чтобы мы действительно могли осознать полноту жизни. Вот почему многие люди, вместо того, чтобы жить вот этой полнотой действия Святого Духа, которое перечислено здесь, они каким-то образом пытаются его заместить, потому что они не нашли полноты, они не достигли, они не знают, может быть, что такое утешение Духа Святого, они не знают, что такое плоды Святого Духа, они не переживают мира, радости, любви, долготерпения, они не подчиняют себя Духу Святому, они не погружаются в Него, они не наполняются Его Словом. И тогда, если этого не происходит, человек обязательно будет искать какого-то заместителя, чем-то заменить вот то, что, чего не хватает, то, к чему так рвется душа. И вот здесь и появляются самые разные трюки, самые разные суррогаты, которые предлагаются нам сегодня как действие Святого Духа. А точнее, чаще всего их называют дарами Святого Духа. Но когда говорят о дарах Святого Духа сегодня, на самом деле представляют совершенно другое что-то. Говорят о дарах, а представляют действие. То есть, когда говорят о даре иного языка или о даре пророчества, то чаще всего речь идет о том, не что человек отдает, это будет дар, а что человек получает. В результате этого получается такая, знаете, смешанная картина. То есть люди попадают в замешательство. Люди не могут видеть ясной позиции. Несколько недель тому назад я встретился с одним человеком, который был проповедником много лет, давно. Когда мы с ним говорили о 14 главе послания апостола Павла Коринфянам, вы знаете, меня удивило, что этот человек говорит, ну, ты знаешь... Это еще как сказать, о каких там языках говорится. И, к сожалению, огромное количество людей сегодня открывают Библию, идут за Господом, но не имеют ясного понятия, что же такое Дух Святой. Он баптист, этот проповедник, о котором я говорю, он не говорит иными языками. Но для него вот вся вот эта пятидесятническая тема представляет собой какое-то облако туманное, к которому он не знает, как подступиться. И поэтому он сам не имеет ответов. Для него непонятно действие Святого Духа. Для него реальность Святого Духа – это какая-то большая загадка. Я хотел бы сегодня вам сказать, братья и сестры, нам нет необходимости пребывать в этом тумане или в этой неопределенности. Священное Писание открывает нам очень ясно, то, что Дух Святой делал, то, что Он делает, речь очень ясно сказана о Его дарах, очень ясно сказано о плодах Святого Духа, о том, каким образом мы, верующие люди, имеем отношение к Духу Святому, имеем отношение к Богу. Я хочу сказать вам, братья и сестры, если вы не определите для себя ясное понимание того, что такое Дух Святой или что такое действие Духа Святого, вы никогда не сможете иметь твердую жизнь в Духе Святом. Потому что вас постоянно будут колебать различные ветры. Потому что опыт чей-то или каких-то людей будет приводить вас в смущение. Почему? Потому что у вас нет основания, у вас нет фундамента. Причина, почему мы сегодня говорим о действии Святого Духа, заключается в том, чтобы каждому из нас приобрести вот это ясное понимание, ясное основание, на котором Бог поставил нас на основании Священного Писания. Чтобы мы ясно знали, кто такой Дух Святой, и что Он делает, и какое наше к Нему отношение. Больше того, чтобы мы жили Святым Духом, чтобы мы наполнялись им, чтобы наша жизнь, она представляла собой вот этот сосуд, который исполняется Духом Святым постоянно, чтобы мы искали его каждый день, чтобы мы искали его исполнение, чтобы мы искали этой возможности назидать друг друга и прославлять его в сердце, и поклоняться ему в благодарности, и подчиняться друг другу. Вот это та сфера реальности, которая должна создать или наполнить наш быт, наполнить нашу жизнь каждый день, с раннего утра. Это то, что так необходимо нам, когда мы встаем, когда мы общаемся друг с другом, о чем мы говорим, видим ли мы вот эту реальность присутствия Духа Святого, ищем ли мы у Него утешение, знаем ли мы Его подход к Священному Писанию и ищем ли мы Его? Стоим ли мы на коленях перед Ним для того, чтобы получить ответ из Его Слова? Ищем ли мы возможности осознать вот это погружение в Его тело, это абсолютное единение? Мы немножко позже коснемся, еще раз вернемся к этому вопросу, потому что это сверхважная тема. На мой взгляд, мы недостаточно много говорим о Духе Святом. Больше того, мы недостаточно послушны тем словам, которые мы видим о Духе Святом. Они остаются для нас каким-то далеким таким призывом, который не становится реальностью, который не пересекает нашу жизнь каждый день. Вот тогда, когда этого не происходит, наша жизнь становится серой, грустной, подавленной. Мы переживаем эту сухость в отношениях с Богом и с людьми. И вот тогда мы очень уязвимы к всякого рода обману. Этого обмана много. Один из наиболее распространенных обманов, или форма обмана, это так называемый дар иного языка. На самом деле, это не совсем так. Я бы не назвал это дар иных языков. То, что сегодня происходит, я бы точнее охарактеризовал это как способность к экстатическому говорению. То есть суть этого не в том, что человек говорит, а суть это в пребывании в особом положении экстаза. Привлекает людей в эту сферу не сама вот эта несвязная речь, не эти звуки, которые он выдает, а привлекает человека вот это состояние экстаза, в которое он переживает. Если человек пережил это состояние, оно тянет человека точно как наркотик тянет человека к себе. То это особое состояние, которое человек хочет, это адреналин в крови очень высокий. Это особое физическое, психологическое, нервное возбуждение. Это известное психологическое состояние, которое известно для многих-многих цивилизаций, многих культур и субкультур. Таким образом, когда мы говорим о даре иных языков, чаще всего сегодня мы думаем о экстатическом говорении. Теперь смотри, что получается. Когда мы открываем Священное Писание, мы автоматически переносим вот этот взгляд, это понятие экстатического говорения на слова, которые мы встречаем в тексте. Мы читаем здесь дар иных языков, а думаем экстатическое говорение, то, что мы видим, практикуется сегодня в пятидесятнических харизматических церквях. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли разобраться и отсортировать, найти разницу между тем, что написано в Писании, и тем, что происходит сегодня. Мы посвятим 90% нашего времени сегодня тому, чтобы проанализировать, что говорит Писание о даре иных языков. И потом немножечко в самом конце мы коснемся, сравним то, что говорит Писание, с тем, что происходит на наших глазах сегодня во многих и многих церквях. Итак, когда мы говорим о библейском взгляде на дар иных языков, прежде всего, чаще всего в этой среде цитируется 14 глава 1 послания Коринфянам. Люди обращают внимание к этой главе и пытаются на ней обосновать свою приверженность вот такому экстатическому говорению. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть первую часть этой главы, которая в основном и посвящена вот этой теме, для того, чтобы посмотреть общую панораму, общий контекст того, о чем говорит она. Посмотрите, 14 глава с 1 по 5 стих очень ясно говорит о том, что назидание гораздо более важнее, чем все остальные действия, которые происходят в церкви. Посмотрите с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Таким образом, явно производится сравнение, и суть этого отрывка первых пять стихов ясно говорят о важности назидания, о том, как важно назидание в церкви. Второе. С 6 по 11 стих апостол Павел приводит несколько иллюстраций, которая показывает, почему назидание важно. Посмотрите, 7 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели и на гуслях?» Одна иллюстрация. Он говорит, если взять пианино сейчас и просто подойти и по клавишам вот так стучать туда-сюда, ничего, никакого смысла не будет. Но если подойдет специалист и начнет играть на этих клавишах, вот тогда мы, присутствующие здесь, можем услышать прекрасную мелодию, которая имеет смысл. Эти звуки упорядочены, они в тон, в гармонию совпадают один с другим. И таким образом мы понимаем, что эти звуки, разные звуки, они выстроены в порядочек, и они имеют смысл. Об этом говорит 7 стих. 8 стих. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто готовится к сражению?» Здесь другая иллюстрация, которая говорит о том, что в военное время, в те времена, когда писал апостол Павел это послание, команды в войсках подавались посредством определенных сигналов трубача. И все воины, весь личный состав какого-то подразделения, он знал эти команды. Они знают два гудка, высокие гудки, низкие гудки, короткие гудки, длинные гудки, два их или три или восемь. Таким образом, они знали, что делать. Вставать, идти, или садиться на привал, или нападать, или отступать, или еще какие-то вещи делать. Таким образом, апостол сравнивает и говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, то готовится к сражению. Это еще один пример. Смотрите, 10 стих. Он говорит, сколько, например, различных слов в мире, и нет ни одного из них без значения. Еще одна иллюстрация. Речь идет о словах, о речи, которые у нас есть. И апостол Павел снова возвращается к важности назидания, иллюстрация этой важности. С 12 по 19 стих апостол говорит повеление использовать духовное дарование только для назидания церкви. Посмотрите, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». То есть речь идет о очень ясном повелении, чтобы духовное дарование, они все могли служить для назидания церкви. Это то, чем мы можем служить другим, это посредством чего мы можем давать, а не принимать. Посмотрите последние три стиха, с 20 по 22. Апостол как бы подводит итоги этой темы. Он обобщает и подходит к важному выводу, который он делает. Я бы хотел вместе с вами остановиться на этом выводе. Почему? Потому что у нас нет сейчас возможности анализировать каждое слово в этой главе, хотя мы могли бы это сделать. И действительно, здесь есть много интересных элементов. Тем не менее, мы посмотрели на контекстуальное развитие мысли. Давайте посмотрим на то, к чему пришел апостол Павел в этой главе. Посмотрите, с 20 стиха. После всего, когда он сказал обо всем этом, он обращается к людям и говорит, «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки, Суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Очень интересные слова, которые многие люди просто игнорируют, просто обходят эти тексты и, так скажем, не придают большого им значения, не углубляются в них достаточно. Посмотрите, здесь есть несколько ключевых элементов, которые показывают на то, что эти слова, они являются обобщением. Апостол приходит к финалу. Смотрите, вот это слово с восклицательным, с восклицанием сказано «братья». Это обращение. Он говорил, говорил, он останавливается. Он не часто эти слова говорит. Он не часто говорит. Апостол Павел говорит, увлеченно всегда говорит. Он говорит, всегда захватываясь мыслью. Но в каких-то ситуациях он останавливается. Он останавливается, как здесь, и говорит, братья, давайте рассмотримся. Давайте посмотрим, что к чему. И он им обращается и говорит, посмотрите, здесь есть простая истина. Очень простая. Не будьте детьми умом. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. Поймите то, о чем здесь идет речь. Посмотрите, каким образом вот этот дар иных языков должен соотноситься с общим делом церкви, который мы наблюдаем сегодня. Дальше он приводит объяснение. Вот этот 20 стих, опять-таки, он не просто в воздухе висит. Это 20 стих, он предшествует 21-му. Он предшествует тому, о чем говорится здесь, той цитате, которую апостол Павел приводит. Посмотрите, в законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу сему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, не для неверующих, а для верующих. В законе написано, что это за слова, откуда они взяты. Если апостол Павел говорит, в законе написано, значит, он где-то это в законе прочитал и приводит это как цитата, подтверждающая его отношение к вот этому феномену иного языка. Давайте посмотрим сейчас, откуда апостол Павел взял это и каким образом это соотносится с предметом его обсуждения и как это касается нас сегодня. Мы вернемся еще к этому тексту немножко попозже. Посмотрите, когда мы говорим о иных языках, то первый раз мы встречаем иные языки задолго-задолго до Нового Завета в 11 главе книги Бытия. Это не дар Святого Духа, абсолютно, но это иные языки. Это первое упоминание иных языков в Библии. Посмотрите, в связи с чем они были упомянуты. 11 глава Бытия, речь идет о строительстве Вавилонской башни. Сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посмотрите, первое упоминание иных языков, это упоминание приведено в связи с тем, что народ в своем неверии отступает от Бога. Бог, осуждая или принося осуждение этому народу, делает это в очень интересной форме. Он делает их неспособными понимать друг друга, когда у них появились разные языки. Один говорит одно, другой его не понимает, третий говорит другое, его не понимает первые и те, которые вокруг, и так далее. То есть первое упоминание иных языков на страницах Священного Писания связано с Божьим судом над неверующими людьми. Второе упоминание. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих. Книга Второзакония говорит о Божьих благословениях и Божьих судах. Первых 15 стихов книги Второзакония, 28 глава, говорят о Божьих благословениях. Если вы помните, то там Бог через Моисея говорит этим людям, что если

которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И дальше перечисляются проклятия. Много разных проклятий. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои, пошлет на тебя Господь проклятие, смятение, несчастье и так далее. Итак, мы доходим до 49 стиха. Это продолжение того, что начато в 15 стихе. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь». Посмотрите, опять-таки, это второе упоминание иных языков. Первое упоминание – Вавилонская башня, Божий суд по отношению к этим людям, смешение их языков, неспособность их понимать друг друга. Потом мы не встречаем упоминания иных языков до книги Второзакония. То есть четыре книги пропущены. В книге Второзакония, в самом конце книги Второзакония, мы встречаем еще одно упоминание. Опять-таки, это упоминание связано с Божьим судом, связано с проклятием Божьим, которое постигает неверующих иудеев или неверующих израильтян. Третье упоминание. Третье упоминание, их несколько, я их все обобщил одним. Это книга «Судей». Если вы внимательно почитаете книгу «Судей», вы можете неоднократно отметить, что народ постоянно находился в страхе от того, что они слышали иной язык. Почему? Потому что люди, филистимляне, ассирийцы, люди, хананеи, которые жили вокруг, они совершали набеги на израильские территории. И когда они делали эти набеги, они вытаптывали поля, они захватывали в плен, они захватывали стада, захватывали разное богатство. И у каждого израильтянина слышать вот этот вражеский говор всегда было связано с осознанием Божьего суда. Вся книга «Судей» говорит об этом. Вся книга «Судей». И эта книга представляет собой исполнение Божьего пророчества или Божьего предупреждения. Не будете слушать закона, суд придет на вас. Этот один из вариантов этого суда будет в том, что будете слышать народ, языка которого вы не понимаете. Четвертое упоминание. Четвертое упоминание – книга пророка Исаии, 28 глава, с 10 по 11 стих. Опять, речь идет о том, что народ израильский отступает от принципов Божьего Слова. Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить к народу этому. То есть, смотрите, речь идет о отступлении народа Божьего от закона Господнего, от Слова. В результате этого отступления Божий суд на неверующих иудеев, на иудеев, которые отступают от Бога, которые не верят Ему, которые не хотят Ему служить, которые не хотят Его воспринимать серьезно. И в результате этого отступления, Бог говорит, будет суд. Зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить народу это. Я здесь немножко остановлюсь. Дело в том, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 21 стихом, цитирует именно этот текст. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих, и книга пророка Исаия, 28 глава, 11 стих. Это, наверное, о чем-то говорит, да? То есть в самом сердце того отрывка, который говорит о иных языках в Новом Завете, апостол Павел помещает цитату из Ветхого Завета, которая говорит о том, что когда Бог прогневается на вас, Он будет показывать свой гнев тем, что вы будете слышать иной язык. Более того, апостол Павел предупреждает это и говорит: «Ну вы ж не будьте младенцами. Посмотрите, как здравые люди, посмотрите на то, что происходит. Посмотрите, что написано в законе о ином языке». Есть еще одно упоминание, пятое упоминание в книге Иеремии, 5 глава с 15 стиха. В принципе, это то же самое, подтверждение того же самого. «Посему так говорит Господь, Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова: вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а народ этот дровами,
и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом.

0: Израилев народ издалека, говорит Господь. Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. То есть речь идет очень ясно о том, что Бог гневается, и Бог говорит, буду говорить к вам на ином языке. Бог говорил об этом, Бог делал это в Вавилоне. Бог говорил об этом в 28 главе книги Второзакония, перед тем, как народ должен был вступить в землю обетованную. Бог делал это во время судей. Бог подтверждал это через одного из величайших пророков Исаию. Бог подтверждает это же самое через пророка Иеремию.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

верую, слышал берег. Верую, слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытанное «да», но это короткое слово –

Бога через книгу святую ищите, Библия — свет наш и воздух. Божье слово, касаясь души, в ней вызывает

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, друзья! Готовы слушать следующие истории Слова Божьего? Напомню, что слава о Соломоне дошла и до самых дальних стран. Помнишь, кто пришел издалека убедиться в мудрости царя Израильского? Да, это была царица Савская. Ее ожидания не только оправдались, но и превзошли себя. Но если Соломон имел особую мудрость от Бога, означает ли это, что он был безгрешен? Грехи Соломона. Библия. Третья книга Царств. Глава 11. В царствование могущественного и мудрого Соломона царский двор был как никогда богат и великолепен. Царь выстроил множество роскошных дворцов и прекрасный храм в Иерусалиме. Каждый год казна пополнялась доходами, которые приносила торговля с другими странами, и дань, которую платили Израилю соседние народы. Но Соломон тратил больше, чем поступало в казну. Когда ему не хватало денег, он заставлял людей платить большие подати. Когда царю нужны были работники, чтобы строить новые дворцы и ремонтировать уже построенные, он приказывал своим стражникам силой принуждать людей работать, и работать бесплатно. Господу было неугодно видеть, как из-за своей непомерной тяги к роскоши Соломон притесняет народ и делает то, что запрещено законом Божьим. Кроме того, у царя было много жен чужестранок, и каждая исповедовала веру своего народа. Вместо того, чтобы научить своих жен вере в истинного Бога, Соломон принялся строить для них храмы и делать изваяния чужих богов. Чем старее становился царь, тем больше склоняли его жены к ложным богам, и сердце у него не было больше всецело отдано Господу, некогда давшему ему мудрость и богатство. Господь был огорчен этим, потому что хотел, чтобы Соломон оставался верен ему так же, как был верен его отец Давид. «Соломон, — сказал однажды Господь, — я обещал оставить царство Израильское тебе и детям твоим, а ты поклялся быть моим послушным и верным слугой. Ты нарушил клятву. За это я отниму у тебя царство. Я оставлю твоим потомкам лишь малую его часть, и они будут править ею вовеки, ибо это я обещал отцу твоему Давиду. А 10 из 12 колен израильских я отниму у тебя и отдам их твоему слуге, который станет царем после твоей смерти». Будучи чрезвычайно мудрым, Соломон все-таки оставался грешным человеком. А это значит, что имел такую же природу грешную, как все мы. Его тяга к роскоши заставляла людей больше работать, а привязанность к женщинам уводила его от Бога. Как ты думаешь, справедливо ли Бог наказал Соломона? Конечно, ведь Бог дал ему все необходимое. Это Соломон не мог остановиться в своей ненасытности. Будь доволен тем, что имеешь, потому что, как говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 33. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» В известном детском стихотворении рассказывается о том, как ребята от нечего делать начали хвастать друг перед другом, что у них есть. У одного в кармане был гвоздь, к другому приехал гость. У третьего кошка родила котят, а у четвертого из окна видна Красная площадь. Но это безобидное хвастовство или похвальба. Бывает так, что люди хвалятся своими недобрыми делами. Обман или обиду, причиненную кому-нибудь, они считают своей заслугой и хвалятся друг перед другом совершенным злодеянием. А иногда люди даже не считают свой грех злодеянием и даже хвастают этим. Апостол Павел написал таким людям о том, что хвалиться злом ни к чему. Их маленькое зло, так они считают, словно закваска в тесте, делает всю их жизнь греховной. Арбузы из кузова. В конце нашей улицы располагалась за год контора. Может быть, она и называлась по-другому, но мы называли ее так. К ней постоянно подъезжали машины, груженные капустой и многими непонятными вещами, которые принято называть мусором. Но с наступлением лета и до поздней осени в за год контору везли созревающие на полях и в садах овощи и фрукты. Часть из них перерабатывали, а часть отправляли по магазинам. А как только грузовики начинали возить арбузы, для нас, всех мальчишек, наступала долгожданная пора. Дело в том, что до нашей улицы был проложен асфальт, и машины ехали по нему быстро, не притормаживая перед кочками или выбоинами. На асфальте их не было. Но зато они были по всей нашей улице, ведущей к заготконторе. Поэтому, когда машины, груженные арбузами, сворачивали на нашу улицу и избавляли ход, наступало время для нас, сидящих в засаде среди придорожных акаций. Кто-то один, в клубах пыли, тянущийся за машиной, цеплялся за задний борт и сбрасывал из кузова арбузы бегущим вслед ребятам. Потом эти арбузы съедались в тех же зарослях акаций. И все сидели и хвалились друг перед другом, как удачно и незаметно для водителя машины они украли арбузы из кузова. И никто из ребят не думал, что это нехорошо. Нехорошо, что воровали. И нехорошо, что хвалились этим. Мы были неплохими мальчишками, дружными между собой и в меру послушными дома. Но такое незначительное злое дело, так думали мы, перед Богом ставил нас в положение грешников. Как написано в Библии, воры Царства Божьего не наследуют. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Книга Екклезиаста, 11 глава, 9 стих. Какими хочет видеть людей Бог? Он хочет, чтобы все мы, сотворенные по Его образу, были праведными, достойными людьми, хранящими себя от любого греха. Грехов не бывает маленьких или больших. Грех, он есть грех, за которым обязательно следует наказание. В жизни можно делать все, что угодно. Часто так считают и взрослые, и дети. Мудрый Экклезиаст тоже написал об этом. Но в конце он предупредил: за все это Бог приведет тебя на суд. И не надо хвалиться тем, что вы кого-то удачно обманули, или что-то незаметно своровали, или кого-нибудь обидно обозвали. Как маленькое пятнышко на одежде делает всю одежду грязной, так и самый небольшой грех делает человека грешником перед Богом. Первое послание Петра, 1 глава, 15 и 16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Дядюшка, привет!
1: Привет, кабанчик! Здравствуй, дядюшка лось!
2: Привет, друзья! Гляжу, настроение у вас отличное. Особенно если на рыльце кабанчика посмотреть.
0: А чё мне грустить-то? Эх, солнышко светит, завтрак это удался. И вообще, главное, мне сегодня, знаете, не нужно перед вами оправдываться, что я не помню, какая у нас там радиопередачка намечается. Вот, знаете, какая? Небесные вопросы. Вот какая. А еще, и ты там не поглядывай на меня так внимательно, Белочка. Выполнил я домашнее задание. Да, вот я весь вечер в небо смотрел. Всякие там вопросы небесные высматривал. А ночью я даже звезды видел. Такие, они такие далекие и такие яркие. Вот я даже не помню, когда я заснул. Звезды там, знаете, таким голубоватым светом сияли. А потом вот это все так... Короче, солнце мне в глаза своими лучами ударило.
1: Наверное, звезды, кабанчик, ты уже во сне видел, как думаешь?
0: Да как тебе не стыдно, Белочка? Да ты... Да вообще... Да я...
2: Ну не ссорьтесь, друзья, не время. Пора начинать нашу радиопередачу «Небесные вопросы».
0: Да чего она первая дразница? Я тебе все докажу, Белочка. Вот как назову все свои небесные вопросы, вот тебе сразу стыдно там станет, ага. Вот что ты во мне, в кабанчике. Вот как назову все свои небесные вопросы, так тебе сразу стыдно станет. Ты сомневаешься во мне, Белочка? А все зря, я же кабанчик.
1: Да ладно тебе, кабанчик, не обижайся. Даже и пошутить над тобой нельзя совсем. Давайте лучше пригласим наших маленьких радиослушателей присоединиться к передачке «Небесные вопросы».
0: Точно! Дорогие мальчики и девочки, ну присоединяйтесь к нам, к нашей радиопередачке. Вот услышите, какие я умные вопросы дядюшке Лосю буду задавать.
2: Ну что ж, кабанчик, задавай свой небесный вопрос.
0: Ой, это я с удовольствием. Ну вот у меня такой вопрос. Вот когда ангел явился Марии, чтобы рассказать ей о сыне Иисусе, а какую книгу Библии она читала?
2: В Библии ничего не сказано об этом. Возможно, она не читала в этот момент Священное Писание. Однако мы можем точно сказать, что она любила Слово Божие, хорошо знала его и размышляла над ним. Почему мы это знаем? Потому что она не удивилась Божьему обетованию о рождении Сына Божьего от девушки, а с покорностью и благодарностью приняла этот Божий план для себя и сказала ангелу Гавриилу: «Вот, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это мы можем прочитать в Евангелии от Луки в 1 главе в 38 стихе. В этой же главе Евангелия от Луки мы читаем, что Мария, славя Бога, использует много цитат и слов из Священного Писания, из псалмов, из молитвы Анны, матери пророка Самуила. Ее сердце было проникнуто Словом Божиим и любовью к Богу. Возможно, и поэтому Бог избрал ее быть матерью Иисуса Христа.
1: Ой, и у меня есть вопрос, дядюшка Лось, и он тоже связан с рождением Иисуса Христа. Вот ну никак не могу понять, где же родился Иисус? Одни говорят, что он родился в пещере, другие в хлеву, а третьи в доме.
2: Для ответа на этот вопрос обратимся к Библии. В 7 стихе 2 главы Евангелия от Луки написано: «И родила Мария сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Обычно место для содержания скота в те времена у израильтян находилось под одной крышей с домом людей. Это место для скота называлось хлевом. В хлеву были выдолблены в камне или из дерева кормушки для животных – ясли. В такую кормушку мог поместиться младенец. Местность Израиля гористая, состоящая из известняковых пород.
0: Ой, точно, я знаю. Вот там всякие, знаете, в этом известняке выдалбливали пещеры для скота.
2: Ну да, возможно, что хлев, в котором родился Иисус, находился в такой пещере и прилегал к остальной части дома. Но доподлинно мы этого знать не можем. Возможно, что этот хлев находился отдельно от дома. Библия говорит о том, что Творец мира, Божий Сын, которому принадлежит вся Вселенная, родился в обстановке нищеты. Это событие прошло мимо внимания мира. Но людям, чье сердце было открыто для Бога и искало общения с Ним, было возвещено о приходе Спасителя в мир. Это были пастухи, мудрецы с Востока и муж Божий Симеон.
0: Ой, точно, точно, да. Угу. Ой, у меня, знаете, у меня к вам вот такой вопросик. А что бы было, если бы Иисус не пришел на землю?
2: Ну, не будем забывать, дорогие друзья и наши дорогие радиослушатели, что Бог всемогущий и любящий. Он не мог не предусмотреть всех проблем в связи с возможными ошибками людей. Бог знал, что Адам и Ева согрешат, но Он дал им возможность быть свободными в их выборе – жить с Богом или пойти ошибочным путем, отказавшись от Него. Поэтому в Библии сказано, что Иисус был в Божьем плане агнцем, предназначенным прежде создания мира. Вот загляните в первое послание апостола Петра.
1: Подожди, дядюшка Лось, я хочу записать. Еще раз скажи помедленнее.
2: Первое послание апостола Петра, 1 глава, 20 стих. Господь Иисус решился стать жертвой за наши грехи еще до своего рождения на земле. Но если представить себе то, о чем ты, кабанчик, спрашиваешь, то я думаю, люди были бы обречены на вечное мучение и осуждение, и не имели бы никакой надежды на спасение. И только благодаря жертвенной крови Иисуса, пролитой на кресте, люди имеют мир с Богом и вечную жизнь.
1: И все же, дядюшка Лось, но я никак не могу понять, почему Иисус должен был умереть за чужие грехи, ведь сам-то Он был безгрешный.
2: В Библии есть ответ на этот вопрос. Там написано, что Отец Небесный нашел единственный способ спасения человеков от наказания за грех – через жертвенную кровь Иисуса Христа. Он сделал это из любви к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так говорится в Слове Божьем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. По справедливости люди должны были бы сами умереть за свои грехи и навсегда разлучиться с добрым, милосердным Богом. Делами они не смогли бы заслужить себе Божие прощение и вечную жизнь, так как сама природа человека является греховной и враждебной Богу. Человек рождается грешным из-за греха Адама и грешит в своих мыслях, желаниях и поступках ежедневно. Святой Бог не может оставить грех без наказания, иначе он не был бы святым Богом. Поэтому Бог возложил все грехи наследников Адама на Иисуса, того, кто не имел греха, чтобы простить людей во Христе.
0: Но ведь он был совсем безгрешный, и он так сильно любил людей.
2: Да, таким образом на кресте, на котором страдал Сын Божий за человеческие грехи, соединились Божий гнев на зло и грех и Божья любовь к людям. Иисуса удерживала на кресте любовь к грешникам, недостойным Его любви. Этой жертвой Бог доказал, как сильно Он любит людей, что желает спасти каждого человека для вечной радости и жизни в общении с Ним. Получить прощение грехов, Божье благословение и вечную жизнь люди могут только через веру в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот что мы можем прочитать в Библии.
0: А можно я еще спрошу? А вот почему Иисуса называют Иешуа? И еще там всякими другими именами? Ведь у него ж было только одно имя – Иисус Христос.
2: Иисус. Так по-гречески и по-русски звучит еврейское имя Иешуа, или Иошуа, или еще иначе Иегошуа. Иисус был евреем, и в его народе его звали Иешуа. Это имя было распространенным среди евреев самым обычным. Однако значение этого имени «Господь спасение» точно соответствует цели прихода Христа на землю. Иосифу, жениху Девы Марии, ангел Божий сказал: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: Точно, это же в Евангелии от Матфея в самой первой главе написано.
2: Правильно, кабанчик. В древности, давая имя своему ребенку, родители выражали надежду, возлагаемую на него. Имя часто означало сущность того, кто носит его, раскрывало его характер, предназначение. Поэтому имя Иисус, что означает «спаситель», это одно из основных имен нашего Господа Христа. Но у Спасителя еще много других имен и титулов, которые мы находим в Библии и которые говорят о нем и о его служении. Ну вот, например, Христос – это титул, буквально означающий «помазанник», «мессия», по-еврейски «машиах», по-гречески «Христос».
0: Вот я же говорю, много как имен.
2: В Израиле избранных Богом торжественно помазывали елеем на служение. Христос был помазан Богом Отцом как наш царь, пророк и священник. Пророк Исаия перечисляет имена и титулы нашего Спасителя, которые говорят о его сущности: чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Вот прочитайте эти слова в книге пророка Исаии в 9 главе в 6 стихе. Христос является нашим Богом, Спасителем, Искупителем, Священником, Царем, Пророком. У Него много имен и титулов, так как одно имя не может отразить всего того, кем Он для нас является. К сожалению, друзья, это был наш последний вопрос, на который мы ответили в сегодняшней передаче. Ведь время небесных вопросов подошло к концу.
0: Ну что, Белочка, тебе вот хоть немножечко стыдно вообще стало, да? Я же сегодня больше вопросов задал, чем ты.
1: Молодец, кабанчик. Ну, наверное, я к тебе была немного строга.
2: Дорогие ребята, если и у вас появились небесные вопросы, присылайте их нам. Мы постараемся на них ответить.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
0: И запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка, а вот хочешь загладить свою вину передо мной?
1: Ну и что же мне нужно сделать?
0: Ха, ты пригласи нас с дядюшкой Лосем на чашечку ароматного кофе из желудей. А лучше с пирожками из лесной земляники, такими румяными, с хрустящей корочкой. Слушать, а я вот тут подумал, а почему у меня всего одно имя?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни? И что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим чтение из первой книги Царств, 28 главы. Это жизнь Давида, жизнь Саула, непростые отношения, сложности, трудности. В 28 главе мы читаем об отступлении царя Саула. Проблемы. Давайте прочитаем текст и поразмышляем. 28 глава первой книги Царств. Прочитаем с 3 стиха. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом санами. И собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь,